95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира? России! Бим-радио. Первое.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
2: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В квартире тишина. Жена со мной не разговаривает, а я голову ломаю. Почему? Что нужно сделать, чтобы продлить это счастье еще на недельку?

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Кукуруза – уникальное растение. В ее зернах содержится такой элемент, как золото. Зерен в каждом початке – четное количество. Кукуруза никогда не одичает, поскольку она не может расти, если ее не посадит человек.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
0: Летнее настроение с Бим-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона «Айбим» и новости на Бимрадио. По результатам опроса, 63% россиян считают главой семьи маму. При этом за важными советами о работе, учебе или покупке недвижимости люди чаще идут к отцу. С 1 декабря в России начнет действовать обновленный ГОСТ для салонов красоты. Он вводит ограничения на маникюрные услуги для несовершеннолетних. Детям до 14 лет запретят обрезной маникюр, покрытие гель-лаком и наращивание ногтей. Подросткам 15-17 лет такие процедуры разрешат только при наличии согласия родителей. Мера призвана защитить формирующуюся ногтевую пластину детей от возможного вреда. Почему мы машинально говорим «будь здоров», когда кто-то чихает? Во время эпидемии фраза отводила беду, а по суевериям удерживала душу в теле. Античные народы видели в чихании знак богов, а сейчас это просто привычный этикет. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
0: Шоу «Утромены» на Бимрадио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Сейчас я вам расскажу маленькую сказку. Сегодня 3 часа утра. Я проснулся. Угу. Но, к сожалению, не по своей воле.
4: А.
3: Я проснулся от громкой музыки, которая была, во-первых, отвратительна по качеству и изначально ее написание этой песни.
4: Отвратительная просто.
3: Потом эта песня отвратительно переместилась. Я так вот и не понял. Я выглянул в окно посмотреть, кто же, ну, в семье не без урода. И вот на этого урода в нашей большой семье, кто там живет, хотелось бы, конечно, посмотреть. И никого не обнаружив внизу, я сделал вывод, что, скорее всего, кто-то в 3 утра решил поделиться со своим невероятным музыкальным плейлистом из Bluetooth-колонки. Да, к сожалению, моя система противо-блютузной обороны, так называемая ПБО, не сработала, потому что объекта я не видел. Так бы, конечно, хотелось посмотреть ему в глаза. Но, на удивление, довольно быстро, в течение минут 10, он
4: перестал. Его кто-то нашел.
3: И я не знаю, кто-то ли нашел, или, как я представляю себе, это у него просто оторвался тромб и... А надеюсь, больше я такого не услышу, потому что это, знаете ли, самое худшее пробуждение в жизни.
4: А у тебя же, причем, недавно в Палачном тоже был так же.
3: Да,
4: в
3: да.
4: В Палачном городке.
3: Кстати, ты представляешь, вот
4: помнишь,
3: ты,
4: тоже такой
3: это
4: же
3: было вот недавно фестиваль в Дубьязах.
4: Может, это тот же человек?
3: Вот тебя не было, мы так и не рассказали о Дубьязах в тот раз.
4: Да, кстати.
3: Сегодня расскажем точно, ребята. В общем, мы... Сказка с хорошим концом. Вот, в этой истории конец, это, конечно, тот человек, который в 3 утра стоит с Bluetooth колонки музыку. Ну, бывают такие сумасшедшие больные люди. Вот, уважаемые сотрудники больницы на Волково, вы знаете, куда выезжать.
4: Или на Сеченово.
3: Да, или на Сеченово, да, напишите, пожалуйста, я вам обязательно все явки, пароли скину. Ну, несмотря на это, мы здесь, 7 часов 3 минуты на часах, а это означает, что с вами лучшее утреннее шоу на планете Земля, и называемся мы «Утромены». Ну, давайте посмотрим. У нас сегодня, ну, во-первых, четверг. Все, давайте выдыхать. Завтра пятница и выходные. Кстати, ты слышал, там Госдума говорит, уже на законном уровне хотят четырехдневку, чтобы потихоньку вводили. Ну, если договорятся работодатель, да. Не знаю, вопрос хороший. Если оставят ЗП такую же и доставят 4 дня, ты что, плохо, что ли? Хорошо. Но
4: надо ли оно вообще?
3: Никто так делать, мне кажется, не будет. А я же вам сегодня напомню, что у нас будет проходить. Сегодня у нас четверг, а это означает, что у нас рубрика «Эврика. Инструкция для родителей» с Полиной Мисалимовой. Уже третий ее выпуск. В тот раз мы поговорили и разыграли книги, кстати, с иллюстрациями потрясающие.
4: Мы же одну разыграли, у нас сейчас остались.
3: У нас очень много осталось. Мы там 3, по-моему, даже отдали в итоге. Там, на самом деле,
4: в итоге,
3: еще
4: да?
3: несколько осталось, причем при этом. То есть будет нам чем вас побаловать и порадовать. Ну и родителям и полезно будет, и детишкам послушать. Ну а кроме этого, мы разыграем билеты на, точнее, пригласительные на завтрашнюю вечеринку «Мы из 90», которую Альберт Ботанин проведет. Еще у нас по планам сегодня, естественно, мы позвоним в АВА-клинику «Спутник», «Казань», «Скандинавия» мы позвоним.
4: Сегодня?
3: Да, у нас счастливые родители. Вчера уже мы первый звоночек делали, сегодня продолжим эту славную традицию. В этом часе «Утромани» в конце, и в ближайшее время историческая справка. Расскажем все про этот день, чтобы вы были в курсе. Ну и во всем этом вас прикрывать будем мы. Напротив меня Фарид Галимов.
4: И Альберт Кузякметов напротив меня.
3: Так что, айдак, Задуслар, беремся за руки и вместе дружно в этот день погнали!
4: Let's go!
5: «Утромани» на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
6: Реклама на Бим-радио.
7: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
8: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
9: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
10: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
13: Я Айдар Самигулин. Приглашаю всех на праздник строителя. Ждем вас 8 и 9 июля в Дворце единоборств. С 10 до 17.00 вас ждут конкурсы, призы и подарки. Знакомство с новыми технологиями в ремонте и инструментами от различных производителей. Два дня гарантированного хорошего настроения и праздника.
14: Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
15: Часто.

0: Скорей позвони 09388.
1: АО «Уфанет». Не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план «Уфанет 2000» предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
4: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
5: Спонсор игры «Утромани» на БИМ Радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
6: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
7: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
8: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
9: ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Пресненская набережная. Дом 10. Этаж 41. Помещение 1. Комната 6. Украина 127-39-24-741. 16+.
10: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я наконец-то признался коллегам, что они геи.
2: А я не понял.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Историческая справка.
8: 9 июля, расскажем мы про этот день. Максимальное количество. Ты что, там поешь, что ли? Ты что, не надо? Не надо, не пой. Не пой, не надо. Это мовитон, нельзя петь.
9: Ладно, все, не пою.
8: Все, давайте, давайте, давайте. Праздником перейдем. Смотри, я, если честно, вот сейчас вам расскажу про этот день первый. Это праздник, про праздник так и называется. И я удивлен вот какой статистике. Праздник называется Международный день уничтожения стрелкового оружия.
9: О.
8: Нелегального, нелегального. То есть он вилает вверх. То есть проблема оружия, которое нелегально находится, незаконно торгует. Их просто уничтожают в этот день. Хотя зачем? Передайте в армию, там, не знаю, нанесите на них номера, зачем их уничтожать-то? Но, по статистике, половина мирового оборота винтовок, ружей и пистолетов носит нелегальный характер.
9: Половина! Представляешь?
8: Вы представляете? И еще, естественно, все криминальные преступления совершаются именно при помощи нелегального оружия. Но в этот день по миру, то есть акции проходят, там собирают и уничтожают добровольно сделанное населением оружие. Да, что-то где где-то стволы какие-то, плавильные печи, там дробят, сжигают, это уже вот это все оружие нелегальное, а кто-то делает там из, ну, условное там нелетального оружия летальное делает и так далее. Вот таких вот
9: есть, умельцев. Есть, такие есть.
8: Да, это, конечно, внимание. Следующий праздник наш абсолютно, если у вас дома есть что-то такое, ну, например, там, дед когда-то сделал ружье в советское время, то лучше, конечно, его сотрудникам полиции либо сдать, ну, либо вообще просто где-нибудь прикопать его, либо расплавить уж в конце-то концов. А следующий праздник наш сегодня...
9: Совет раздал.
8: Да, да, ребята, потом только скиньте координаты. А день фантазии и юмора сегодня.
9: О!
8: И смех, как известно, уже научно доказано, снимает нервное напряжение.
9: Нафантазировался, насмеялся.
8: Снижает давление, насыщает кровь кислородом, стимулирует выброс эндорфинов, это гормоны счастья, напоминаю. Ну и этому дню это все посвящено. Короче, мы вас поздравляем, потому что, как известно, смех продлевает жизнь. Мы вам вот стараемся делать вас вообще бессмертными.
9: Да, прикинь, сколько лет вы пытаетесь.
8: Так что давайте учтите там это самое. Будьте бессмертными, за здоровьем следите. Международный день моды сегодня. В США.
9: Поздравляем всех модников.
8: В США в 2010 году праздник этот придумали, и он стал такой общий. Так, из таких необычных праздников, ну, что я вижу.
9: День сахарного печенья, допустим.
8: Вот, пожалуйста. А день веры в единорогов, как тебе?
9: Класс, день земляники сегодня.
8: Вот, пожалуйста, как, замечательно, конечно. Ну, давайте.
9: День тенниса еще,
8: оказывается. Вот, а давайте по странам пробежимся. Аргентина, день независимости, раз. Азербайджан, день сотрудников органов дип-службы, ну, дипломатической, то бишь. И это все, конечно, дело понятное.
9: В США шикарный праздник. День без лифчика.
8: Ну, это просто лето получается. Народный календарь у нас сегодня очень вкусный. Сегодня Давид Земляничник. Значит так, в это время в лесах средней полосы России поспевает первая земляника. У нас обилие дождей, земляники, говорят, очень много, невероятно много.
9: Мы покупали, соседи, они собирали, покупали.
8: Вот видишь, вкусненько. Как, вот они, конечно, вот придумали, да, то есть раньше же мы как, брали вот это алюминиевое, какой-то вот этот маленький бидончик такой на шею, на веревке вот его там, или
9: да,
8: из марли сделанный,
9: да.
8: Идешь в поле и там
9: и
8: на целый день.
9: И попой кверху целый день.
8: И бам, и приносишь на донышке буквально, зато весь объелся, сидишь, у тебя там пошло-поехало там, значит, аллергических реакций, вот это все обожаю. А, в этот день отправлялись в лес, естественно, за урожаем, сладкие, да, блюда
9: сбор
8: готовили.
9: Сбор земляники, традиция.
8: Да, о, заваривали чай. Я вот, знаешь, ради чего бы растил у себя на участке смородину, землянику и так далее? Листочки. Листочки невероятно вкусные, как смородиновый чай.
9: От черной смородины, да, вот эти листочки.
8: Это смородина,
9: причем от черной, понимаешь, допустим, красный, так, какой-то.
8: Нет, ягоды даже не то. Вот именно листья, черный смородин. Уф, еще и липы туда добавить. И черный чай такой наваристый. И самовар на дровах. И ты такой, уф, как это все приятно.
9: Крепкий черный чай, да. И туда немножко молока так пулька, и вообще.
8: Ну ты вообще уже, это что такое? Кстати, поверье было, если положить листья земляники в карман, то любой человек охотно даст деньги в долг, а беременные женщины, носившие такие листья при себе, легко рожали.
9: Ух, нормально.
8: Самое главное, чтобы по сроку было, естественно.
9: Есть то, что нельзя делать в этот день.
8: Давай.
9: Давать деньги взаймы нельзя, примерять чужие украшения. Mm-hmm. Вот так вот ссориться, ругаться, это понятно. Отказывать в помощи сегодня нельзя.
8: Опа.
9: Преподобный Давид был, оказывается, странником, поэтому отказ от милостыни или помощи путникам считался большим грехом.
8: Все
9: и
8: верно.
9: Нельзя было уходить в лес в плохом настроении.
8: Точно. Слушайте, я, вы знаете, вот, на этой ягодной теме что вспомнил? Бабушка мне всегда говорила, вот ты свою там газировку пьешь, отвратить там много сахара. Потом, говорит, сейчас компот будем варить. И на 3-литровую банку по полкило сахара.
9: Полкило сахара.
8: Вот это полезно. Да, ага, наверное.
9: Смотри, если ясный солнечный день, как сегодня, хорошая теплая погода, продержится еще целых 7 дней.
8: Ладно, будем надеяться. Вчера вот 40 дней обещали, сегодня 7 дней, потом 9, потом 3. Ладно, сегодня были исторические события.
9: 40 дней, да.
8: Исторические события, которые произошли в этот день, рассказываем, начиная с 1357 года. Карл IV заложил в Праге фундамент Карлова моста через Волтаву. Это река. По легенде, это произошло в 5 часов 31 минуту утра. Момент астрологи выбрали.
9: Карлов мост?
8: Не случайно, да. Цифры, даты образовали магический палиндром. Там, да, в общем, там, ну, то есть, если посмотреть на эту дату, начиная даже вот с цифр, то получается, что 1357 год, 9-й день, 7-й месяц и обратно. 5-й, 7-й месяц, 5-й час, 3 и 1 минута. То есть, и туда, и обратно получалось, как октава. До ре ми фа соль ля си и обратно.
9: Мост красивый был, я там не раз. Вообще классный мост. Да, там да. Художники сидят, музыканты, там, знаешь, такой пешеходный такой мост.
8: Верили, что если вот так вот такой числовой гармонии открыть этот мост, то сооружение, вечная прочность его ожидает. Ну, пока все работает, если честно. В 1762 году Петр III был свергнут, на престол зашла его супруга Екатерина II. Она правила России 34 года, дольше любой другой женщины на русском
9: троне. Екатерина Великая.
8: Ну, да, там у нее было, конечно, все серьезно. Да, причем Екатерина ведь, она же, насколько я помню,
9: она ведь даже не русская.
8: Но насколько сильно прониклась и хотела, чтобы Россия стала мощна, велика, это все Екатерина II.
9: Урожденная ее звали София Августа Фредерика Ангальцербская.
8: Вот так вот, ребята.
9: Ее звали.
8: Почему-то я тоже хочу, чтобы меня так звали в детстве, но все по-другому сложилось. Мне все нравится.
9: Альберто Хузях Метод.
8: Да, у меня уже есть, да. Английский фабрикант в 1887 году по имени Джон Диккенсон на ежегодной встрече производителей представил первые коммерчески успешные бумажные салфетки. Очень удобно стирать, не надо, производство копеечное. Вытер лицо, выбросил или поджег камин, что тоже удобно, и все.
9: А здорово. Сколько миллионов тонн сейчас этих салфеток каждый год, прикинь, в мире?
8: Да. А Челнинская, но не салфетка. Кстати, кто делал так? Вы покупаете новую бумагу такого рода, например, вместо салфеток просто туалетную бумагу. Берешь просто новую, и все, и все пользуются ими как салфетками. Вообще очень удобно. А потом делаешь два рулона, один на другой, и это почему-то салфетки превращаются в бумажные. Вообще такие вот истории есть. Ну, невероятно, конечно. Далее, значит, в 1918 году произошло великое крушение поездов. Это произошло в США. Два пассажирских состава столкнулись лоб в лоб под Нэшвиллом. В результате аварии погибло более 100 человек. Много пострадало. Катастрофа до сих пор считается одной из самых масштабных в истории железных дорог США. Там, по-моему, ни дня, ну, то есть в неделю точно от одного до нескольких до сих пор происходит что-то с железными дорогами США.
9: Они у них уже очень изношенные, а ремонтировать никто здесь не хочет вкладывать.
8: Да,
9: или
8: видимо.
9: Постоянно крушения идут.
8: Поэтому надо, конечно, за этим следить. Бернард Рассел и Альберт Эйнштейн в 1955 году выпустили в Лондоне манифест, призывающий отказаться от ядерного оружия и искать мирные пути разрешения конфликтов. Инициатива впоследствии привела к созданию движения «ПАГОЖ» за разоружение, но они тогда не знали, что теперь только наличие ядерного оружия и спасает некоторые страны от вторжения других.
9: Да.
8: И никто от такого мощного оружия, к сожалению, уже не откажется, да, я думаю, никогда, пока не появится что-нибудь другое.
9: Да.
8: Ну и что у нас еще? Да давай перейдем к дням рождения, потому что есть что рассказать. Например, в 1751 году родился граф Николай Шереметьев.
9: Да.
8: Ну, великий российский государственный деятель.
9: Представитель аристократического рода Шереметьев.
8: Во-первых, коллекционер, меценат, возглавлял Московский дворянский банк, но больше всего прославился благотворительностью. Именно он построил странно приятный Приимный дом в Москве и богадельню на Неве, а также театральные комплексы в Кусково и Останкино.
9: А вот наш аэропорт, этот Шереметьев, шарик самый.
8: Наш аэропорт. Наш, это чей?
9: Наш, российский аэропорт.
8: Здрасте, понял.
9: Он не в честь этого Шереметьева?
8: Думаю, что да. В 1845 году родился Джордж Дарвин. Это английский астроном и математик. Это сын того самого Чарльза Дарвина.
9: Да.
8: Выбрал он, как и папа, путь науки. Стал известен гармоническим анализом приливов и теорией расщепления Земли, объясняющей происхождение Луны. Вообще, это, да, крайне интересная история. Если в целом вот посмотреть, да, на то, что происходило с планетой в течение многих-многих десятков миллиардов лет, вы не поверите. У нас, мы с вами, еще раз, мы с вами существуем примерно 40-60 тысяч лет вообще, как вид на планете. Это очень мало, потому что у динозавров были периоды, когда по несколько сотен миллионов лет существовали они на планете. Вот, так что мы только на начале пути.
9: И существовали они миллион лет назад. То есть они вымерли уже миллион лет назад, представляешь?
8: Да, 100%. Мы еще и теперь заливаем бак, можно сказать, из них.
9: По 30 литров.
8: Да. Ну, у нас, кстати, удивление. Я пока вот прям на такие жесткие не натыкался. Еще один раз только был. Но эту заправку вообще закрыли. Теперь от остальных проблем нет.
9: Да, смотри, 1931 год. Родился Андрей Петрович Капица. Тот самый географ, геоморфолог, заслуженный профессор Московского университета. Крутой чувак был вообще.
8: А я тебе еще не про менее крутого расскажу. Владимир Снегирев. Это русский врач. Он основоположник отечественной гинекологии. И Снегирев первым в России применил для лечения рака лучи рентгена и радия. Провел 2000 сложнейших операций. Даже основал гинекологический институт усовершенствования врачей. Такой вот красавчик невероятный.
9: Круто. Бон Скотт в этот день отметил бы день рождения. Это фронтмен, кстати, группы AC/DC.
8: Да.
9: Это первый фронтмен, который... То есть сейчас другой же там у них?
8: Да, первые 7 альбомов группы написали вместе с ним. В историю хард-рока он уже вошел. В 2004 году Classic Rock, вот журнал, признал его лучшим фронтменом всех времен.
9: Да, первое место в списке 100 величайших фронтменов, представляешь? Первое место его поставили.
8: Это мощно. Но действительно было классно. Там, я даже знаю, да, что, по-моему, там некоторые песни до сих пор не поет нынешний солист AC/DC. Он как в дань уважения говорит, нет, типа, та, эта песня только для Бона Скотта, мол. Вот такие вот вещи. То есть уважение, конечно, невероятно. Так, давайте посмотрим, кто в этот день родился и все еще с нами на одной планете.
9: Давай, поехали.
8: Погнали.
9: Ну, величайший Том Хэнкс. Юбилей у него сегодня, 70 лет.
8: Вот у него была Prime Era, да, когда он был на вершине. Вот 70 лет, а 2 премий Оскар обладатель, 7 наград Эмми, 4 золотых глобуса. Это очень много, друзья, если что. Все фильмы, которые тогда выходили, все фильмы 18+, это и 8 миль, хотел сказать. Нет, конечно. Это зеленые
9: мили. Зеленые мили. Это Форрест Гамп,
8: 100%. И много-много-много других фильмов, да, там еще.
9: Спасибо Дау Райну, пожалуйста.
8: О, да. И это...
9: Аполлон 13, Не спящий в Сиэтле. Да столько, короче. Облачный атлас, кстати, вот один из таких.
8: Все 18+, ну, почти все фильмы Тома Хэнкса можно смотреть спокойно и получать невероятное удовольствие.
9: Он даже озвучил шерифа Вуди в сериале, в серии мультфильма, есть же «История игрушек».
8: «История игрушек», да. Это что Том Хэнкс. Ну, мы не слышим, потому что нас озвучивает наш актер. На Кортни Лав, 62 года, американская певица, вдова Курта Кобейна, лидер рок-группы Hole, Екатерина Гусева.
9: Она сама певица. Да. Смотри, как интересно. Екатерина Гусева же, она играла роль Саши Белого.
8: Да.
9: У нее день рождения. И у Дюжева тоже сегодня день рождения.
8: Ничего
9: себе.
8: А он
9: космос играл в том фильме.
8: Дмитрий Дюжев. Ничего себе. Поздравляем от всей души.
9: Да, насморк у него.
8: И
9: Дмитрий Обухов, кстати, хоккеист наш в Акбарсе очень долго играл. Казанский хоккеист причем. Сейчас он, я с ним последний раз общался в ресторане, он сейчас детей тренирует в Америке.
8: Круто.
9: Да, очень молодец,
8: да? Очень круто, что детей тренирует. Сегодня поздравляем еще и артиста LG, 32 года, российский рэпер, актер дубляжа, оказывается, бывший, получается...
9: Что получается, муженек.
8: У этой самой, у Насти Ивлеевой. Да.
9: Которая всех пустила не в ту дверь.
8: Да, которая буквально одной фразой породила целый миф про 15 сантиметров, естественно.
9: О, это да.
8: Кстати, господин LG зовут Алексей Узенюк.
9: Узенюк?
8: Ну, просто, чтобы вы были в курсе немножечко. На этом, друзья мои, завершим. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. А мы об этом расскажем в исторической справке.
9: Да.
8: Доброе утро!
9: Доброе утро!
8: А это еще не все, кстати.
3: Историческая справка.
8: Еще немножко исторической справки вам. 90-е года вообще, мои любимые времена, потому что я был ребенком, беззаботно ходил,
9: бегал. А я студентом, ой, да.
8: Тусил, наверное, ты, танцевал. В общем, предлагаем вам вернуться в эту атмосферу. Бим-радио представляет 10 июля. Завтра вечеринка, мы из 90-х.
9: Уже завтра, прикинь?
8: Да, хиты, под которые мы танцевали, влюблялись в 90-е. Это живая музыка, это правда, это конкурсы, подарки. А если еще в образе из 90-х прийти, можно выиграть крутые призы за это, которые будут раздавать ведущий вечера Альберт Батанин. Завтра, 10 июля, 20:00, ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru 18+.
3: Реклама на Бим-радио.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Я Айдар Самигулин. Приглашаю всех на праздник строителя. Ждем вас 8 и 9 июля в Дворце единоборств. С 10 до 17.00 вас ждут конкурсы, призы и подарки. Знакомство с новыми технологиями в ремонте и инструментами от различных производителей. Два дня гарантированного хорошего настроения и праздника.
4: Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.

0: возрастных ограничений.
1: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
2: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
3: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио. Ну, Фарид Фанди, я тут такие новости прочитал, оказывается, что у нас там какой-то суперциклон идет. В общем, давай.
6: Циклон?
5: Сначала вы расскажите, потом я дополню, пожалуйста.
6: Ну, смотри, Яндекс Погода говорит, что сегодня вот сейчас 23, плюс, конечно же, солнышко. Будет потом немножко так вот облачно с 10 утра, но зато жарко будет до 28, плюс. Вообще красота. Завтра у нас какое? 9 же июля? Или сегодня 9?
7: Сегодня 9.
6: А, сегодня 10, завтра. Завтра 10 июля, плюс 29, вообще солнечный день. Вообще красота, жаришка. 11 июля, 28, жаришка, тоже солнечный день. А вот воскресенье, 12 июля, обещают 3 капли прямо и днем, и утром, и потом вечером, весь день должен будет идти. И в понедельник тоже, кстати.
5: Посмотрите, теперь информация, которая вот вчера буквально вышла. Казань накроет редчайший мегациклон, пишут, значит, некоторые наши коллеги-журналисты. Принесет он проливные дожди, эффект Фудзивары, значит, породит суперциклон над центральной Россией. Это редкое явление. Там два циклона соединятся. Это Бернадет и Каспиец. Они объединятся в одну мощную систему. И по прогнозу затяжные дожди начнутся в Казани уже на выходных.
6: Вот, вот такие 12-е дела. Обещают, да.
5: Ну ладно, друзья мои. В любом случае, я уверен, уже у всех у вас есть резиновые лодочки. Немножечко резиновых сапожечек. Немножечко.
6: Циклон мы разведем руками.
5: Да, понимаю. Чего только этими руками мы не разводили сейчас. Ну, естественно, у нас в пятницу ничто не помешает провести вечеринку. Мы из 90-х. Пригласительные туда разыграем через... Да прямо сейчас.
0: Бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
2: Мы из 90-х.
5: Информация на правах рекламы. БИМ Радио представляет вечеринку 10 июля. Завтра мы из 90-х. Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. Это живая музыка, конкурсы, подарки. А если еще и в образе из 90-х прийти, можно выиграть крутейшие призы от ведущего вечера Альберта Ботанина. Я понимаю, что мы это говорили где-то минут 5 назад.
6: Да, но
5: на всякий случай мы
6: повторение,
5: повторим.
6: Мать учения.
5: 10 июля 20:00 завтра, то есть 20:00 Максимилианс. Приходите, подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru 18+. Сегодня, как и всегда, мы задаем вам вопрос. Ответы правильно принимаем в МАКС. Победит сегодня. Ну, какие вот по счету сегодня победят?
6: 10-11.
5: 10-11. Победить на счет у тебя.
6: Ну, далеко, конечно. Да, у меня есть вопрос.
5: Все, тогда задаем, погнали.
6: Друзья, есть вопрос. Пишем только в МАКС.
5: Да.
6: Плюс 792-72-42-8. Да. Я задаю вопрос и 4 варианта ответа даю на него. Готовы?
5: Да!
6: Поехали! Назовите популярный в 90-е годы российский вокальный дуэт близнецов.
5: Опа!
6: Варианты ответа. Братья Гримм, первый, второй, братья Сафроновы, третий, сестры Зайцевы и четвертый, сестры Кардашьян. Пишите просто номер. Первый, второй, третий, четвертый.
5: Вот, 10-11 победят, и пишите обязательно. Мы с вами пока уже пошли сообщения, пойдем считать. Мы с вами отправляемся, друзья мои, в 1999 год, когда дискотека «Авария» свой хитяру, значит,
6: о,
5: болтяру,
6: да,
5: значит, написали и начали петь. Давай, «Авария», погнали!

0: Ну что, ребятки, дискотека «Авария» качает невероятно, но и мы тут не лыком шиты. Уже всех высчитали, уже всех посмотрели, проверили, пацан или не пацан, тип или
1: да.
0: Черт. Все оказались пацанами. В общем, ребятоньки, победители прямо сейчас озвучиваем.
2: Мы из 90-х.
0: Ну и сразу после мы обязательно перейдем к новостям. Ну а пока давайте посмотрим. Значит, во-первых, правильный ответ. Все написали почему-то «Братья Гримм», Фарид.
1: Да, почему написали «Братья Гримм», но, друзья, в 90-е годы российский вокальный дуэт близнецов назывался «Сестры

0: Ну что, ребятки, дискотека «Авария» качает невероятно, но и мы тут не лыком шиты. Уже всех высчитали, уже всех посмотрели, проверили, пацан или не пацан, тип или
1: да.
0: Черт. Все оказались пацанами. В общем, ребятки, победители прямо сейчас озвучиваем.
2: Мы из 90-х.
0: Ну и сразу после мы обязательно перейдем к новостям. Ну а пока давайте посмотрим. Значит, во-первых, правильный ответ. Все написали почему-то «Братья Гримм», Фарид.
1: Да, почему написали «Братья Гримм», но, друзья, в 90-е годы российский вокальный дуэт «Близнецов» назывался «Сестры Зайцевы».
0: О!

0: Всяко за пацанами. В общем, ребятоньки, победители прямо сейчас озвучиваем.
1: Мы из 90-х.
0: Ну и сразу после мы обязательно перейдем к новостям. Ну а пока давайте посмотрим. Значит, во-первых, правильный ответ. Все написали почему-то «Братья Гримм», Фарид.
2: Да, почему написали «Братья Гримм», но, друзья, в 90-е годы российский вокальный дуэт близнецов назывался «Сестры Зайцевы». Блондинки-близняшки, которые прославились в 90-е благодаря нескольким хитовым песням и манере держать микрофон. У них такой, понимаешь?
0: Они вот так держали микрофон. Они сразу как бы микрофон раздержали, но мы уже что-то... Поздравляем победителей! Поздравляем! Кто это? Немножечко.
2: Итак, погнали! Десятый правильно ответил у нас, друзья, Айгуль Волошина! Причем автогерой 24-го года.
0: Молодец, написано, да. Круто.
2: Айгуль, вам достается пригласительный билет на нашу вечеринку завтра.
0: Один.
2: И второй человек, победитель, он был 11-м, назвал правильно, его зовут Раиль, просто Раиль. Он на аватарке такой с собачкой, телефона, к сожалению, нет, поэтому, ребята, если вы нас слышите, пожалуйста, собственно...
0: Это прекрасно. Да. Спасибо большое. Мы сейчас вам напишем. Поздравляем. Да. Да. Розыгрыши будут еще сегодня и завтра. Поэтому, друзья мои, никуда не уходите. Обязательно участвуйте в розыгрышах. И будет вам, конечно же, счастье. Ну, а мы пойдем дальше, потому что билетики разыграли. Все, как мы и любим. Давайте теперь еще повеселимся немножко.
3: Утромены сделают твое утро.
0: 7 часов 40 минут уже, ребята. Представляете, как быстро время течет, да? Я каждый раз не
2: представляю. Вообще. Ужас.
0: Там все хорошее быстро идет, обратите внимание. Ну, а мы, собственно говоря, посмотрим, что у нас вообще происходит. Так, из интересного. Я там себе кое-что отложил. Ну, по поводу того, что госпошлину мы там уже вчера рассказывали, почему-то сегодня эту новость тоже. В общем, если что, напоминаем, на всякий случай, вдруг кто-то планировал жениться, и госпошлина в 350 рублей была серьезным для вас ударом по бюджету. В общем, теперь предложили госпошлину на регистрацию брака сделать за 1 рубль. Все, за 1 рубль просто наносится мужем и женой. Замечательно.
2: А вот теперь смотри-ка, что еще в Госдуме предложили.
0: Ну-ка, давай.
2: В Госдуме предложили штрафовать россиян, внимание, за секс с коллегами.
0: Правильно. Вот, с чего все начинается. Вот, на работу ходит там свою, общается, шуры-муры крутится потом.
2: Вот, смотри, депутаты хотят строго наказывать женатых людей за измены.
0: Правильно.
2: Для этого они планируют изменить семейный кодекс и разрешить указывать в брачных договорах наказание за измену или домашнее насилие, а также условия передачи имущества пострадавшей стране.
0: Ну, давайте мы, смотрите, как сделаем. Мы сейчас шелуху вот эту уберем, да. Что там с коллегами, бла-бла-бла. В общем, в чем суть? Теперь брачные договоры выходят на какой-то новый уровень совсем, потому что до этого у нас все говорили в судах о том, что брачные договоры
2: по факту не работают вообще.
0: Не имеют силу, потому что ни один договор в России не может идти вразрез с законами Российской Федерации. Это везде так.
2: Да.
0: Это даже если вы там, условно говоря, ну, знаете вот эту историю, когда вам говорят в магазине электроники, ой, у нас только месяц, гарантия, все. А потом вы идете через суд, и суд конкретно говорит, что у вас есть год на исполнение гарантийных обязательств, поэтому не надо здесь. В общем, здесь такая же была история. Но теперь говорят о том, что в целом можно сделать, как это давным-давно происходит где-то там на Западе, да, например,
2: да.
0: Прописать тебе в брачном договоре. Вы, наверное, видели, помните, раньше были фильмы вот эти вот, когда нанимали частных детективов, чтобы частный детектив выяснил, что, например, там муж или жена изменяет, для того, чтобы лишить его части, соответственно, разделяемого имущества. В общем, теперь это выходит, видимо, на закон. Уровень, так что, ну, я на самом деле...
2: Как вот развод Безоса, помнишь, когда он с женой развалился?
0: Да,
2: 39
0: конечно.
2: Миллиардов долларов.
0: Да.
2: Ей отслюнили.
0: Ну, вообще, давай так, ну, она за него, когда замуж выходила, он кем был? Таким каким-то был еще.
2: Кстати, кем был, интересно,
0: да, когда? Да, я думаю, что из хорошей семьи. Просто не думал никто, что он до такого дойдет. Ну, ничего, но все законно было, по крайней мере. Она была рядом с ним все это время, поэтому я в этом проблем не вижу, если честно. Я больше тому, что, наконец, теперь люди, которые, ну, будут защищены. Просто люди будут защищены, которые нормально себя чувствуют и ощущают,
2: да,
0: в паре, которые не изменяют. Они, наконец-то, будут хотя бы немножечко защищены, потому что иначе как происходит, да? Пара живет-живет, кто-то изменил, вы начинаете делить имущество, и половину отслюнявливаете вот этому, значит, там, гаду или гадессе, да? Ну, это гадесса — это феминитив. Можете меня за него бить, если хотите, конечно. Будет, конечно, интересно. Вот посмотрим, к чему это приведет. Это, кстати, предложение или уже какой-то законопроект, который взяли? Там что было написано?
2: Это сейчас скажу, подожди-ка.
0: Наверное, пока еще законопроект несли, он, наверное, рассмотрение еще не принял, да?
2: Предложили пока, то есть,
0: да,
2: пока, ну, как предложение еще, то есть пока
0: общем,
2: как законопроект нет ничего.
0: Это важный момент, потому что, ну, пока мы еще к этому всему приглядываемся. Из интересного, господина Дурова снова допросили в Париже из расследования против него, которое было начато в 2024 году. Значит, сообщает тут агентство, допрос длился более 6 часов, свобода, демократия, классика.

0: Классно. Так это, кстати, и работает. Наверное, не знаю. В общем, опять, если что, почему, вы спросите, почему у господина Дурова столько проблем, потому что в свое время он гражданство Франции себе сделал, видимо, хотел какие-то себе плюшечки иметь, а теперь он имеет конкретно с ними большие проблемы постоянно. И уезжает в Дубай, и там тусуется. Но так как, видимо, некоторые вещи были переписаны на него во времена, да, когда он был еще гражданином Франции, соответственно, он не может просто Францию послать, поэтому приходится вот на такие вот унизительные допросы приезжать, на что-то отвечать. Это, о том, что...
1: Демократия.
0: Телеграмма — это самая лучшая соцсеть, когда никто никуда ничего там нет. Да, конечно. Розовые очки надо снять в такие моменты. Вот. Все соцсети, вы сами понимаете, если надо, обязательно будет прослушано. Поэтому... Ну, нам с вами-то что? Мы с вами люди простые, нам с вами что скрывать? Ничего нам нечего скрывать. Мы вообще нормальные, законопослушные граждане. Все будет у нас с вами хорошо. Поэтому нас эти проблемы не касаются. Зато впереди из хорошего утромани сейчас участников встретим, поэтому вы там далеко не уходите. Берите кофе или что вы там за рулем, если. И оставайтесь с нами. Будете нашими королями, получается.
1: Да.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Реклама на Бим-радио. Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
4: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
10: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
11: Застройщик ООО «ССР МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
12: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты, Т-банк.
14: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
15: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни.
16: Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iwolga.rf или по телефону 8-937-29-39-444.
17: Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Я Айдар Самигулин. Приглашаю всех на праздник строителя. Ждем вас 8 и 9 июля в Дворце единоборств. С 10 до 17.00 вас ждут конкурсы, призы и подарки. Знакомство с новыми технологиями в ремонте и инструментами от различных производителей. Два дня гарантированного хорошего настроения и праздника.
19: Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
20: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
21: 211 00 73 0+.
22: Станет

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: 3 балла местами затруднения. Оренбургский тракт от Академика Парина до проспекта Победы 8 минут. Это самая крупная пробка. Остальные по 4 минуты. Это Тетовская от Челюскина до Копылова и восстание от Бакалейной до Кулахметова. Что же касается дорожно-транспортных происшествий, вижу пока что одно. Корстен проехали по Карла Маркса. И вот на следующем же перекрестке с Горького вы обнаружите ДТП в правом ряду. Будьте внимательно осторожны там. Как будто бы больше не вижу я ничего.
2: Нет, других нет.
1: Тогда мосты и дамбы тоже свободны. А мы тогда пойдем поиграем в «Утромане».
3: Дёвые заявки на БИМ-радио. «Утромены» могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утромани» ИП Саттарова и Эльвира Гакильев. На салон напольных покрытий «Quickstep». Поищите напольное покрытие. Ламинат всего за 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Приходите в магазин «Quickstep» на Альберта Камалеева 32. Телефон 245-21-50. С огромным удовольствием представляю вам участника сегодняшнего «Утромани», человека бывалого второй раз нам пришедшего, Руслан Гимадиев. Руслан, доброе утро.
4: Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Рассказывай и напоминай нам, в прошлый раз ты был у нас в апреле.
4: Да, 30 апреля я был здесь.
1: Сколько забрал?
4: 100 рублей.
1: На каком вопросе остановились?
4: На картине «Дама с персиками».
1: «Дама с персиками» вообще. Ну, сегодня постараемся тебе попроще, так сказать, вопросы тогда задавать. Но я вот уже смотрю, я тебе могу сказать, что тут про искусство нет, ну так на всякий случай, ну практически... Ни одного вопроса. Про кинематограф будет обязательно. Ну, это чуть попозже. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя изменения с апреля? Может быть, что-то новое или стабильно классно все?
4: Стабильно классно.
1: Ну все, понял тебя. Кто болеет за тебя?
4: Наверное, никто.
1: Никому не сказал, что ли?
4: Нет, сказал. Зачем? Жена на работе, ребенок в садике.
1: Ну, в любом случае, мы передаем всем большой привет. Они, я думаю, посмотрят наш прямой эфир. Так что, друзья мои, сейчас я напомню о правилах вам и нашему участнику. Хотя Руслан, я думаю, помнит. Поэтому, если вдруг кто-то не в курсе, 5 вопросов впереди на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей сумма несгораемая. После правильных ответов вы можете забрать заработанные деньги, пока я не задам следующий вопрос. Поэтому предлагаю начинать. Мужчины, всем в этой студии пожелаю удачи. И нам, Фарид, тоже.
2: Да.
1: И всем нашим слушателям напоминаем о прямой трансляции, группа ВКонтакте.
2: Она уже идет.
1: А погнали тогда, первый вопрос.
3: Утромани.
1: Разогреваемся. Закончите название фильма. Иван Васильевич...
4: Меняет профессию.
1: Вот все, да, красота. Просто.
3: Утромены. Утроманят.
1: Отличный вопрос, отличный ответ. Да,
2: сейчас 100 рубликов.
1: Да, красивые сувениры.
2: Да.
1: У тебя, конечно, они уже есть, но мы тебе еще одни готовы отдать. Ну, а дальше мы продолжаем. Следующий вопрос у нас на 500 рублей. Ты знаешь такую классику кинематографа, как «Унесенный ветром»? Смотрел хоть раз?
2: «Унесенный негром».
4: Было дело.
1: Вот на самом деле очень простая история. Ну, вопрос очень простой с точки зрения, оно в одно предложение, но надо повспоминать. Как звали главную героиню книги, а то и фильма «Унесенные ветром»? Это имя потом очень стало популярное, невероятно просто.
2: Вот тут, кстати, в трансляции Лейсан Гимадиева написала «Удачи».
4: Это жена моя, значит.
2: Вот. Да. Видишь, болеет за тебя, знает.
1: Вот, помогайте ему, подсказывайте, пока морально. Вот, сейчас все будет.
2: Может быть.
1: Вот. Ну, не знаю даже. Я тут хочу сильно подсказать, потому что вопрос такой непростой, как по мне.
2: Ну да.
1: Поэтому, если знаешь такую актрису с фамилией Йоханссон...
4: Да, Скарлетт Йоханссон, что ли?
1: Ну, считай, вот это подсказка. Поэтому давай еще раз я спрошу, как звали главную героиню книги «Унесенные ветром»?
4: Скарлетт.
1: Скарлетт!
2: Скарлетт!
1: Ну, ничего себе! Конечно, это верно, да.
3: Утромены утроманят.
1: Не хочется обламывать игру такими сложными вопросами, поэтому продолжаем.
2: Легкая подсказочка была.
1: Ну, кстати, некоторые-то как раз-таки по фамилии-то и не спой. Я переживал, что может быть слишком сложная подсказка. А нет, все, пожалуйста, Руслан легко, изи справился. Итак, следующий вопрос у нас на 1000 рублей. Связан он с компьютерами. Вот такой он. В 80-е годы на персональных компьютерах обычно было два съемных. Из-за этого первый несъемный в системе до сих пор называют определенным образом. Вопрос, как именно? Давай еще раз, сейчас нормально прочитаю. Значит, в 80-е годы персональные компьютеры обычно было два съемных что-то. Из-за этого первый, который несъемный в системе до сих пор называют определенным образом. Вопрос, как именно? Тебе с компьютерами как вообще? Любишь?
4: Люблю, да.
1: Компы любишь. Да? Что-то было в компьютерах съемное, а что-то было вот несъемное. То есть одно и то же, просто одно съемное, одно несъемное. И вот это несъемное, оно определенным образом называется до сих пор. Оно до сих пор все так же и называется. Просто вспомнить надо.
4: Ну, жесткий диск.
1: Так. И как называется жесткий диск? Он же определенным образом называется до сих пор. Это ничего не менялось. Вот с 80-х так, и сегодня так. У него есть такое определенное название. Прям заходишь, смотришь, о, сразу узнается везде, на любом компьютере.
4: Локальный диск?
1: Ну, он больше такой, как сказать. Ну, если эти съемные и несъемные, то локальный диск — это что-то вот уже такое. В 80-х, я думаю, вряд ли там был локальный диск. По логике все верно. Надо просто вспомнить. В системе до сих пор называют определенным образом вот этот самый несъемный. Он как бы тоже, ну, съемный. Просто без него компьютер не будет работать. А без первых тех-то спокойно все работает. Как же называть? Ты очень хорошее направление там сам себе задал. Просто развить его надо. Вот в компьютере по умолчанию называется он. Прям вот заходишь, сразу видно. Есть какие-то предположения, что он?
4: Рабочий стол, может.
1: Может. Но несъемный разве он бывает? Съемный, несъемный. Ну, да. Просто надо вспомнить, что-то съемное, что-то несъемное. И как-то вот до сих пор, с 80-х начиная, до сегодняшнего времени, называется одинаково. Ну, прям заходишь там в одну папочку, и он там всегда. Всегда. Называется он определенным образом. Я вижу, кстати, наши ответы слушателей. Я хочу вам сказать, что вы тоже все в правильном направлении идете. Единственное. Это все-таки есть определенное название у этого. Ну, вспомни, ты до этого что говорил, Руслан? Ты же до этого что-то сказал?
4: Жесткий диск.
1: Ну, все, просто попробуй развить эту историю. Как по умолчанию называют его? Сам компьютер его так называет. Не мы. Он всегда одинаково называется. С незапамятных времен. Итак, у нас будет 15 секунд на размышления. К сожалению, время заканчивается.
2: Наполовину ответил. Получается.
1: Да.
4: Половину.
1: Так, давай еще раз повторю вопрос. 80-е годы, персональные компьютеры. Обычно было два съемных. И, соответственно, первый был, ну, вообще в целом, один был несъемный. И он в системе до сих пор называется определенным образом. Именно система его так называет. Как именно? Такой вот вопрос. Надо вариант какой-нибудь.
4: Системный блок, что ли?
1: Системный блок. Ну, может быть, системный блок пусть будет. Ну, это твой ответ?
4: Да.
1: Все, я принимаю. Не будем тебя больше мучить, терзать, так сказать. Сейчас будем обучаться компьютерным технологиям. Значит,
2: есть здесь правильный ответ в прямой трансляции, кстати.
1: Ну, хорошо, сейчас проверим. Смотрите, значит, были съемные. Ну, ты, кстати, очень правильно сказал. Ты сказал жесткий диск. Вообще речь именно о нем. Вопрос, как он называется в системе. Потому что если открыть папку «Мой компьютер», там жесткий диск, знаешь, как называется? Всегда он назывался так. Вот со всех Windows, там, с 95-го Windows, с 80-х, еще, когда Windows не было, там была система DOS еще, со всех вот этих времен. Он всегда называется одинаково. Так вот не вспомнишь навскидку, если мой компьютер открыть? он всегда называется одинаково. И называется, может, просто и не обращал внимания, как и многие наши слушатели, но называется он всегда на всех Windows'ах одинаково. Называется он диск C. Вот это был бы правильный ответ.
3: Утромены утро манят.
1: А все потому, что диски были и А, и Б. Они выполнены в виде таких сменных дискет. Ну, точнее, в целом дискет туда можно было вставлять. И с тех пор жесткий диск компьютера по умолчанию называется диск С. Он несъемный, потому что просто система не будет работать, естественно. Ну и логика это обусловлена вот этим порядком букв английского алфавита. А уже потом диск С, диск Д, диск Е, диск Ф. Если там у тебя несколько жестких дисков соединено, все это есть. Может быть, никогда не обращали внимания. Я просто даже вот на этом компьютере, если открыть, он даже отсюда, я вот смотрю, это всегда, это вообще классическая история. Куда устанавливать игрушки? Диск С. Или, например, можно делить этот диск на два, тогда, да. Чтобы у тебя там была система, тут были игры. Я, конечно, особо большого смысла в этом не вижу, но кто-то так делал. В любом случае, был неплохо, хорошо шли. Можешь привет передавать, и 100 рублей мы тебе пока приготовим. Пожалуйста, привет от тебя.
4: Хотелось передать привет и Бимрадио, то, что пригласили. Очень здорово у вас, все понравилось. Всему Татарстану, всей Казани. Любимой жене, любимой дочке, маме.
2: Альберт Рушин с соточкой.
1: Мы присоединяемся к твоим приветам. Ты, надеюсь, все сказал привет, который хотел.
4: Да.
1: Все, спасибо тебе огромное. Мы рады были тебя очень видеть. Вот ты здорово сделал, что пришел, что ни в коем случае не откладывал надолго. То есть был в апреле, вот уже в июле. Мы ждем, и будет пусть это добрая традиция. Приходи обязательно. Обычно Фарид шуршит сегодня.
2: Аминь. Да.
1: А хрустящий, классный, с печатью, с подписями, свеженькая.
2: Передаю.
1: В коллекции, потом перепродаж очень задорого, через какое-то время, надеюсь. Ну, вообще, такие памятные вещи, конечно, хорошо бы сохранять. У нас сегодня был в гостях Руслан Гемадиев. Руслан, большой привет твоей прекрасной семье. Уважаемые слушатели, вы тоже приходите, отвечайте на вопросы. У нас весело, еще деньги можно заработать. Мы вас ждем.
3: Утро мани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте, у микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С 1 сентября номинал пушкинской карты вырастет до 7 тысяч рублей. Ранее он составлял 5 тысяч. Кроме того, перечень доступных мероприятий расширится. По карте можно будет посещать цирки. Женщинам могут разрешить выбирать, за какой период рассчитывать пособие по беременности и родам, за год или за два года перед декретом. Такой подход поможет подобрать наиболее выгодный вариант с учетом доходов семьи и сделает выплаты более адресными при полном сохранении существующих гарантий. Пока законодатели думают, как модернизировать выплаты будущим мамам, Казань готовится к масштабной ностальгии. Внимание! В Казани зафиксирован массовый возврат в 90-е. Причина – вечеринка «Мы из 90-х» от Бимрадио. 10 июля – Максимилианс. Дресс-код приветствуется. Призы предусмотрены. Сопротивление бессмысленно. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
3: Реклама на Бимрадио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
6: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Я, Айдар Самигулин, приглашаю всех на праздник строителя. Ждем вас 8 и 9 июля в Дворце единоборств. С 10 до 17.00 вас ждут конкурсы, призы и подарки, знакомство с новыми технологиями в ремонте и инструментами от различных производителей. Два дня гарантированного хорошего настроения и праздника.
8: Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
9: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращается такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
10: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
12: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
13: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
14: Рестораны вкусом порадуют вас.
15: В парке «Тики Вики» аттракционы просто класс.
13: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
14: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
16: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей. Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
4: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
5: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
6: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» близко к городу, далеко от суеты.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: и наше лето.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: День рождения старого еврея. Гости его поздравляют.
3: Соломон Маркович, здоровья вам, долголетия, долгих лет, чтобы дожили до 100 лет. Так и мне сегодня 100 лет и есть. Ну тогда хорошего вам дня.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Эврика. Эврика. Инструкция для родителей с Полиной Мисалимовой.
10: Ну, сейчас мы сделаем жизнь ваших детей кардинально лучше.
11: Хуже.
10: Намного лучше, поверьте нам. Во-первых, с нами основатель, идейный вдохновитель и педагог детско-родительской площадки «Эврика» Полина Мисалимова. Полина, доброе утро.
12: Доброе утро, дорогие.
11: Доброе утро.
12: Ваше приветствие, конечно, звучит как угроза. Сейчас мы сделаем, причиним вам добро, дорогие дети и радиослушатели.
10: Ни в коем случае, только позитив, только добро, только классность.
11: Ударим добром по голове.
12: Да,
10: да, мы сегодня старым. У нас сегодня очень интересная тема, вот, поэтому я предлагаю вам ее озвучить, так сказать, сразу с места в карьер, потому что довольно она объемная, поэтому давайте вот с этого, я думаю, и начнем. Полин, расскажите, о чем сегодня разговариваем?
12: Ну, на самом деле, я сегодня хочу проговорить две совершенно крамольные мысли. Первая, которая касается моего любимого чтения, а вторая – всеми обожаемыми гаджетов. Итак, начнем. Как ни странно, они... сводится к одному знаменателю, к виртуальному миру. И, пожалуй, начну с того, что ну, человек – это существо биологическое, которое формировалось не одну тысячу лет. И социальная адаптация, проявление – это так и остается биологической программой, которую мы никак, в принципе, ничего с ней не можем сделать. И наши детки – это удивительное поколение, которое рождено и развивается, и растет в двух мирах. Первый – это мир биологический, естественный. И второй – это виртуальный мир, в котором нет, в котором вообще формируется по другим законам твоя личность, твой портрет, твой аватар, твоя история, твои приключения и так далее. И, конечно, это пугает и настораживает. И я хочу сказать, вот озвучить эту самую крамольную мысль, что на самом деле причина не в гаджетах.
10: Опа! Неужели мы наконец-то перестанем их видеть? Так, пожалуйста, это очень интересно, пожалуйста.
12: Я хочу начать, опять-таки, прежде чем мы к этому вернемся, с того, что сами родители зачастую выбирают три очень такие классические модели воспитания и поведения для того, чтобы совершенно естественным образом вернуть ребенка в реальный мир. Они выбирают первую стратегию, это самая распространенная, понятная, очень запретительная, да, не покупают ребенка телефон, строго отбирают мультфильмы, время по 15 минут в день, в которых ребенок может смотреть, как правило, это ну, особая категория мультфильмов. У подростков это просто отрубание интернета и более жесткие какие-то меры. Но...
11: Кстати, перед глазами новость прямо.
12: Да,
11: телеграм-канал 6,5 тысяч человек опросило. И смотрите-ка, что 53% опрошенных поддержали ограничение доступа в соцсети для детей. 53% ограничить. Некоторые вообще говорят, запретить вообще.
10: Кстати,
12: во многих странах, да, запретили.
10: Я вот буквально вкину, да, когда нам интернет тут закрывают по определенным причинам, взрослым почему-то это не нравится. А когда мы детям это запрещаем, почему-то это, ой, это нормально.
11: Ему должно понравиться.
12: Да.
10: Интересная мысль, да?
12: Соглашусь. И здесь вот позвольте тоже такое отступление сделаю, что когда-то на самом деле книга, это было уходом в виртуальный мир.
10: А это правда,
12: совершенно
10: да.
12: верно. Угу. И, на мой взгляд, очень несправедливо, да, только с позиции взрослых принимать. Тут, конечно, куча аргументов биологов, нейропсихологов, психологов, терапевтов и так далее в пользу и да, и нет. И я не об этом буду сейчас рассуждать. Я в целом призываю к здравому подходу. Не к запретительной системе, где ребенок увлекательно занимается тем, что находит, и он всегда найдет способ обойти этот запрет. И, ну, такие становятся... Это не прививает любовь к реальному миру, вот этот вот запретительный. Если я даю ему 15 минут в день, это не значит, что он автоматически пойдет исследовать природу, как классно. Нет, конечно. Он будет пытаться думать, как же ему найти вот этот вот легкий дофамин и вот это вот желание, удовольствие. Вот что будет занимать его мысль.
11: Обходные пути этих санкций.
12: Скажем так. Шаг второй – это
11: серый импорт, все
12: такое. Тоже очень такая распространенная соседская телефон. Не у себя, так у соседа. Самая вторая часть, вторая стратегия – это «а загружу-ка я своего ребенка». Вот эти вот симуляторы, я их так называю, когда не в свободной игре ребенок исследует этот мир, а ходит на спортивную секцию, ходит на занятия с индивидуальным тренером. То есть это организованный процесс. Потом когда-нибудь, возможно, поговорим про значение неорганизованных игр. Mm-hmm. Вообще, что это такое. Так вот, это такая имитация, попытка заменить реальный мир. Но на самом деле это справедливо, это лучше, чем ничего. Но иногда это переходит все границы, когда у ребенка, да, суперпрестижная школа, и она это ему где-то нравится. Ему нравятся бесконечные кружки отчасти. Где-то он от них устал. Встает. У него реально нет вообще ни секунды времени на себя порефлексировать самим собой. Если у такого ребенка спросишь о том, что, ну что, какая у тебя мечта, если все от тебя отстанут, он скажет, полежать в телефоне. Вот и все.
10: Классика вообще. Ну, это очень знакомо.
12: Ну, и третье, это такая замечательная стратегия-модель, когда ребеночка, начиная там, ну, со слингового возраста, когда он реально не может сопротивляться, потому что его к себе привязали и пошли на концерт Баха. Или еще на какие-то там на выставки, на экспозиции. Это бесконечное просто перенасыщение вот эстетической, ну, очень глубокой. Это правда прекрасно. Но дозировано все должно быть. И не остается времени на самостоятельное исследование, на задавание вопросов, потому что он уже уставший от объема информации. И он уже все, ему ничего не нужно, кроме как своего пространства и места. И вот об этом я, наверное, хотела
11: так
12: начать.
11: Там должен получать информацию тоже, которая загружает его.
12: Загружает, и уже потом так, простите, до рвотного рефлекса.
10: Легко, да. Вот, там, да. Как бы вот пока все, что мы говорим, это очень удобно умещается во фразу, оказывается, если заставлять, то вы получите вообще противоположный эффект, оказывается.
12: Ну, совершенно верно.
10: Один из таких. Ну и так вот я пока мысли вслух абсолютно.
11: Сила действия равна силе противодействия, говорят же.
12: Так и причина не в гаджетах, не в соцсетях, а причина в том, что мы очень ловко, родители взрослые, прикрываем свое бездействие и свою невключенность в жизнь детей тем, что они нашли вот утешение в гаджетах. Здесь я хочу как раз вот я всегда об этом говорила, о том, что и в чтении, когда происходит, нужно обязательно об кого-то, о взрослого порефлексировать, найти ответы в себе. И здесь точно так же. У него нет опыта исследовательского. А хочу напомнить, что именно умение видеть целостность системы, взаимосвязь между разрозненными частицами, вот это вот системное мышление – это, наверное, самая важная, ключевая компетенция у людей будущего во время ИИ и нейросетей. Потому что нейросеть, ну, с трудом она может, например, решить олимпиадную задачку для первого класса, когда там летят муха, гусь, воробей, и сколько птиц летит, и он отвечает, там, три. И много таких задачек есть, с которыми, ну, реально, ну, при этом там он играет потрясающие партии шахмат.
11: Это большая муха просто была.
12: Рисует, пишет. Я к тому, что научать включаться в жизнь детей из позиции чтения для того, чтобы формировать внутренний нравственный мир. И второе, включать в реальный мир тем, что, ну, конечно, с малышами проще всего, когда ты Вот. Берешь микроскоп, ну, микроскоп, простите, лупу, карандаш, блокнотик, и вы вот выходите в лес, в парк, и вместе исследуете, какая кора, а какие птицы прилетели, а как у них голоса звучат. Давайте, побуждайте ребенка прислушаться даже просто к звукам, которые его окружают, к тактильным ощущениям, вот эта вот сенсорная интеграция, та самая такая, сейчас тоже распиарена.
11: То тут Булат спрашивает, говорит, я ничего не понял, говорит, а секции что, не нужны, что ли? Говорит.
12: Секция, да, это, я говорила о том, что это лучше, чем совершенно ничего. Да, пусть секции будут, спорт будет, ну, тоже тут без передавливания, без лишних каких-то...
11: Без фанатизма, да? Чтобы не было, что утром у него там хоккей, вечером у него, не знаю, там еще какой-то танцевальный кружок, еще что-то.
12: Но, с другой стороны, если родитель принял такое решение, то для ребенка это будет норма. Это все равно, что взять ребенку, новорожденного ребенка, рожденного учукчей, условно, перевести его во дворец, и он примет эти правила игры. Да, понятно, у него остаются какие-то внутренние биологические его потребности, но, тем не менее, он адаптируется. Поэтому ребенок в каждой семье адаптируется под правила этой игры. Просто вы, родители уважаемые, помните, да, про ответственность, которую вы несете, что вы формируете своего ребенка. И почему вы это делаете? Что на самом деле вами движет? Желание показать, что мой сын ходит в 5 утра на тренировку по хоккею? Или у него, ну, реально он там от этого, его драйвит и классно, и вы вместе об этом разговариваете, обсуждаете каких-то игроков, вместе просматриваете какие-то художественные фильмы, документальные фильмы. Ну, как-то вместе с ребенком тоже играете в хоккей, а не так, что, о, это твое, да, давай, иди туда.
11: Полин, от тебя отводили куда-нибудь в детстве?
12: Честно, я мечтала. Я очень телом выносливый человек, терпеливый к боли, у меня такой, я не знаю, повышенный, пониженный порог.
10: Мы в курсе, трое детей же вроде, да?
11: Да, да.
10: Не мог удержаться.
11: О, это было самое больное, что было в моей жизни. А давай за вторым пойдем.
10: Да.
12: Нет, так-то еще 100 моих ребят, которые занимаются у нас на площадке, и разновозрастных, и с которыми мне просто безумно дико интересно, потому что это каждый раз, это расширение твоих внутренних горизонтов. И ты каждый раз ищешь пытливо, как сделать этот мир ярким, как включить ребенка в него, как просто найти, да просто посидеть и послушать, а ему надо излить. Вот ты приходишь с утра, и они тебя так вот стайкой окружают, говорят, Полина Дмитриевна! И я 15 минут просто надо пообнимать, послушать, покивать, да посопереживать, не просто на автомате, а прям реально где-то советы дать. Это очень нужно детям. Почему-то родители перестали это делать. И...
11: А хочется же иногда, пошли отсюда.
12: Вот, наверное, да, кому-то хочется, но давайте...
11: Жить дружно.
12: Вернемся к себе, да, вспомним о том, что это мой выбор, мое дитя, и я несу ответственность и перед ним, и перед собой вырастить из него опорного, крепкого, осмысленного, рефлексирующего, думающего, созидающего человека.
10: Мне еще я буквально вкину, потому что мне очень понравилось вот здесь, да, предложение, то есть вести дневник наблюдения с ребенком.
12: Ой, да, да, про
10: вот,
12: шаги. Вот давайте, да, мы как раз...
10: Четвертый, да. Вот как там как раз и четвертый, и пятый, они рядом, вот исследования, прогулки сами. Я просто недавно совсем посмотрел видео, там грустный мужчина, значит, говорит, вот мой сын играл в компьютер, я подошел к нему, говорю, поехали на рыбалку, у меня все есть, все, прямо сейчас поехали на рыбалку. И сын говорит, ну, пап, ну, у меня тут игра, друзья, ну, пока не до этого. И он грустный сидит в машине, значит, записывает видео о том, что я бы вот душу отдал за то, чтобы сейчас с папой. И я думаю, а ты вот до этого где был вот вообще? То есть ты условно, 15 лет, просто как дела в школе? Нормально? Все, молодец, красавчик. Вот денег тебе на завтрак.
11: И вдруг отцом стал.
10: Да, и вдруг поехали вообще без подготовки. Ребенок просто такой, ну, я тут один уже, как бы, кайфую, и ты теперь приходишь с рыбалкой. Еще и так, знаете, не давай там завтра, через неделю, давай давай приготовиться, сгоняем. Давай сейчас! И потом сидит грустно недовольный. То есть, это же тоже как раз вот о том, что мы говорим, когда мы родительство получается просто, ну, когда удобно мы включились, да, в родители, а когда неудобно, мы такие, ну, там, давай как-нибудь сам потихонечку, да, расти, развивайся, а потом удивляемся, почему мы ему не нужны. А вот такие вот вещи, как здесь описаны, то есть выйти, показать мир, это потихоньку, постепенно, любовь прививать. Смотри, как классно. Смотри, как я от этого удовольствие получаю. Может, ты удовольствие получишь. Давай попробуем.
12: Совершенно верно. Вот почему у нас опадают листья? Потому что, да, чтобы дерево не замерзло. Оно прячет внутрь, условно говоря, свои, ну, на понятном для ребенка языке, прячет свои соки, листья опадают. Но давай поднимем пинцетом, например, листик или просто палочкой. Посмотри, это убежище на зиму для многих насекомых. Каких ты здесь видишь насекомых? И вот они, вот эта вот целостность мира, вот эти вот умения прокладывать мостки от частного к общему, от общего к частному, гибкость мышления, широта. Это нам очень нужно. Нужно общение с ребенком.
11: Обязательно.
10: Как, так, как оно было. Вот сегодня, мне кажется, такую очень важную тему применили. Может, в завершении есть что сказать нам сегодня, потому что у нас такой классный объемный разговор получился. Вот.
12: Да, о том, что первое, давайте ребенку время, свободный час, без гаджетов, лучше, как минимум час, без гаджетов, без назидательных своих примеров и уроков, время, когда он находится сам с собой, когда он сам себя занимает чем-то. Общайтесь, будьте интересными для своих детей, живите сами интересной жизнью, будьте для них интересным примером.
10: Это самое вообще, самое крутое, самая главная, наверное, мысль. Очень, очень классная, да. Самим надо быть. Это, знаете, вот я как... сейчас такой немножко дурной пример приведу, но вот такой мне Азамат Мусагалиев говорит. Это же очень странно, когда папа берет рюмку, выпивает, делает так, ух, хорошо, потом смотрит в глаза ребенка и говорит, никогда так не делай. Это же очень странно было. Но вот оно так и происходит иногда. Поэтому помните, что все, что ребенок делает, он в основном, кстати, будет, ну, первое время точно учиться только у вас. А мы, кстати, будем учить вас, чтобы дети ваши были потом еще более мощны, классные и так далее. Кстати, благодарят вас за книгу, Сергей Юрьевич, наш слушатель, прошлый победитель прошлого раза, и многие слушатели вообще были в восторге и довольны книгами, которые мы разыграли. Спасибо большое, Полина, спасибо за разговор, спасибо за подарки. Вот, будем ждать еще в следующий четверг.
12: Да, с радостью, с огромной радостью. И да, мы снова разыграем книги. Ой, мне так нравится, дорогие радиослушатели, спасибо, очень вдохновляет и поддерживает. До скорых встреч.
10: До скорых встреч.
11: Спасибо.
10: Пока-пока. На следующей неделе.
9: Эврика. Эврика. Инструкция для родителей с Полиной Мисалимовой.
2: Реклама на Бим-радио.

0: тебе понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
6: Привет, Казань. На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Я Айдар Самигулин. Приглашаю всех на праздник строителя. Ждем вас 8 и 9 июля в Дворце единоборств. С 10 до 17.00 вас ждут конкурсы, призы и подарки. Знакомство с новыми технологиями в ремонте и инструментами от различных производителей. Два дня гарантированного хорошего настроения и праздника.
9: Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
10: Лето. Идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 21 20.
9: Акция действует до 28 июля.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «Строчки-сорочки.рф».
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Айдак, с погода. Хаватаршатуранда. Про погоду поговорим прямо сейчас. Ну и что?
5: 25 плюс прямо сейчас это показывает Яндекс.Погода. Ветер небольшой с северо-востока, 1.5 метра в секунду всего-навсего.
4: Да ты че?
5: Давление воздуха 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 49%. Сегодня прогреется до 29, прикинь.
4: Жара.
5: С 11 будет облачно, сейчас пока солнышко, все хорошо. Вообще, жаркие дни, друзья, и сегодня, и завтра, и 11, вообще 28 тоже, яркое солнце. А вот с воскресенья пойдет дождь. Он будет идти в воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
4: Всю следующую неделю скажешь?
5: Да. Вот суббота уже утром не будет дождя, днем чуть будет, там пара капелек и все.
4: Это на следующий день.
5: Да, на следующий, да. Ну, да. Классно.
4: Затяжные дожди, как и обещали, собственно говоря, они и придут. Просто надо быть готовыми. Все, заряжайтесь там. Дождевички на себя, зонтички. На ногах какой-то чехольчики, резиновые сапожки. Там, не знаю, что-нибудь надо надевать обязательно. Да. Берегите себя, в общем, самое главное. Вот. А пока, я уверен, Казань будет готовиться, потому что мы же заранее об этом сказали. Сейчас ливневки прочистят, сейчас все сделают. Сейчас вообще нигде никаких потопов не будет. Правда же?
5: Да,
4: Правда же, да?
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Так, у нас тут к 2030 году, оказывается, власти Татарстана планируют повысить рождаемость до 34,4 тысяч детей, короче.
5: Нормально.
4: Вот, но это ниже уровня даже 2023 года, но вот пока как-то так, собственно. Сейчас потихонечку возвращают.
5: И как они хотят?
4: Ставка на сокращение абортов, стимулирование третьих детей. Для этого расширит ЭКО, психпомощь, группа продленки, скидки для многодетных и так далее. Ну, короче, вся сейчас полностью перестраивается внутри. У нас все потихонечку да. будет на это будет
5: расчет. У нас же психологической помощи можно же, да? Заставить ребенка родить.
4: Ну, иногда, кстати, бывает.
5: Ребята,
4: такое, наверное.
5: Стабильность нужна. Стабильность, нормальные, хорошие зарплаты, пенсии. Вот тогда будут рожать 100%.
4: Фаридов, депутаты!
5: Нормальные ипотеки. Вот знаешь, они вот сейчас какие проценты адские, понимаешь, да?
4: Ну да, я это понимаю. Вот сейчас, поверь мне, я понимаю, как никто другой.
5: Просто сейчас иногда смотришь на молодежь, такой понимаешь, что. А им вообще квартиру купить что-то нереально. Сейчас из области фантастики какой-то сейчас. Ну, если однокомнатная квартира сейчас, да за 7 миллионов нормальную не найдешь.
4: 7 миллионов? Но мы когда говорим, что...
5: Я говорю, однушки, не найдешь.
4: Когда говоришь, мы, помню, я каждый раз веселюсь, когда здесь где-то телеграм-канал пишет, что однушка в Казани стоит примерно 9 или 8 миллионов рублей. И нам тоже приходят наши слушатели-риэлторы и говорят, ребят, однушка в новом доме примерно 11 будет стоить, если что. Мы такие, все, понял, принял, спасибо.
5: Представь, Альберт, 11 миллионов, это же колоссально. Сумма просто вот. А квартира однушка, это же 33 квадрата. Это сколько квадрат стоит? Это что такое вообще?
4: Мой товарищ, который занимается продажей автомобилей, как-то, когда цены резко скакнули, он говорит, мы теперь на автомобиле не кредит берем, они 3 миллиона стоят. Мы теперь на автомобиле ипотеку берем по факту.
5: Сейчас, да, да.
4: Если честно, абсолютно
5: авто тоже, я не знаю. Эти утильсборы какие-то ненормальные вообще. Причем ни одного завода нет, который бы утилизировал автомобили.
4: Ну, это нормально. Это во всех странах такая история. Нет, кстати, заград пошлины.
5: Я, кстати, смотрел, допустим, в Корее. Ты, если привозишь свой автомобиль, там есть реально завод, который дает. Все, машину твою все разбирают. И еще тебе деньги дают за твою машину.
4: Вот.
5: Когда ты привозишь мутин.
4: Потому что суть не та. Я не оправдываю вообще воздействие этой истории, да, но единственное, у многих такая история есть. Просто ставят такую заград пошлину. Это делают абсолютно все страны, которые защищают свой рынок от нашествия людей, которые пытаются тут продавать. Без постройки заводов, естественно. Так не должно быть. Сейчас потихонечку откроются заводы. Напомню еще раз, если
5: Просто заград, когда за счет жителей, вот это, конечно, немножко так удручает.
4: А за счет кого ты хотел? Если что, в 2008-2007 годах, когда появились, если что, Kia Rio, и Solaris, и дешевые, и так далее, вот за это заплатили наши отцы, если что. Они в 90-х и 2000-х не могли себе иномарки купить. Это в это время как раз заградительные пошлины действовали, заводы строились. Так что это не такая неоднозначная история, как по мне. Так что...
5: Ну, она конечно, неоднозначная. Ну, ты же понимаешь, вот, ты же тоже не хотел машину покупать за... Ну, машину, которая стоит 2 миллиона, покупать за 6, ты же не хочешь, правильно?
4: Абсолютно. Но,
5: приходится, видишь?
4: Как... Смотри, тебе государство говорит, пока не покупайте автомобили. Вот тебе так говорит. Ты идешь и покупаешь втридорога. Это же твой выбор. Ну, вопрос закрыт.
5: А как
4: поэтому,
5: не покупать?
4: Да, ну, типа, не просто берешь что-то подешевле, что-то придумываешь и так далее. Ну, если у тебя есть деньги, ты покупаешь, вопрос в ноль.
5: Да, единственный вопрос такой, знаешь, почему даже отечественная машина не подешевле? Вот что вопрос.
4: Вот это как отличный вопрос.
5: Вот это сам вопрос. Почему она не подешевле?
4: Это замечательный вопрос. Это согласен здесь полностью.
5: Если бы они стоили по 500, максимум миллион, все бы ездили на вес и за миллион, чего бы не кататься-то? Но если вес стоит 2,5 миллиона, то, ну, как бы...
4: Вопросики в этом, конечно, остаются, да, заводе. Ну, в любом случае, что мы с тобой?
5: Да, не говори.
4: Что мы с тобой? Мы же вообще развлекать должны. Мы тут этого утонули. В этом всем надеемся, со временем все...
5: Однозначно. Ну, ты же понимаешь, вот, ты же тоже не хотел машину покупать за... Ну, машину, которая стоит 2 миллиона, покупать за 6, ты же не хочешь, правильно?
4: Абсолютно.
5: Приходится, видишь? Как...
4: Смотри, тебе государство говорит, пока не покупайте автомобили. Вот тебе так говорит. Ты идешь и покупаешь втридорога. Это же твой выбор. Ну, вопрос закрыт.
5: А как
4: поэтому,
5: не покупать?
4: Да, ну, типа, не просто берешь что-то подешевле, что-то придумываешь и так далее. Ну, если у тебя есть деньги, ты покупаешь, вопрос в ноль.
5: Да, единственный вопрос такой, знаешь, почему даже отечественная машина не подешевле? Вот что вопрос.
4: Вот это как отличный вопрос.
5: Вот это сам вопрос. Почему она не подешевле?
4: Это замечательный вопрос. Это согласен здесь полностью.
5: Если бы они стоили по 500, максимум миллион, все бы ездили на вес и за миллион, чего бы не кататься-то? Но если вес стоит 2,5 миллиона, то, ну, как бы...
4: Вопросики в этом, конечно, остаются, да, заводе. Ну, в любом случае, что мы с тобой?
5: Да, не говори.
4: Что мы с тобой? Мы же вообще развлекать должны. Мы тут этого утонули. В этом всем надеемся, со временем все улучшится, потому что пока рассчитывать

0: И за миллион, чего бы не кататься-то? Да. Но если тебе вес стоит 2,5 на миллион, то, ну, как бы...
1: Вопросики зачем? В этом, конечно, остаются, да, в заводе. Ну, в любом случае, что мы с тобой?
0: Да, и не говори.
1: Что мы с тобой? Мы же вообще развлекать должны. Мы тут этого утонули. В этом всем, надеемся, со временем все улучшится. Потому что пока рассчитывать можно только на это. Ну и что? Детей рожать? Что в самом деле? Вот, нормальная история.
0: Вот, видишь, Денис пишет там. Доброго парнишки, родить дело, говорит, нехитрое. Какие ипотеки? Как раньше, говорит, бесплатно давать надо за то, что работаешь на заводах и где еще либо. Вот заживем, говорит. Ну да, как в Советском Союзе, помнишь, было? Стояли в очереди, но квартиры выдавались. Государство строило, выдавало квартиры.
1: Мы не в Советском Союзе уже больше 35 лет. Уже все. Мы с вами, ребята, находимся в капитализме. Здесь, пока вы сами не будете работать, пока вы сами не возьмете ответственность за свой заработок, вам никто не даст. И это будет только усугубляться со временем. Так что не за что, ребята, такие невероятные возможности.
0: Утро позитив!
1: Вот. Мы сами это выбрали в 90-х годах. Рельсы были капиталистические. Вот и пожинаем плоды, кстати.
2: Утро мэны сделают твое утро.

0: «Утромены» на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Так, мы продолжаем, значит, наше с вами общение. Посмотрим, что у нас по новостям из интересного. У нас тут, смотрим, значит, вообще пока все уперлось, конечно, в то, что власти Татарстана планируют повысить рождаемость. Но это нормальная история, кстати говоря.
2: Да.
1: Я тут смотрел, не помню, говорил я это в эфире или нет, как бы ты говорил. Почему вообще Китай, вот, например, пошел в робототехнику очень сильно, да? Ну, потому что у них тоже сейчас нехватка детей, у них же была вот эта история, одна семья, один ребенок. И у них тоже нехватка довольно-таки, причем большая нехватка.
2: И из-за этого у них снизилось количество населения и рождаемость уменьшилась намного.
1: Нет, у них население постарело, получается. То есть рабочих рук им не хватает, вот этих вот молодых, мощных людей, у них просадка случилась из-за этого. То есть их вроде 1.5 миллиарда, но нехватка рабочих рук, по-моему, что там типа 50 миллионов человек или что-то такое, очень серьезно. Они поэтому ринулись в робототехнику, очень так дальновидно ринулись. Почему? Потому что на заводе ты приходишь, заходишь в цех, у тебя темно, холодно, и роботы просто щик-щик-щик-щик все у тебя собирают. Вот, такая вот история, кстати говоря. Вполне возможно,
2: у которых нет обеденных перерывов.
1: Да, ничего нет, работают люди,

0: просто приходит, включает свет, чисто диагностику проводит, дальше уходит и своими делами занимается. В общем, такая вот тема. Это к тому, что насколько по-разному может дорожки привести, да, здесь. Ну, естественно, сейчас на рождаемость будут делать ставку. Пока нет возможности, видимо, ну, пока происходит всем известные события, пока будет тяжело навести, так сказать, порядок, потому что тут очень много факторов есть. Я думаю, со временем все будет обязательно. Потому что всегда все было нормально. Через сколько, через что только мы не проходили, так сказать. Мы уже люди закаленные.
1: Мы всю жизнь проходим, к сожалению. У нас такая страна, я не знаю. Всю жизнь мы через что-то проходим. Вот я всегда вспоминаю, сколько лет мне уже. Я стабильно жил только первые 12 лет своей жизни. Потому что был Советский Союз. Там точно было ясно, какая будет зарплата, летом куда меня повезут в какой-нибудь...
0: Это, у тебя, кстати, мнимая была стабильность, потому что эта стабильность привела к 91-му году, если что. А, поэтому это, ну, такая история у тебя. Интересная, конечно, получается.
1: Ну, как мнимая? То есть, ну, понятно, я ребенок был. То есть, ну, зато как бы все было ясно, скажем так. Цены были всегда одинаковые, не менялись ни копейки. Просто вот одинаково всегда.
0: Все ровно. К чему это привело? Ну, 91-му году. Я просто напоминаю тебе, что
1: нет,
0: я
1: говорю, чему то, привела...
0: что ну, это ты не... конкретно твои конкретные истории, ну, то есть то, что тебе было кайфово, и людям, наверное,
1: тоже. Ну, ты же знаешь, привело не это, ты же понимаешь, что не это привело.
0: А что привело к этому? Ну, блин, мы прямо сейчас в эфире будем это обсуждать. Ну, окей, нет, да для меня, потому что это, ну, вся эта политика того времени, она и привела к 91-му году. Просто люди не умеют в экономику. Не умели в конце 80-х.
1: Не умели, действительно. То есть это руководство привело к этому, к сожалению.
0: Ну,
1: то
0: вот,
1: есть,
0: видишь,
1: я об этом и говорю. Но изначально стабильно же было, просто потом вот все это вот так развалили потихонечку.
0: Ну, опять...
1: ну и давление со стороны.
0: Опять мы пришли к тому, что это было стабильность. Стабильность это называется стагнация. Она и пришла к 91-му году. Тем временем Светлану Филимонову в Казанском зооботсаде я, если честно, очень сильно завидую, потому что ему сейчас выдают 5 килограмм фруктового мороженого в жару, в день. Я, если честно, это даже это какой-то день рождения каждый день у Светланы Филимоновой. 5 килограмм мороженого вообще, как тебе? Фруктового. Щербетного такого, да? Вкусненького, ну, такого.
1: Сейчас он большой вообще. Мужик-то.
0: Да, Филимон. У него сейчас еще двух девчонок ему привезли из Лаоса, слыхал?
2: Утромены сделают твое утро.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
5: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Автобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jkdefisivolga.rf или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: «Татнефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООСЗ «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
3: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк.
1: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
5: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио.
1: Подробности на maximilians.ru.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ассаламу алейкум, кадрлы радио Талашлар. 3 балла, мечтаем из затруднения. Нас Ананас сейчас расскажет о крупнейших пробках. Тайсовская улица от Милинского до Копылова 10 минут. Даурская от Универсиады до Павлюхина 5 минут. Мосты и дамбы свободны. ДТП есть, к сожалению.
2: Бар, ДТП, бар.
1: Во-первых, это улица Даурской. От, по проспекту Универсиады сверху там есть. И еще почему-то перекресток...
2: Тайсовская.
1: А, сейчас, подождите.
2: А, нет.
1: Даурский и улица Павлюхина. Там что-то, видимо, дорожные работы, что ли. Или отметка не стоит, но на перекрестке жестко люди не могут разъехаться. И аж пробка идет от Амийской магистрали буквально от станции метро. Что там произошло? Напишите.
2: На Копылова, прямо вот напротив вкусной точки.
1: О, удобно.
2: Средний ряд.
1: Это все знают. На выезде из города Оренбургский тракт тоже дорожные работы, левый средний ряд, будьте внимательны, там тоже сложно. На въезде, кстати, тоже, пока Оренбургский тракт такой немножко сложноватый. А так, в целом, нормально, мосты и дамбы свободные, все свободно, двигаемся потихоньку.
2: Анас, как там асфальт-то на Мадлине?
1: Копают, мощно делают. 3 метра ширину делают. Глубину метр минимум, песокчик, все как положено, качественно, капитально. Спасибо, наконец-то. Наконец-то сейчас на самокате как выйду, как поеду. Ладно, еще у меня нет самоката. Вы можете мне его подарить, кстати. Ладно, нет, не дарите, я сам куплю с пенсии. Они же сколько стоят? 1005, наверное.
2: Не знаю.
3: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Нас тут предупреждают, говорят, арбуз, купленный у обочины, может вызвать кишечную инфекцию. Mm-hmm. Там в Роскачестве отметили, что виноваты в этом не химикат, которым продавцы якобы накачивают плоды через шприц. Кстати, это да, это немножко странная история. Все время все в этом подозревают. На антисанитарии элементарная. Вот в это я верю больше, конечно. Ведомство подчеркнули, что у участников почти всегда отсутствуют документы, товар просто лежит на земле, и за покупками идите куда-нибудь, где есть сертификаты, собственно говоря. Магазины, рынки, это все у нас сейчас доступно. Там хотя бы в случае чего вы сможете что-то доказать. Здесь просто не просто 2 недели в больнице полежите в инфекционке. Все, разойдетесь.
2: Да?
1: Неудобно. Я, кстати, видел, до сих пор, оказывается, КАМАЗов продают.
2: Бывает,
1: я сейчас смотрю, думаю, просто стоит КАМАЗ. Полный арбуз, просто их там закидывают. Что это за арбузы? Откуда взялись? Интересно, конечно.
2: Ну, Астрахань, наверное, оттуда уж откуда-нибудь.
1: Так хочется, если честно, вот уже такой арбуз августовский, в июле наш, откуда-нибудь с тех вот краев, чтобы тогда я его так бахнул. Прям пальцем вот так щелчок сделал, он сразу треснул. Внутри красный, корочка тонкая. Он такой почти без косточек. Хотя, наверное, спелый арбуз не может быть без косточек. Это вообще странная история, наверное.
2: Ну, как бы да, что-то.
1: Все, потом ты просто это все ешь. И, о, вообще. И дыня тоже. О, дыню тоже захотелось вообще.
2: Мне папа мне рассказывал, когда жил в Ростовской области. Тогда на шахте работал, на Новошахтинске.
1: Сильно.
2: Он говорит, я на шахту ходил домой через арбузное поле. Идешь, у тебя арбузы лежат, ты такой, и идешь, как футбол, такой, как пнешка ты, разлетается арбуз. Ой, ну, конечно, вкуснейший арбуз, эти здоровенные в полях лежат, ой, круто.
1: Просто лежат, а как у нас кукуруза, как у нас картошка. Да, вот в этом плане, конечно, посещение разных регионов России совсем превращается в такое, знаете, вот совсем новое, вроде ты в России, но вообще не похоже на то, к чему
2: да,
1: ты привык.
2: Да, ты остановился такой вдоль дороги в посадке, в посадку заходишь, а там абрикосы.
1: Такое может быть
2: да,
1: легко.
2: Такой, да, папа говорит, как собирали? Говорит, брезент, говорит, сидишь под абрикос, потряс, и брезент
1: она...
2: собрал.
1: Вообще, да, я помню, папа, он тоже один раз из командировки с югов вернулся, тоже целый ящик абрикос, чуть персик.
2: Они еще вообще вкусные какие-то.
1: Да.
2: Ты просто идешь, мы поняли, маленький, чем на Новошахтинск как раз, идем, какой-то магазин там стоит, и просто вот валяются абрикосы вокруг, вот просто абрикос в дереве стоит около магазина. Так как раз время было, как раз они уже дозревали все, уже все.
1: Ну, красота же. Вообще, где вы ели что-то самое вкусное в своей жизни? Может быть, в Казани есть что-то?
2: Тутовник там вот этот, видишь? Они его тютина называют. Даже он большой же, как тополь размером дерева. И вот эти ягоды там.
1: Кроме гастрономических историй, еще очень по-разному ощущаются разные регионы. Потому что, да, вот, например, приезжаешь там в Сочи, кто был, они в курсе. С одной стороны у тебя всегда море, с другой стороны у тебя всегда горы.
2: Да.
1: То есть у тебя сразу вот такой
2: воздух
1: понятно.
2: Воздух влажный такой, пыли нет.
1: Да.
2: Такой морской, классный воздух там, конечно.
1: Ты там выезжаешь куда-нибудь в сторону Абхазии, и тебе, вот мне, как жителю Татарстана, который привык к равнинам там и к минимальным холмам, а тут у тебя 2 скалы высоченные по бокам, узкая дорога. И ты такой, ого, как совсем не как у нас, очень узенько. А потом приезжаешь в родной Татарстан, а у нас тут красота, поля, раздолье.
2: Своя красота, другая. Да.
1: В Крыму вообще просто едешь, вот тебе в один момент просто леса, леса, леса, раз, просто начинается...
2: Степь.
1: Степь, да, потом да. Ты уезжаешь на серпантин, вдоль скал едешь, там города приморские.
2: Там круто, да, тоже.
1: Ой, ты вроде один полуостров посетил, а как будто сразу несколько поменял регионов. Вот в этом плане. Поэтому в России очень классно путешествовать, там чего только нет, да?
2: Дождаться в республике, вот мы с тобой в Дубьяз сгоняли.
1: Да, кстати, наконец-то!
2: Пока к Дубьязов даже есть, там какие классные места вообще.
1: Да, холмы невероятные. Асфальт, я такой разноцветный асфальт только два раза в жизни видел, если честно.
2: Местами пятнистые, как зебра.
1: Да, вот там было, конечно, тык-дык-тык-дык, едешь, у тебя как будто вроде на машине едешь, а из-за того, что заплатки, у тебя как будто ощущение, что ты на лошадке там передвигаешься.
2: Да.
1: Тоже невероятно.
2: Ну, класс, мы сгоняли, ребят, был такой класс фестиваль там музыкальный татарский.
1: Ну, сейчас, вот давай расскажем, вот как раз мы в 9 часов ворвались, вот сейчас мы вам все подробно расскажем после новостей сразу.
3: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Land Rover и Jaguar» «Logos Auto» ООО «SMR Engineering». «Logos Auto» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover и Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В общественной палате предложили при пересдаче ЕГЭ учитывать лучшие из полученных результатов. По мнению авторов инициативы, нынешние правила усиливают стресс у выпускников и не позволяют им в полной мере реализовать свой потенциал. Эксперты разъяснили, можно ли вызвать работника из отпуска. Работодатель вправе обратиться к сотруднику с просьбой прервать отпуск при возникновении производственной необходимости, однако сотрудник может отклонить такую просьбу без указания мотивов. Законодательно запрещено отзывать из отпуска отдельные категории работников, несовершеннолетних, беременных женщин, а также лиц, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. 9 июля отмечается День фантазии и юмора. В этот день рождаются анекдоты и неожиданные каламбуры, а карикатуры и выдуманные истории становятся поводом для искреннего смеха. Тематические вечеринки, конкурсы костюмов, уличные стендапы и веселые сценки дарят заряд позитива, и его хватает надолго. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
3: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: 9 часов 2 минуты. Добро пожаловать в новый час. В этом часе нас с вами ожидает звонок в роддом. Клиника Скандинавия. Будем звонить мы совсем скоро и общаться с новоиспеченными мамами. Это вообще очень милая, классная рубрика. Совсем скоро она у нас будет. Так, расскажем немножечко действительно о том, что у нас происходило в выходные. Сгоняли мы с Фаридом, значит, на фестиваль в Дубьязы. Музыкальной современной татарской музыки.
2: Да, организаторы были даже у нас в гостях здесь, в студии. Общались мы.
1: Мы просто...
2: Александр, с Полиной.
1: Сорвались туда. Их тоже, кстати, увидели. Им большой привет. Вот. А получили невероятное удовольствие. Маркет был, можно было купить всякую одежду или украшения.
2: Место красивое вообще.
1: Место невероятное. Холмик, с одной стороны. Тут поля какие-то, очень живописное место. Лошади,
2: да, конюшни. Да, лошади, пони для детей. Квадроциклы, там люди катались. Ну, классно было.
1: Было прямо сильно, если
2: честно. Фудкорт был такой очень неплохой. Шашлыки готовили.
1: Зона 18+. Это
2: кстати, очень грамотно было сделано.
1: С кальянами.
2: Да?
1: Все это вредит здоровью, конечно же, но тем не менее. Зоны были различных телеканалов и так далее. Было мощно. Я остался с ночевкой вообще... с палаткой. Вот. Мы еще... Фарид уже уехал. Мы оставались там толпой целой, пели еще песни под гитару возле огромного гигантского костра.
2: Кино какое-то классное смотрели.
1: Да, кино мы смотрели на татарском языке. Очень классное кино. Оно новое абсолютно. Я думаю, скоро в кинотеатрах выйдет. Я думаю, вы поймете. Я всем могу посоветовать только. Вот. Замечательно. Баба Игорь пишет. Я туда, говорит, Дубьязы клиентов отвозил, а вас не видел. Ну вот мы там, скорее всего, где-то в толпе были. Да. Вот. Видели всех артистов. артистов. Марат Яруллин был, диджей Сулейман был. С Сулейманом мы, кстати, поболтали. Да. Весело, здорово, классный парень вообще. Вот, с Беку как... пообщались.
2: Да, как кстати, проджек, Беку была.
1: Абим Проджект, это из Альметьевска, ребята.
2: Дыши был проект. Абим Проджект, да, прикольно.
1: В общем, ребята, классные выходные провели, если честно. Опять-таки, конечно, были люди, которые... меня сильно веселят такие люди, которые вот кэмп, это там, где ты в палатках буквально спишь. То есть тусуешься в одном месте, тут спишь. И ребята решили внутри прям палаточного городка сильно очень громко петь песни. Зачем-то вообще непонятно. В итоге организаторы очень грамотно их перенаправили. Сказали, о, классно, сидите, ребят. Тут,
2: только ну, не
1: все,
2: тут.
1: Все спят, вот там тусовочка, давайте вы туда. Они такие, ну ладно, и перенеслись. Но я услышал такие фразы, как «И за что я заплатил? Надо дома спать, тут надо тусить». Вот эти невероятные, да. Если вы себя узнали, то счастья, любви, здоровья вам.
2: А один из вид тоже, как раз помнишь, рассказывал про колонку, который в 7 утра врубил какую-то музыку.
1: Да, кстати. Это какая-то болезнь, знаешь, когда ты срочно надо громко очень...
2: Включить музыку в палаточном городке.
1: Да, ты же можешь наушники надеть и очень громко эту музыку слушать и кайфовать, никому не мешать. Но нет, ему надо вот так вот мощно всем показать. В общем, был послан этот человек довольно-таки быстро не выспавшимся человеком. Вот, и, собственно... Ну,
2: благо он бутылку не полез, а просто выключил.
1: Да, да, иначе, я думаю, просто он понял, что сейчас весь кэмп уже встанет, потому что все были на грани. Вот, я к этому времени уже просто час не спал, потому что я в целом мало сплю, и в палатке было жарковато уже, да, тем не менее.
2: Альберт практически встал в своей палатке, которая полметра высотой.
1: Да, это я обожаю вот эти вот палатки одноместные, знаете, которые там двухместные, которые выглядят как просто, ну, это дурацкое сравнение,
2: как
1: кажется.
2: Как будто хранить повезли.
1: Да, как будто... Понимаете, как курган какой-то выглядит, там лежишь, думаешь, да, это интересно, конечно, на полметра от тебя брезент. Вот, и, ой, ну было, в общем, это, кстати, я давно в палатках не ночевал, я получил удовольствие даже немножечко. Потому что у меня вот, например, последняя палатка в Крыму как раз, я был на фестивале Таврида, вот, и мы тоже почти неделю спали в палатках. Это вообще в первый раз в жизни в палатках, там, целую неделю, представляешь? А это сплошное мучение.
2: Я, кстати, последний раз, ой, очень давно, в Марике, около озера там.
1: Все.
2: Как ночевали в палатке.
1: Все, Фарид, давай, берем, короче.
2: Комары сожрали меня.
1: Берем палатки, короче, берем все дела, на машинах едем к озеру.
2: Да, я вот сейчас, кстати, буду заказывать как раз раскладную кухню такую для походов.
1: Вот.
2: И плиточку, да.
1: Все, ребята, нам, пожалуйста, идеальные места для кемпа. Напишите, где можно классно посидеть, потусить с палатками. Вот. Ну и, возможно, вы нас где-нибудь в кемпинге-то и найдете. Ладно, друзья мои, сейчас... Сейчас мы с вами пойдем, совсем скоро «Счастливые родители» будет рубрика, 9 часов 6 минут в Казани, поэтому мы продолжаем.
5: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.

0: Сервис, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
4: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
5: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
6: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
7: В день семьи, любви и верности в роддоме «Скандинавия» подарок будущим родителям. Если ваш малыш появится на свет в августе, сентябре или октябре, воспользуйтесь скидкой 15% на роды по кодовому слову «Утромены». Подробности по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия» – место, где рождается счастье.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
10: Отец, чем будем новую беседку красить?
11: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
10: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
12: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
13: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
14: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В отделе кадров.
2: Так, что вы принесли? Прошу уволить меня по собственному желанию с должности генерального директора ОАО «Газпром». Извините, но вы за у нас не работаете.
1: Вы, главное, увольте. А уж с такой записью в резюме я себе работу найду.
3: Соу, сыпелявых.
4: Соу,
3: сыпелявых.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
11: Спонсор спецпроекта «Счастливые родители» — клиника «Скандинавия» АО «Ава Казань». В рамках акции, приуроченной ко дню семьи, любви и верности, роддом «Скандинавия» дарит скидку 15% на роды будущим мамам с предполагаемой датой родов в августе, сентябре и октябре. Достаточно назвать кодовое слово «Утромены» при обращении в клинику, и опытные врачи, комфортные условия и забота с первой встречи с малышом достанутся вам. Подробности по телефону 210-65. Да, 200 это отдельно, 10 отдельно, 65. Набирайте, дозванивайтесь в роддом «Скандинавия». Рождение новой семьи начинается здесь. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну, а мы дозвонились до клиники «Скандинавия» сами.
12: Да.
11: И сейчас будем разговаривать. Напомни еще раз, Фарид, пожалуйста.
12: Юлия Анатольевна с нас на связи. Здравствуйте.
11: Доброе утро.
13: Доброе утро, любимый город. Солнечный день.
11: Ну, что у нас сегодня? Мощно вечер, ночь и утро прошли.
13: Да, на самом деле июль у нас жаркий, то есть за эти сутки у нас прибавилось 5 малышей. Да, и сегодня я бы хотела поздравить замечательную семью. Розалия стала мамой. А ее супруг как раз с радостью пообщается с вами.
11: Доброе утро!
12: Давайте.
11: Как вас зовут?
14: Всем добрый день.
12: Добрый день.
11: Здравствуйте.
12: Как зовут вас?
14: Меня зовут Кирилл.
11: Кирилл, очень приятно познакомиться. Меня зовут Альберт, напротив меня Фарид. Бим-радио, собственно говоря, у нас, как и всегда, вопрос только один. Расскажите о ваших впечатлениях. Вы стали отцом в первый раз?
14: Да, я стал отцом в первый раз.
12: О, поздравляю.
11: Мальчик...
14: Пробивает на эмоции, да, у меня мальчик.
11: Мальчик! Ну что, подожди, Кирилл, подожди, поздравляю! Хорош! Вот, очень сильно от
12: души. Кирилл, имя дали мальчику?
14: Да, дали, назвали Тимур.
12: Тимур Кириллович. Прекрасно.
11: Добро пожаловать на этот прекрасный свет и мир. Расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях, как вообще все прошло?
14: Все прошло отлично, организованно. К вопросу организации, к врачам, к медсестрам вопросов вообще нет. У нас было кесарево течение. Меня пригласили в операционную, проводили, посадили рядом с супругой. Я мог находиться прям непосредственно вот рядом с ней, разговаривать с ней, держать ее за руку.
12: Как впечатление?
14: Первый плач. Поначалу необычно, потому что никогда с этим не сталкивался. Но когда услышал ребенка, я не сдержал слез, честно говоря.
11: Ну, конечно, еще бы! Вообще, да нет, да. Хорош, от всей души мы поздравляем с рождением первенца, мы поздравляем с рождением Тимура.
12: Да, Тимур, да. Тимур, конечно, да, Кирилл поздравляет с супругой, с Розалией. Ребят, вы молодцы, действительно.
11: Да, вот, теперь спасибо вот в каждый день рождения вспоминайте, что где-то в Казани на Бим-радио вот вас и поздравляет отсюда тоже с праздником. этом. Вот знаете об этом обязательно.
12: На весь мир причем.
11: Да, Тимуру обязательно это передайте. Ну что ж, мы вас поздравляем, действительно, вы большие молодцы. Спасибо большое за этот прекрасный разговор. Вот, наслаждаться отцовством, наслаждаться вашей прекрасной семьей. Вот, и растите счастливыми, и самое главное, да, здоровыми.
12: Здоровеньким, малыш.
11: От всей души. Спасибо большое. Кирилл, спасибо. Пока-пока. Пока-пока.
12: Пока, поздравляем.
11: Привет передавай жене. Пока. Вот так вот, друзья мои. Вы действительно счастливые родители в клинике Скандинавия. Вот. Слушайте, ну что, Фарид?
12: Пошли рожать, что?
10: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники Скандинавия АО «Ава Казань».

0: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Так, а мы что хотим вам рассказать? А мы вам хотим рассказать, между прочим, татарстанцы назвали основные причины ДТП с участием детей. Между прочим, довольно-таки да, там серьезные последствия вообще у нас есть. Вот. Из них, значит, Алсу Асадуллина, это заместитель министра образования и науки Республики Татарстан, на пресс-конференции сообщила. Переход дороги в неположенном месте, отсутствие световозвращающих элементов на одежде у детей, несоблюдение правил перевозки в автомобилях и недостаточная осведомленность родителей и слабый контроль со стороны взрослых за поведение детей на дорогах. Ну, то есть, вроде ходишь, и ладно. И это, ну, потому что это, понимаете, это очень странно выглядит. Я просто могу по себе сказать, ты тоже, да, вот, ну, вот родителям удобно, надо срочно дорогу перебежать, родителям удобно. Они перебегают с тобой дорогу, а потом тебе говорят, ну, ты на зеленый свет только дорогу.
2: И ребенок с собой еще вот так бежит с ним, да. За руку держит, он бежит, да. Ну, а потом говорит, ты только на зеленый.
1: Вот поэтому и вопросики, да, возникают обязательно. Ну, вот, до сих пор не могут...
2: Про велосипеды часто бьются же дети. Они не спешиваются перед переходами, они шпарят, они же не думают, они просто на какой скорости на пешеходный переход.
1: Есть такое. Я даже
2: самокаты, велики, все подряд.
1: Вот. Как вы своим детям объясняете? Объясняете ли вообще? Потому что у нас... Ну вот, например, у нас есть слушатель, который в ТГ подписан как Лаврентий Берия. Обожаю. Он пишет. Последнее время, ребят, есть ощущение, что у меня есть кукла Вуду. Ее постоянно напаивают пенным. Остановите этого человека, пожалуйста. Алкоголь вредит здоровью. Вот. Это, почему его надо остановить? Хороший человек, бесплатно же это делает. Вы тоже имеете в виду? Что вы сразу? Вы ему тоже в ответ что-нибудь? Заведите куклу Вуду, не знаю, засуньте в него там сухарики.
2: Какие-нибудь, не знаю.
1: Да, ну, отвечайте, понимаете, это же всегда так. Он шаг, вы шаг, все, да, так и должно быть. Красота, конечно. И ты бы хотел, чтобы кто-нибудь вот так вот?
2: Неожиданно,
1: чтобы тебе так раз, такой, опа! Прикольно. Вот так вот что было. Это, конечно, да. Интересная такая история. Ну, вот так потихонечку у нас и существуем. Кстати, вот по поводу сладости фруктов. Че, где там вкусные фрукты? Где что есть? У нас перекличка по сладким фруктикам.
2: Ну, сейчас пошли уже местные наши всякие фрукты пошли же. До уже у людей, да?
1: Арбузы и дыни как раз обсуждали. Сейчас что надо брать-то? Вы подскажите хотя бы.
2: Мы уже какую неделю едим домашние огурчики, помидорчики.
1: О, вообще.
2: Вкуснотища.
1: Вот вчера тоже рассказывали. Все у нас.
2: Земляника, клубника.
1: Тоже у людей пошло вообще. Обожаю.
2: Видишь, как раз смородина, у меня дома созрел. Да фигищу. Да. Приезжай, покушай.
1: Ты думаешь, мне негде? Поверь мне. Это сколько? Ну, хороший урожай в этом году. Говорят, дурян. Ты, кстати, из интересного. Дурян вообще за бесценок сейчас отдают. Иногда даже бесплатно. Тот, который плохо пахнет в азиатских странах. Же вот этот есть, который знаменитый фрукт.
2: Да. Причем у всех по-разному открывается во рту. Это удивительный фрукт.
1: Он только, смотрите, он пахнет довольно-таки плохо, но на вкус он довольно прикольный и интересный. На самом деле, вот без шуток сказать. Так вот, его отдают за бесценок отдают, потому что огромный урожай дуриана в этом году. Ничего себе. Тоже обратил внимание, у родителей очень хорошо груши в этот, вообще, очень много этой груши.
2: У меня золотая китайка, прямо, у меня вот так все ветки уже согнулись до земли, я боюсь, сломаются, потому что очень много яблок.
1: Подпорку надел,
2: Фарик. А яблони молодая. Да я не могу, мне ничего нету, да я все хочу. Все. Где ветку срезать, чтобы подпорку сделать уже.
1: Доску тебе надо, доску ее.
2: Доска нужна.
1: Доску ее вот так вот треугольником вырежает сверху, так упираешь. Раз в землю, и все, и нормально. И она у тебя потом десятилетиями так будет стоять.
2: Да, вот эта доска.
1: Это же вообще классика.
2: Яблони уже нет, доска торчит.
1: А у вас, друзья мои, что там растет? Вообще, какой у вас хороший урожай, нехороший урожай? Помните вообще в 90-х, как мы, ягоды все ходили, собирали, конечно, потому что родители давали задание, огород полей, ягоды собери, картошку скопай, окучивай, колораску жука собирай. А все это делали почему? Чтобы потом нас отпустили вечером на дискотеку. Вот мы вам предлагаем, друзья мои, эту самую дискотеку обеспечить в эту пятницу. Информация о правах рекламы. Бим-радио представляет уже завтра, 10 июля, вечеринка «Мы с 90-х». Хиты, под которыми мы танцевали и влюблялись в 90-е, прозвучат на этой дискотеке. И будет в живом исполнении, будет группа, это будут конкурсы, это будут подарки. Все из 90-х, все классное. Приходите в образе из 90-х. Тогда вы еще выиграете за это крутые призы от ведущего вечера. Альберта Баталина! 10 июля, 20.00, завтра в ресторане «Максимилианс». Еще раз, 20.00. Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+.
3: Утромены сделают твое утро.
4: Реклама на Бим-радио. Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый точный прогноз погоды. Как расскажем вам сейчас?
5: Давайте расскажем. 27 пока с Яндекс.Погода. Жаришка. Сегодня вообще 29 даже обещают. Прям жарко-жарко, ребят. А вообще солнечные дни сегодня и завтра, и в субботу тоже. А вот с воскресенья к нам придет дождь.
4: Эх.
5: Да. Да, потому Альберт рассказывал, да, какой-то гипер, какой-то фронт у нас,
4: да, там что-то одно,
5: соединяется.
4: Да. Два что-то каких-то циклона соединятся, какой-то гиперциклон будет и продолжительный дожди.
5: Короче, этого. Две тучи с двух сторон, они бегут навстречу друг другу, там, ну, мальчик и девочка.
4: Бахают. И как рождается у них огромный такой.
5: Огромный жесткий дождь.
4: Да, конечно. Ну, что можно сказать. Ждем дожди на следующей неделе, уже с этих выходных это все начинается, с воскресенья, если я точно помню.
5: Да.
4: Поэтому пятница, суббота обязательно с хорошей погодой. Делайте красиво. Гуляйте, наслаждайтесь, а потом с воскресенья можно огород уже и не поливать цело.
6: У природы нет плохой погоды.
0: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Да, конечно. Кстати, по поводу детей и перебегания дороги. Господин Артомонстр здесь, значит, нам пишет. Говорит, регулярно объяснял, говорит, детям и обязательно закреплял своим примером, что надо соблюдать правила дорожного движения при переходе дороги. На вопрос, а почему тот дядя или тетя идет на красный, отвечал, что глупый, потому что правил не знает. Но мы-то с тобой не такие, мы лучше.
5: Да.
4: Хорошая темка.
5: Кстати, правильно объяснял. Сильно.
4: Вообще прикольно, прикольно. Нет, есть такое. Вот я люблю, когда так, знаете, так ненавязчиво, аккуратненько до детей доводят такие прекрасные мысли. Не может не радовать. Так, а из интересного.
5: Дим Димыч объявился.
4: Че пишет?
5: Он говорит, доброе утро, Альберт Фарид, хорошего дня. А мы с фондом «Делай добро» и группой «Автохелп» выезжаем сегодня в лес на 3 дня с детским домом, представляешь?
4: Молодцы.
5: Хочу сказать спасибо тем, кто помог организовать этот масштабный проект.
4: Это действительно круто. Мы вас...
5: Ну, детей с детского дома берут, представляешь, в лес вывозят. Ну, классно же, что детишки развлекаются.
4: Звучит супер. Интересно, конечно, когда ты об этом говоришь. Детишек, говорит, или свой. Но у них-то там целая программа, поэтому,
5: да,
4: конечно,
5: да,
4: очень,
5: да.
4: Очень круто вообще. Бабай пишет по поводу самых сладких овощей и фруктов. Говорит, у соседки всегда воровали, она за нами с коромыслом бегала. Да, это всегда так было. Это вообще у нас тоже яблоня разрасталась. Иногда так из окна выглянешь, и соседские дети вот так, ну, за забор цепляются, гнут тебе забор, естественно, и параллельно пытаются каких-то недозрелых яблоки тебе схватить.
5: Да, да,
4: вот,
5: да.
4: А ты за это их просто, ну, гонишь там, кричишь на них, они убегают, разбегаются. Вот, конечно. История, это вообще детство, да? Чё, откуда нам вот это вот все надо? Непонятно, конечно.
5: Шамыч желает всем хорошего дня, прекрасного настроения.
4: Шамыч кировский. Шамыч жесткий вообще. Неплохо, но что я могу сказать?
5: Газизжан появился. Салям, говорит Каим, говорит, салям, Газизжан, салям.
4: Молодцы. Тем временем, новость. Жителям Казани придется 18 месяцев не есть и откладывать всю зарплату, чтобы накопить на первоначалку. Хотя это на 5 зарплат меньше, чем в 2022 году. В 2022 году там еще больше надо было накопиться, конечно. Вот, мы заняли 4-е место по сложности накопления на взнос после Сочи, Питера и Москвы. Вот вам и 3-я столица, так сказать, практически со всеми ее приколами. Не знаю, если честно, я опять говорю свои слова паразиты, но здесь, конечно, хотелось бы. Я считаю, что нам, казанцам, должны делать какую-то скидку на то, чтобы мы сами внутри могли нормально, так сказать, обновить жилье. Почему так не происходит, непонятно.
5: Непонятно.
4: Да-да-да.
5: Ну, непонятно же.
4: Да, так что. А тем временем для бизнесменов сейчас будет важная информация. Крупные банки обсуждают снижение комиссии СБП для бизнеса с 0,7%. Сейчас большинство платит 0,7, хотя основной оборот происходит по ставке 0,4. Вот, и хотят, что, собственно говоря, перевести весь бизнес на тариф 0,4%. Вот такая вот есть новость. Так что потихонечку будем думать. Вот, потому что там очень много денег можно сэкономить на этом. Ну, посмотрим, чем это закончится. Хотя бы какие-то экономические подвижки на этом увидим. Ну, потихонечку, кстати, у нас и ключевая ставка падает ранее. Это там раз в несколько месяцев там по 0,5%.
5: По чуть-чуть, да. Герман Греф же предложил на Виольника. Давайте тебе снизим. Она говорит, нет, нет, нельзя.
4: Да, этому-то только да. И этот снизит, конечно, тебе. Потому что чтобы кредитом быстрее попользовались. Банкам-то только этого и дать. Ой, друзья мои, двигаемся мы потихонечку дальше. Время тем временем уже 9 часов 40 минут. Ничего
5: да,
4: себе. Вот, вы так и не написали, где сейчас самые сладкие фрукты и ягоды продаются. Куда ехать? Где еще покупать-то вообще?
5: Ну, не знаю. Ну, Руслан, это уже жена у нее любит недоспелые яблоки, он пишет.
4: Вот помните, я один это помню, берешь вот эти... Сейчас большинство платят 0,7, хотя основной оборот происходит по ставке 0,4, вот, и хотят, что, собственно говоря, перевести весь бизнес на тариф 0,4%. Вот такая вот есть новость, так что потихонечку будем думать, вот, потому что там очень много денег можно сэкономить на этом. Ну, посмотрим, чем это закончится. Хотя бы какие-то экономические подвижки на этом увидим. Ну, потихонечку, кстати, у нас и ключевая ставка падает ранее, то там раз в несколько месяцев, там по полпроцента,
5: по чуть-чуть. Герман Греф же предложил на Виольника, давайте как снизим. Она говорит, нет, нет, нельзя.
4: Да, этому-то только да, и этот снизит, конечно, тебе. Потому чтобы кредитом быстрее попользовались. Банкам-то только этого и дать. Ой, друзья мои, двигаемся мы потихонечку дальше. Время тем временем уже 9 часов 40 минут, ничего себе. Вот, вы так и не написали, где сейчас самые сладкие фрукты и ягоды продаются. Куда ехать, где еще покупать-то вообще?
5: Ну, Руслан, это уже жена у нее любит недоспелые яблоки, он пишет.
4: Вот помните, я один это помню, берешь вот эти мелкие...

0: быстрее попользовались. Банкам только этого и дай. Ой, друзья мои, двигаемся мы потихонечку дальше. Время тем временем уже 9 часов 40 минут. Ничего
1: да,
0: себе. Вот, вы так и не написали, где сейчас самые сладкие фрукты, ягоды продаются. Куда ехать? Где еще покупать-то вообще?
1: Ну, ну Руслан, это уже жена у нее любит недоспелые яблоки, он пишет.
0: Вот помните, я один это помню. Берешь вот эти мелкие-мелкие, вот да, эти кислючие
1: солью
0: яблоки.
1: Солью мы ели почему-то.
0: Вот. Мы, куда эта культура ушла?
1: Не знаю.
0: Почему?
1: А Денис говорит, на соседские всегда вкуснее. И жена тоже.
0: Не знаю. Не знаю. Вот у меня сосед ананас-ананас. Вы думаете, эта формула там работает?
2: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: «Джентльмены».
1: А я думал, сова.
2: Эх, времена. Я вообще... Я, знаете, что вспомнил вообще? Что в целом вот эта вот беда наша с... Сейчас будет неожиданное такое включение. Мы же сейчас все жалуемся же на вот этих вот молодых ребят. Ну, оно и правильно жалуемся, на самом деле. На молодых ребят, которые катаются на несанкционированных этих мотоциклах.
3: На питбайки-то всякие.
2: На питбайки, да.
3: Питбайки, эндуро.
2: Вот эти все истории, да. И сам вспоминаю вообще свое детство, когда там лет 13 пацаны катались прямо на мотоциклах.
3: Да,
2: прямо на Яве.
3: На Минсках, на Явах, Ежах. В деревне, на чем только не гоняли мы.
2: Сильно, конечно, была вот эта история.
3: Восход 3М. Мотоцикл, который сначала не заведешь, потом его фиг заглушишь. Такой
2: был. Реально ведь была история. У меня вот Урал был мотоцикл.
3: Я гонял на мопеде, папин мопед. У меня Рига 4.
2: О, помню такой.
3: Классный мопед с педалями еще. Хотя на педали там ехать очень сложно было. То есть, ну, как бы, можно ехать, но...
2: А как на велосипеде типа можно было ехать?
3: Ну, можно, но это очень тяжело просто. Ну, прям гипертяжело. Но зато заводить удобно было такое. Заводил, к педали заводился. Две передачи.
2: Ничего себе, получается, ты помнишь
3: так,
2: вообще.
3: Получается такое вот сцепление такое на руле. Нажимаешь, сжимаешь его. Смотри, рука так вниз, так, джик. Первая передача. Потом сжимаешь вверх, вторая передача.
2: Ничего себе. Да, вот ты... Я еще помню Карпаты. Карпаты я помню.
3: Да,
2: Карпаты
3: как,
2: были.
3: Как мой друг всегда говорил, покупайте мопед.

0: 15 минут позора, и вы дома.
1: Ничего себе. Там, видимо, какой-то был прикол, да, с этим всем. На Минске вообще меня двоюродные братья в чисто поле вывели. Говорят, давай, сейчас пойдем. Покатаем тебя, говорит. Ну вот, все, говорит, тут газуешь вот этот. А тормоз, он говорит, ну, нет их пока.
0: Нет их пока.
1: Просто мне, я еду.
0: Мы гоняли в деревню, понял, ночью с одной деревни в другую по полю на дискотеку.
1: Да.
0: Просто еще этот брат за рулем, он едет, ничего не видно, просто вот он едет, поэтому...
1: Вот так вот просто громко.
0: Поле же не асфальт, просто там.
1: Да, пасек, конечно, был в те времена. Вот у нас тоже, да, детство было такое, забавно в этом плане. У меня вот Урал был, знаешь, какой был Урал? С люлькой Урал был.
0: Вот, и что, как раз, с коляской, на которой тоже привод шел, нет?
1: Нет, я не помню.
0: А, это у Днепра, по-моему. По-моему, у Днепра был даже, тоже колесо ведущее было.
1: Серьезно?
0: Да, у кого, представляешь?
1: Хорошо. Вот так вот. И летели мы, я помню, вот дядя меня забирал с дербышек с мамой еще тогда. И мы в этих шлемах ехали в брезент. Я в люльке был, в брезент. И мы ехали в Кадышево к ним. На усадьбу, на ранчо, так сказать. О, какие времена вообще.
0: Иж спорт еще был мой такой классный вообще.
1: У папы был.
0: Да?
1: Именно
0: такой. А у меня у папы был Иж Юпитер 5. С коляской. Я ездил с коляской тоже. Прикольно.
1: Времена, в общем. Пишите, друзья мои, на чем катались.
0: Ой, сколько мы перевезли на этом
1: мотоцикле. Как вы катались в детстве, на чем? Сейчас обсудим немножечко. Вернемся совсем скоро.
2: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
3: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком? 790 километр трассы М7.
4: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jkdefis.iволга.рф или по телефону 8-937-29-39. 9-444.
5: Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
7: Рестораны вкусом порадуют вас.
8: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
6: Сможете одеть ребенка. Будет как в картинке.
7: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
9: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
10: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
11: Не грузятся картинки. Не читаются посты, пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ассаламу алейкум, кадрлы радио. Талашлы, Ранаш Ананасович, студия Бимрадио, 3 балла. Мечтами затруднения. Вот вы тему, конечно, мотоциклетную взяли. Ладно.
2: Опять 2 нет балла.
1: Крупнейшие пробки. Тесовская от Челюскина до Дементьева. Да, 6 минут. Астрономическая от Кремлевской до Правобулачной. 5 минут. Мосты дамбы свободные. ДТП у нас. ДТП у нас есть,
2: есть,
1: к сожалению.
2: На Арбузово, по-моему.
1: Да, вот журналисты подъезжают в сторону квартала, когда там правый ряд, дорожно-транспортное происшествие, и как будто бы больше нету.
2: Нет,
1: дорожные работы на Оренбургском тракте, будьте внимательны. Ну а что, смотрите, 3 балла, это даже хорошо, ведь у меня был мопед, у него 2 скорости только было, 3-й не было, а тут есть, считай, 3 балла, 3 скорости, совсем другое дело. Так что, ребята, надо везде плюсы искать. Давайте, вам удачи на дорогах, ПДД соблюдайте и счастья, любви, здоровья всем. Давайте, с вами был Анас Ананасович.
2: Пока, Анас.
1: До завтра, пока.
3: Путевые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Так, вот там пишет уже, значит, говорит, сейчас, говорит, топовые электропитбайки, говорит, пошли, тихие, мощные очень сильно. Вот, говорит, хочу себе, ну, это взрослый найти, слушайте, наш пишет, потому что мало ли что.
2: Артур Серуздинов прислал фотографии даже. Мне, говорит, 2009 год, сидит на Минске, таком синем таком.
1: Да ты чё?
2: Минск 72-го года причем. 3 Минска, говорит, у меня было. В 14 мне мотик не купили, зато потом 3 целых.
1: Ничего, вот, как у вас быстро пошло. Минск вообще в этом плане интересно, да? Это вот, который 125-кубовый.
2: Работает. Завод работает до сих пор.
1: Да, 105 килограмм весил. Считался легким. Вот времена. Легкий 105-килограммовый мотоцикл.
2: Но вот. Легкий, учитывая, что вот у меня мой мотоцикл 370 килограмм весит.
1: Да ты че,
2: да.
1: Серьезно?
2: Харли мой 370 весит.
1: Невероятно звучит. Карпаты, Восход, Ява Спорт. Вот лесенка достижений молодости, вернее, кошелька родителей. Слушайте, ну звучит хорошо. Восход тоже, кстати, помню. Я вообще не знаю, чем они отличаются. Вот немножечко там в интернете посмотрел.
2: Вот, кстати, Арт Монстр пишет, мотоциклы в детстве были, конечно, но мы, говорит, не ездили на заднем колесе возле садика в час пик или в потоке машин. Да, ну вот.
1: Да, ну, да, Рустем в ответ пишет, раньше на мотоциклах из глушителя все доставали, с виду вроде глушитель есть, но орет на всю деревню, называли это ракетой, а сейчас шум — это так, цветочки.
2: В моем детстве была вообще мечта вообще любого парня была, либо мотоцикл ЧЗ.
1: Что такое?
2: ЧЗ. Это практически такая же Ява.
1: Ага.
2: ЧЗ. А я говорю, вот, что, вечно похож был на И, либо Ява. Ставили такой, мы же козловский руль называли, такой, вот такой широкий. Для чего я так и не помню. Не понял. А где вот, ну, там, где диски были спицевые, то какие-то вырезали, видимо, ни с чего, там, из фанеры что закрывали, чтобы он такой сплошной литой был.
1: Так.
2: Ну, типа, вот такой тюнинг был тогдашний, знаешь?
1: Нормально.
2: Да, ну, тогда, я думаю, мечта была у всех, там, вот это гонять, эти ЧЗ, этих.
1: Напишут, говорит, у соседа, говорит, был мотоцикл, говорит, Татра назывался такой, чешский. Вот соседа был, я, если честно, первый раз такое слышу.
2: Татра, да, да, был такой. Смотри, вот Евгений пишет, лучший мотик — это Тула.
1: Да.
2: Стартер, вездеход, девочка катать, круть, говорит, седух широкая, и укол, говорит, середины. О, девки обнимали, говорит.
1: Уклон,
2: да.
1: Потом уточняет вообще.
2: Да, девки обнимали, когда.
1: Да, конечно. Да, говорит, взяли, говорит, мы с пацанчиком мотай, говорит, погонять, и обняли дерево. Больше не ездила вообще, с тех пор боюсь руля. Это был далекий 2000-й, вот, Денис Дельц.
2: Да.
1: Да, надо быть осторожными, конечно, да.
2: Влад пишет, у деда была 21-я черная «Волга» с коврами и часиками посередине. Мы с ним ездили на дачу у «Волги», 52 года. Мне до сих пор помню в деталях.
1: Ничего себе, вот это вот черная «Волга». А у вас не было такого, что вы куда-нибудь приезжаете, и люди разбегаться начинают? Боже мой, что происходит с такими вот криками? Не такого не было случайно? Это, конечно, да.
2: О, мне в 10 лет, не спишь, а отец отдал из Ю-3.
1: Юпитер-3, наверное.
2: Видимо, да. Мы с другом 2 недели пытались с толчка его завести. Не получилось, но подкачали знатно.
1: Папа молодец, не знал вас. Не знал, как бы вас так вот к спорту приучить. Здравствуйте, у меня была «Планета-3». Можно было спать. спичками завести буквально. Ну, столько было мотоциклов, если честно. Вот мы тут немножечко, я провел исследование, да, мы посмотрите, да, вот был ИШ Юпитер 4, 28 лошадиных сил, 12-вольтовая электрика.
2: Да.
1: Вот, высокие обороты любил, перегрев был, такие вот моментики были.
2: Вон Евгений прислал фотографию этого мотоцикла, который этот, Тула.
1: Тула, это, конечно...
2: Он классный вообще был.
1: Да. Рауф пишет, столько брендов называете мотоциклов отечественных, сейчас ничего нет. Такую страну... Да.
2: Нет, Урал до сих пор производится. И, кстати, очень даже хорошо продается за рубежом. Даже у Брэда Питта есть Урал с коляской, представляете?
1: Стоимость мотоцикла Урал, хотите, вам скажу?
2: Кстати, дорого, там в районе 800 тысяч.
1: Это дороговато, конечно. Но, с другой стороны, сейчас вот пишут, новый мотоцикл с коляской обойдется от 1 732 000 до 2 300 000 рублей.
2: Ура,
1: вот.
2: Да?
1: Да, вот такие вот они, да. Ну, вот там, и... понятное дело, что это уже модели такие серьезные. Ну, то есть, например, 2300 это лимитированная версия, там Урал ретро, это вот в том стиле сделан. Есть, например...
2: Ну, там, Альберт, знаешь, вот как все у нас, вот как и автопром. Вот у меня друг открывал, вот, официальный дилерский центр Урал вот здесь.
1: Так, так, так.
2: Где
1: так.
2: Вот сейчас IT-парк новый.
1: Так.
2: Тогда еще Спартак был. Да, и просто мы стояли, мы смотрели, там, допустим, патрубок, это просто канализационная труба, вот поставили, гофр какой-то, просто, ну, вот мы смотрели, думали, какой ужас, и такие, да, цены, это просто, ну...
1: Ну вот, например, Урал Сити стоит лям 700, а если вы хотите с приводом на колесо коляски, уже лям 900, лям 900, ретро. Но а тут пишут, что обусловлено тем, что у них, например, тормоза Brembo, инжектор, подвеска у них стоит, там какая-то сач, называется, там вот это вот все.
2: За 1 900 000 можно Харли Дэвидсон купить. Не новый, конечно, но можно.
1: Ну вот.
2: А новый можно, спорт, если маленькие Харли, можно новый купить.
1: Вот, ну так что есть, видим. Но люди все равно берут, судя по тому, что я вижу... До сих пор мотоциклетная культура, значит, остается, получается, что ли. Но я вот сейчас зашел случайно, вот попал как раз. Я прям на... Ого, я на сайт попал. На сайт мотоцикла Урал. Ничего себе. Выглядят, конечно, они, ну, интересно. Особенно,
2: ну, так
1: особенно,
2: себе.
1: Особенно ретро. Вот. Ну, они реально выглядят, как будто бы просто вот допилили мотоциклы советские. Так и выглядит все.
2: Кстати, была написала, у брата была планета пятая. Решил как-то я его завести. А он в ответ меня как легнул. Ну, это, понимаешь, когда... Вот эта пеналка назад отстреливает.
1: А у планеты это же фишка, да?
2: Прошло,
1: это,
2: да,
1: фишка же была как раз, что она отстреливает очень сильно.
2: Да, да, да.
1: Вот. А господин Артемонстр тебя троллит, говорит, у Харлей даже бокового прицепа нет.
2: Есть, кстати, есть.
1: Просто смешно, что это.
2: Ребята, есть Харлей с боковыми, с колясками есть, есть трайки с тремя колесами.
1: Я вот хочу себе почему-то трайк, я не знаю, почему, мне очень нравится.
2: Я вам расскажу, я в 2010 году, когда ехал в Крыму на мотоцикле, в колонне, а впереди колонны у нас на трехколесном Харлей двигался Владимир Владимирович наш, Путин. Я ехал с ним в одной колонне, так что...
1: Нормально ты, конечно.
2: Прокатился я. Так что, ребят, знаете, есть, там и с колясками, и с двумя колесиками, и с тремя.
1: Сильно, да не знаю, это все. Вот такой, даже я вот буквально, понимаете, вот насколько сильна культура, я вот далек от мотоциклов, но даже я умудрился в детстве из-за того, что у меня были двоюродные братья, которые говорят, давай, сейчас, пацан, поедем, все нормально. Я даже рухнул с него, я два раза падал, кстати. Один раз с мопеда, но меня говорят, давай тебя прокачу. Я говорю, я, во-первых, тяжелый раз, во-вторых, тут грязь и немножко как бы слякать. Нет, сейчас оно все нормально будет. Мы рухнули. Второй раз уже в деревне, конечно. Когда меня просто в поле отправили, я тоже там завалился. В деревне ходили в клуб, Натали пишет. А из соседней деревни к нам приезжал мальчик Леша на Красной Яве. Он девчонок катал по очереди на мотоцикле. А когда меня катал, мы уезжали и целовались на поляне. Хотя, может, он там со всеми целовался. Ой, вот эти воспоминания, да, какие вообще мощные. Невероятно.
2: Ну, это же прямо классно же.
1: Дочитаем сейчас что-нибудь. Друзья мои, мы в 10 час с вами перемещаемся. Там сейчас будут поздравления и утро-оки. Что для вас петь, тоже пишите. Плюс 7 9 2 7 2 4 2 102 8.
4: Утромены сделают твое утро.
3: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Семьи могут получить еще один способ использовать маткапитал на ремонт. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Под ремонтом подразумеваются работы, выполняемые профильными подрядчиками по договору. По замыслу авторов документа, такая мера позволит сделать жилье комфортнее для детей там, где покупка нового дома или квартиры невозможна либо не требуется. Российские специалисты работают над вакцинами против аллергии на кошек и собак. Также доступен новый тест, он определяет повышенную чувствительность к свыше 120 аллергенам. Согласно опросу, красивые жесты больше не считаются главным проявлением любви для многих россиян. На первый план выходят простые, но глубокие проявления заботы. Вовремя оказаться рядом, выкроить время для разговора, почувствовать, что партнеру тяжело, и просто сказать что-то доброе не только в праздники, а каждый день. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
6: Программа для именинников «Первый тост».
1: Ну что, вот вспоминали вы, да, времена вот эти вот мотоциклетные? А помните, вот как вам еще этот мотоцикл дарили? Я думаю, что вот это невероятно, конечно, впечатление. Я до сих пор помню, как мне родители машину вот так же подарили на завершение вуза. Говорят, все, я ее...
2: Подожди, вот эту гранту тебе подарили?
1: Да, это же грант вообще, подарок родителей была на завершение вуза. Мол, мы живем далеко, давай-ка ты, дружок, езжай-ка ты, как его, ну, на работу далеко вдруг. Тебе машина понадобится в любом случае, и все.
2: Она же новая у тебя была же, в салоне?
1: Да, вы представляете, это было невероятно. Еще мне не сразу сказали, что машину. Мне сказали так: бери документы и приезжай, бегом сейчас иди в банк. Вот, я приезжаю в банк, там родители, ну а что случилось, зачем документы? Мне такая шальная мысль была.
2: Неужели вы не продаете в рабство?
1: Да, неужели мы что-то покупаем? Я такая была шальная мысль, но я не мог даже представить себе. И потом мне так гордо говорят: все, машину тебе берем. Я такой: это, кстати, реально было. Ну, в смысле...
2: Реально так орал.
1: Реально так орал, да. Я просто не мог поверить. Я такой: да ну, серьезно? Мы поехали в этот автосалон. Там мой одноклассник. Говорит, сейчас, говорит, все будет. И показывает мне ласточку белую. Ладочку мою, гранточку с кондиционером.
2: Ах, круто. Мне машину никто не дарил, к сожалению.
1: Да.
2: Это круто. Машина в подарок, да. А я дарил, кстати, машину.
1: Я ремонт дарил. Были. Сори. Друзья, к чему мы вообще все это говорим? Вот эта эмоция, я до сих пор ее помню. Такое счастье, ты не можешь поверить своим глазам. И мы это все к чему говорим? Поздравление с днем рождения на Бимрадио, между прочим, оно дарит такие же эмоции. Поэтому мы еще раз напоминаем, сайт bimradio.ru, там есть огромная плашка, заказать поздравление, первый тост, она оранжевая, ярко ее видно. Новый сайт, кстати, заходите, посмотрите, там у нас вообще, мы так старались вообще, новый стиль, новые цвета.
2: Да.
1: Посмотрите обязательно.
2: Точно.
1: Ну, либо дозванивайтесь куда. Да, естественно, до редакции 2-930-800. Менеджер на связи с 10 до 17.00.
2: А она на месте.
1: Каждый будний день. Дозванивайтесь, узнавайте и так далее. Поздравляем в прямом эфире. Сами дозвонимся до именинника, вызовем его, поговорим здесь. Музыку любим поставим. Хотите, разыграем. Хотите, ваше поздравление почитаем. Хотите, сами что-нибудь придумаем. Мы легко. А еще, дорогие мои, у нас есть поздравление в личные сообщения. Это совсем другое дело. Это
2: конечно.
1: Тет-а-тет между только Бимрадио и именинником. Там можно слова и погорячее использовать, так сказать.
2: Да.
1: 21+, так сказать. А нас ананас в видеоформате там поздравляет, ничего себе!
2: Да, он там популярный.
1: Это, конечно, редкость вообще, чтобы ананас где-то лицо показал. Так что пользуйтесь, друзья мои, дарите друг другу эмоции. Те вот эмоции, как от тех же подаренных вам мотоциклов или автомобилей, как от того, что вам дарили, и вы были такими счастливыми, и помните это до сих пор. Ну, а мы в группу ВКонтакте сделаем день рождения, не забываем нашим подписчикам прямо сейчас.
2: Погнали! Сегодня отмечает день рождения Алмаз Касимов, Анна Иванова, Аделия Сабирова, Елизавета Дронова, Саша Корольков, фамилия, видишь, Дронова какая прямо.
1: Хорошая, да, современная.
2: Актуальная. Станислав Птица, ничего себе. Ирина Кипчук, Алия Шайхулина, Максим Васильев и Алия Ильдаровна, Ильдар Тавафиев, фамилия какая, Александра Бережная, Сергей Плотников, Ильсур Хасанзянов, Хайдар Амиров, Александр Маркухин, Хэм Ландыш Егорова.
1: Поздравляем от всей души. Счастья, здоровья,
2: ребята!
1: Естественно, всем именинникам только счастья. Оставайтесь с нами с хорошим настроением. Бимрадио вам его обеспечит. Впереди утро оки, кстати говоря. Давайте вместе с вами выберем песню какую-нибудь классную. А может быть, из 90-х. А что там у нас?
2: I try.
1: Посмотрим сейчас. Сейчас самое главное. Ну, а в любом случае, к вам мы прислушаемся. Пишите обязательно, что вы хотите в нашем исполнении. Погнали.
6: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
7: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
10: Билеты в кассах города 16+.
11: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
12: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
13: Знакомьтесь, окон, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
6: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что ежата рождаются с мягкими иголочками, спрятанными под кожу? Первые иголочки начинают появляться через час после рождения. Всего у взрослых ежей примерно 2000 иголок. И за год сменяется всего одна.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.
4: Утро ОКЕ на БИМ-радио.
5: Тук-тук, можно? Да, зайди нормально.
6: Заходите.
5: Все, здравствуйте еще раз, друзья мои. Мы вам сейчас будем петь. Завершение утра мэнов, как всегда, утро ОКЕ, которое мы безумно с вами любим, обожаем, к сердцу прижимаем. Все как и всегда. Естественно, у нас впереди вечеринка. Завтра уже мы из 90-х. Вот мы думали, какую бы песню из 90-х вам спеть, и совсем забыли про отпетых мошенников.
6: Да, есть такие ребятки, есть.
5: Хотя нам чего только не предлагали.
6: Были у нас здесь на 33-й нашем выступали.
5: Да. А, кстати, да, во-первых. Во-вторых, нам предлагали и Коко Джамбо спеть, и Макарену спеть.
6: Я на цай полицай. И Минера там синий Татарстан даже предложил.
5: О, кстати, надо вспомнить, да, что-нибудь такое, может быть, было у нас мощное в 90-х. Мы же решили, что мы вас очень сильно любим. И очень надеемся, что вы нас тоже будете любить. Вот, собственно, вместе с отпетыми мошенниками на эту тему мы сейчас с вами и споем. Люби меня!

0: утреннее шоу на планете Земля под названием «Утро-мэри».
1: Хорошо.
0: Нам люди пишут: о, говорит, девчонки, как таяли под эту песню. Ой-ой-ой.
2: А мы что? И нам сразу предложили завтра, знаешь, что спеть?
0: Ну-ка.
2: Так, где-то потерял сообщение.
0: Спойте завтра, в следующий раз «Отпетые машинки». Не говори мне ничего.
2: Классно же.
0: Не говори мне ничего. Не говори. Да, там было-было. Друзья, на этом мы на сегодня завершаем «Утро мэнов». Сейчас передаем вас в руки коллег наших. Они будут с удовольствием вас провожать. Дневное шоу «Рабочий полдник» с 12 до 3. Пожалуйста, встречайтесь. Юля пишет: круто поют утромены. Я вам подпеваю. Юля, за что вам гигантское спасибо.
2: Юль, спасибо. Это кайф. Спасибо, рахмет, респект.
0: Лучшие. Паш, спасибо. Юля, спасибо. Всем слушателям спасибо, кто написал. Кроме того, у нас сегодня еще вечернее шоу «Вечерний трубим». Все это с 17 до 20.00. А еще вы будете невероятно...
2: Салям, салямов.
0: Привет-привет, Фомид Витвари, да, с 9 до 10 все это тоже будет. Ведущие будут вас сопровождать и между шоу, провожать вас из одного шоу в другое. По выходным, кроме музыки, также ведущие трудятся с самого утра, только с 8 утра до 9 вечера, это воскресенье, и даже до 10 вечера в субботу. Постоянно вас будут сопровождать, поэтому Бим-радио 24/7, хорошего настроения, слушайте нас. Ну, во-первых, в радиоприемниках 102.8 FM, во-вторых, приложение на Android, на iOS, сайт bimradio.ru, прискачивайте обязательно. Обязательно новый, классный и сайт, и приложение. Посмотрите. Умные колонки в вашем доме. Умная колонка. Включи Бим-радио. Вот так вот говорите. И все. Будете самыми счастливыми на земле. Да. Собственно, почему бы и нет. Попробуйте целый день с нами. Это вам не это, как бы.
2: Это вам не хухры-мухры.
0: Извините, я тут просто ДМБ пересматриваю. Уже четвертая часть пошла, поэтому вам немного сегодня этого будет. На этом все, друзья мои. Подписывайтесь на наши соцсети. В каждой соцсети свой интереснейший контент.
2: Да, поэтому... просто.
0: Да, Бим-радио вбивайте везде, подписывайтесь в ТГ-канал, подписывайтесь в Макс. Бим-болталка, почти 800 человек, живо, активно обсуждающие все происходящее. Супер, мощно, классно, комьюнити, обожаем вас.
2: Да и наши личные соцсети, друзья, тоже ходить, подписывайтесь, страницы классные у нас.
0: Легко найдете, Фарид Галимов напротив меня.
2: Да, и Альберт Кузиахметов.
0: Так
2: да,
0: что...
2: вбивайте, и бац, и вот мы.
0: Обязательно услышимся, дамы и господа. На этом все, хорошего денечка, всем доброго утра.
2: Пока!
0: Пока!
3: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Уже, наверное, в 7:25 в столице республики с прошедшим вчера днем семьи, любви и верности. Ну, сегодня должно болеть все, кроме головы. В этом, я считаю, суть этого дня. Но у нас с вами впереди короткая передача. Готовимся к участию, разогреваем резину.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
4: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.

0: Фануй, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
3: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
4: Знакомьтесь,
3: окон,
4: паркинг, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
5: А вы продаете рекламу?
2: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
6: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Всем доброе утро, наши любимые радиослушатели. С вами я, Ленар Сиразов. Это утренняя коробка передач на любимом радио. Всем желаю отличного, отменного летнего настроения. Тем более есть для этого благовидные причины. А в чем же эти причины? Сегодня идеальная летняя июльская погода. Я думаю, что сегодня будет жара. Уже жарко, но настоящая жара будет ближе к обеду. В общем, этот период мы с вами, конечно же, застанем. Ну и, друзья мои, я уже подъехал на первую точку. Подъезжайте по следующим координатам. Я нахожусь на парковке ТРЦ, которая называется Пархаус. Если вы едете со стороны Мусина по проспекту Ямашева, поворачиваете направо на парковку, сразу же вы застанете кольцевое движение. Ну и рядом буду я в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках, поэтому обязательно подъезжайте, я вас встречу. И сегодня мы разыгрываем ваши любимые подарки. А все почему, друзья мои? Потому что сегодня с нами играет многофункциональный заправочный комплекс «Иликом». И, как вы уже догадались, за первое, второе и третье места мы разыграем 10, 7 и 5 литров топлива соответственно. Ну что, я думаю, уже руки вы потираете. Мол, надо быстрее подъехать к Ленару. Поэтому обязательно подъезжайте, жду вас. Больше километров, меньше расходов. Заправляйтесь газом на АЗС «Иликом». Выгодная цена на газ и качественный сервис для тех, кто ценит экономию и комфорт. А еще «Иликом» – это все, что нужно автомобилистам в дороге. На территории комплекса работает шинный центр на трассе М7 790 км. Широкий выбор шин и дисков для легковых и грузовых автомобилей, а также профессиональный шиномонтаж. Все можно приобрести и установить в одном месте. Пора делать остановку. В кафе «Иликом» вас ждет домашняя халяльная кухня, свежая выпечка, горячие блюда и ароматный кофе. А в мини-маркете можно купить все необходимое для комфортной поездки. Для тех, кто отправляется в дальний путь, работает семейный мотель, где можно комфортно отдохнуть. И, кстати, в группе ВКонтакте «Иликом» регулярно проходят конкурсы с бесплатными литрами топлива. Так что обязательно подписывайтесь и следите за новостями. «Иликом» – многофункциональный заправочный комплекс. Все для автомобиля, водителя и пассажиров в одном месте. Выгодная заправка, шинный центр, мини-маркет, кафе и семейный мотель. Подробности об организаторе акции, срок ее проведения, количество призов, месте и порядке их получения на сайте azs.ilicom.ru. Поэтому, друзья мои, обязательно подъезжайте. Я нахожусь на парковке ТРЦ «Пархаус» около кольцевого движения. Жду вас. До скорой встречи.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar Logos Auto, ООО SMR Engineering. Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Семьи могут получить еще один способ использовать маткапитал на ремонт. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Под ремонтом подразумеваются работы, выполняемые профильными подрядчиками по договору. По замыслу авторов документа, такая мера позволит сделать жилье комфортнее для детей там, где покупка нового дома или квартиры невозможна либо не требуется. Российские специалисты работают над вакцинами против аллергии на кошек и собак. Также доступен новый тест, он определяет повышенную чувствительность к свыше 120 аллергенам. Согласно опросу, красивые жесты больше не считаются главным проявлением любви для многих россиян. На первый план выходят простые, но глубокие проявления заботы. Вовремя оказаться рядом, выкроить время для разговора, почувствовать, что партнеру тяжело, и просто сказать что-то доброе не только в праздники, а каждый день. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: Жареное солнце больших городов. Вот именно так, друзья мои, я встречаю наших победителей. Давайте с ними знакомиться. Итак, наш первый победитель. Здравствуйте, Исамуса. Салам алейкум.
1: Салам, Исамуса. Исамуса. Меня зовут Кадир. Я вот первый подъехал. Как услышал, в это время я находился здесь рядом. Вот, нашел Элинару.
0: Да, вы прям очень удачно попали. Кстати, Кадыр признался, что он первый раз участвует в коробке передач.
1: Первый раз, да, я участвую, я всегда слушаю БИМ радио. Вот, первый раз я попался. Всегда мечтал об этом, что попасть сюда.
0: Вот вы прям хорошо сказали, вот я и попался. Получите, распишитесь, как говорится, да, вот этот сертификат. А может, Кадыр, кому-то хотите передать приветы?
1: Ну, все казаны передаем привет. Все, кто меня знает, всем привет. Я сам поваром работаю.
0: Вау.
1: Поваром, всем привет.
0: Каким поварам?
1: Фатих. Ну, много кто.
0: В общем, все вас знают, все вас любят, уважают.
1: Да. Софра кебаб. Софра кебаб ресторан.
0: О, знаем, знаем. Да, конечно. Все, придем обязательно, придем. Хорошо, иншаллах. Спасибо большое. Рад вас видеть. Салам алейкум. Пожимаю вам руку. Продолжаем, друзья мои, наш следующий победитель.
2: Константин.
0: Константину тоже очень приятно познакомиться.
2: Сегодня только с отпуска, первый день рабочий. И так удачно просто приехал. Рад, рад. Привет всей Казани. Солнечное, жаркое утро. Все, сегодня обещают хорошую погоду. Ну, чудесный день, что могу сказать?
0: Да вам радиоведущим надо работать, ей-богу. А где отдыхали, если не секрет?
2: С Египта только приехал.
0: О, здорово, вот как раз говорили, салам алейкум, салам алейкум. Как отдохнули?
2: Замечательно. Не хватает, не хватает еще.
0: Я понимаю вас. Отдых – это такое дело. Вот раз начинаешь отдыхать, вроде сначала непривычно, а потом уже все, не хочется домой.
2: Ну, конечно, конечно. Все любят отдыхать, я так думаю. А тем более погода хорошая. Там тоже море, пляж.
0: Там тоже. Как будто в Казани есть море. Друзья мои, ну и наша следующая победительница. Прекрасная девушка. Как вас зовут?
3: Эльмира.
0: Эльмира, очень приятно познакомиться. Как вообще дела, настроение?
3: Отличное настроение. Быстрее на работу надо успеть еще.
0: Успейте, успейте. Кому хотите передать привета?
3: Ой, всем своим близким, знакомым, друзьям, коллегам. Все.
0: Ну все, в глазах я считаю, что Лена...
3: Сына обязательно.
0: А, наконец-то.
3: И внучки.
0: Ой, такая молодая девушка, с там радиоведущим надо работать. Ей-богу, а где отдыхали, если не секрет?
2: С Египта только приехал.
0: О, здорово. Вот как раз говорили, салам алейкум, салам алейкум. Как отдохнули?
2: Замечательно. Не хватает, не хватает еще.
0: Я понимаю вас. Отдых – это такое дело. Вот раз начинаешь отдыхать, вроде сначала непривычно, а потом уже все, не хочется домой.
2: Ну, конечно, конечно. Все любят отдыхать, я так думаю, а тем более погода хорошая. Там тоже море, пляж.
0: Там тоже. Как будто в Казани есть море. Друзья мои, ну и наша следующая победительница. Прекрасная девушка. Как вас зовут?
3: Эльмира.
0: Эльмира, очень приятно познакомиться. Как вообще дела, настроение?
3: Отличное настроение. Быстрее на работу надо успеть еще.
0: Успейте, успейте. Кому хотите передать приветы?
3: Ой, всем своим близким, знакомым, друзьям, коллегам. Все.
0: Ну все, в глазах я считаю, что Лена...
3: Сына обязательно.
0: А, наконец-то.
3: И внучки.
0: Ой, такая молодая девушка стоит и внучки. Что-то я не верю, конечно. Прекрасно. Выгля-

0: Отличное настроение, быстрее на работу надо успеть еще.
1: Успейте, кому хотите передать привет.
0: Ой, всем своим близким, знакомым, друзьям, коллегам. Все.
1: Ну все, в глазах я считаю, что Лена...
0: Сына обязательно.
1: А, наконец-то.
0: И внучки.
1: Ой, такая молодая девушка стоит и внучки. Что-то я не верю, конечно, прекрасно выглядите. Вам доброго дня.
0: Спасибо.
1: Ну все, друзья мои, а я выезжаю на следующую точку. Ждите эфир. А песню давайте.

0: Летние хиты на Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио. Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
2: Но я вам напомню еще о том, что уже 10 числа мы встречаемся на вечеринке «Мы из 90-х». 10 июля – это уже завтра. Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. Живая музыка – это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выиграй крутые призы. Ведущий вечера – Альберт Батанин. 10 июля, 20:00. Ресторан «Максимилинс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+. Ждем вас.
3: Ресторан «Максимилинс» и Бим-радио представляют 16 июля.

0: Рок-острова. Ничего не говори. Подробности на maximilians.ru.
1: Запрещено для детей.
2: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио.
1: Подробности на maximilians.ru.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: на Бим-радио.
1: Яндекс.Карты, нам и вам в помощь. Узнаем, что происходит на дорогах столицы, о заторах прямо сейчас. Ничего страшного не происходит. 3 балла, местами затруднений, привычные для этого времени. Маршал Чуйкова от улицы Дарацкого до проспекта Фатых Американа. 7 минут, 800 метров, 7 километров в час время проезда. Улица Миля от остановочного пункта 795 километр до железнодорожного переезда у улицы Копылова. 6 минут, 700 метров, 8 километров в час. Ну и все остальное, включая мосты и дамбы, едет вполне себе прилично. Всем хорошей дороги без приключений.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Мы из 90-х.
1: Время обзавестись билетом на дискотеку «Мы из 90-х». Напомню, она уже завтра. Что будем делать? Я вам задаю вопрос, вы мне пишите в Макс. Отвечая на простой вопрос, вы зарабатываете билет. Да, все просто. Билет действительно очень простой. Группа «Вирус», известная нам множеством хитов. «Ты меня...» Ой, ручки надо будет послушать. Ну еще «Ты меня не ищи», тоже шедевр. «Шедевр, прошу тебя». Сколько замечательных песен было. Но вначале, прежде чем стать вирусом, эта группа называлась по-другому. Вот как она называлась, вам и нужно ответить. «Антибиотик», «Гуашь», «Акварель». Три в ряд, один из которых правильный. Прямо сейчас отвечаем нам в Макс плюс 792-7242-1028 и становимся обладателем квитка проходного на завтра. Завтра мы из 90-х, вечеринка Бим-радио. Это хиты, под которые танцевали, влюблялись в 90-е. Живая музыка, это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х, выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Баталин, 10 июля, 20.00, ресторан Максимилианс. Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+. Ну что ж, первым правильно ответил Гуашь, антибиотик. Третий. Лень даже буковки рисовать, да? СТР. Ну, поскольку третий это правильный ответ, группа «Акварель», то господин СТР и выигрывает. Не знаю, что такое СТР. Может, сокращенно. Сидоров, Тимофей, Радикович или Робертович. Может быть, что-то такое. Ну, во всяком случае, сейчас я это точно узнаю, потому что мы будем вручать ему приз. Да, действительно, вирус, до того, как стать вирусом, до того, как попасть в жадные руки продюсеров, назывались «Акварель». А уже продюсеры. Так, ну, какая «Акварель», ребят? Ну, вы что...

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на Бимрадио. С 1 сентября номинал пушкинской карты вырастет до 7 тысяч рублей. Ранее он составлял 5 тысяч. Кроме того, перечень доступных мероприятий расширится. По карте можно будет посещать цирки. Женщинам могут разрешить выбирать, за какой период рассчитывать пособие по беременности и родам, за год или за два года перед декретом. Такой подход поможет подобрать наиболее выгодный вариант с учетом доходов семьи и сделает выплаты более адресными при полном сохранении существующих гарантий. Пока законодатели думают, как модернизировать выплаты будущим мамам, Казань готовится к масштабной ностальгии. Внимание! В Казани зафиксирован массовый возврат в 90-е. Причина – вечеринка «Мы из 90-х» от Бимрадио. 10 июля – Максимилианс. Дресс-код приветствуется. Призы предусмотрены. Сопротивление бессмысленно. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: передач. Меня зовут Ленар Сиразов. Друзья мои, помните такую песню «Лето, солнце, жара»? Мне кажется, эта песня идеально подходит по отношению к тому, что сейчас происходит на улице. Становится прям ощутимо жарче. Ну, что вы хотели? Все-таки практически середина июля и середина лета. Наслаждайтесь. Как говорится, вы просили, получите и распишитесь. Ну, а я уже, друзья мои, уже подъехал на вторую точку. Постараюсь как можно более доступно объявить, где я нахожусь. Напоминаю, что сегодня с нами играет Иликом, и за первое, второе, третье места мы разыграем 10, 7 и 5 литров топлива. Соответственно, это прям такая, знаете, весомая причина подъехать как можно быстрее. Обязательно поторопитесь, потому что на предыдущей точке прям, знаете, было много-много людей. Но не все успели, но, друзья мои, это, конечно же, игра, это автоигра, автопроект, утренняя коробка передач. Итак, друзья мои, где же я нахожусь? Давайте постараюсь объяснить поконкретнее. В общем, я сейчас нахожусь на парковке ТРЦ «Тандем». Вот вам первая координата. Вторая координата, то есть вам нужно заехать на эту парковку со стороны улицы Декабристов. Там есть как раз-таки у нас перекресток, да, есть светофор. Вот оттуда заезжайте, я думаю, вы понимаете, да, откуда. Заезжайте и подъезжайте ближе ко входу, который, ну, напоминает купол, как башню. Ну, то есть, я вот только что заметил это, сделал, пытаюсь объяснить вам, где я нахожусь. Вот, в общем, здесь рядом, на парковке я нахожусь. Чтобы вам было предельно легко ориентироваться, тут прям на парковке, где я нахожусь, прям передо мной очень крупные вывески «Киномакс» и «ДНС Гитов». Я надеюсь, что я предельно понятно объяснил. Черно-серый Volkswagen Passat на аварийках. По традиции, естественно. Ну и, друзья мои, сегодня с нами играет многофункциональный заправочный комплекс «Иликом». Больше километров, меньше расходов. Заправляйтесь газом на АЗС «Иликом». Выгодная цена на газ и качественный сервис для тех, кто ценит экономию и комфорт. А еще «Иликом» — это все, что нужно автомобилистам в дороге. На территории комплекса работает шинный центр на трассе М7 790 км. Широкий выбор шин и дисков для легковых и грузовых автомобилей, а также профессиональный шиномонтаж. Все можно приобрести и установить в одном месте. Пора сделать остановку. Кафе «Иликом» вас ждет домашняя халяльная кухня, свежая выпечка, горячие блюда и ароматный кофе. А в мини-маркете можно купить все необходимое для комфортной поездки. Для тех, кто отправляется в дальний путь, работает семейный мотель, где можно комфортно отдохнуть. И, кстати, в группе ВКонтакте «Иликом» регулярно проходят конкурсы с бесплатными литрами топлива. Так что обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не потерять, и обязательно следите за новостями. «Иликом» – многофункциональный заправочный комплекс. Все для автомобиля, водителя и пассажиров в одном месте. Выгодная заправка, шинный центр, мини-маркет, кафе и семейный мотель. Подробности об организаторе акции, сроках ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте azs.ilicom.ru. Ну а вы, друзья мои, подъезжайте к «Тандему». Я нахожусь на парковке. Вот вы меня, кстати, легко найдете.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Знаете ли вы, что у слонов отличная память? Они узнают своих родственников и собратьев даже после очень долгой разлуки. Также они злопамятны, и за причиненные им обиды могут отомстить даже спустя несколько десятков лет. Впрочем, и своих покровителей они помнят так же хорошо и никогда не забудут их доброту.
2: В мире столько всего интересного.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Так, друзья мои, продолжаем. И, конечно же, подъехал первый и пока что единственный победитель на этой точке. Как вас зовут?
1: Меня зовут Александр. Всем привет.
0: Александр, да, доброго дня, точнее еще доброе утро, можно сказать. Как дела, настроение?
1: Отлично, настроение прекрасное. Погода так и шепчет. Надо ехать за город.
0: Мы, знаете, вот только что еще с ним разговаривали о том, что как здорово, что мы ездим на дизеле. Как это здорово, как это хорошо. Вот, кстати, подъехали тоже, друзья, наш еще один победитель. Поэтому мы говорим: добро пожаловать и присоединяйтесь. Кому хотите, кстати, передать приветы?
1: Хотел бы передать в первую очередь жене, детям, а также моим друзьям в село Тетеево и на Красно-Кокшайской.
0: А Тетеево, это где находится?
1: Тетеево — это за город, это Лайшевский район на берегу Волги. Прекраснейшее место. И вот этот подарок прекраснейшее пойдет в заправку лодки, либо еще чего-нибудь.
0: Отлично.
1: Покататься.
0: Поздравляю, поздравляю. Ну что ж, хорошо покататься на лодке.
1: Спасибо.
0: Тогда. Да. Продолжаем, друзья мои. Наш следующий победитель, как вас зовут?
2: Рамиль меня зовут. Здравствуйте.
0: Рамиль, здравствуйте. Вот я вижу с вашей дочкой. Так, как ее зовут?
2: Фатима.
0: Фатима. Сколько ей лет?
2: Год будет 10 месяцев.
0: Ага, здорово. Такая маленькая еще, да? Немножко стесняется. Кому хотите передать привет?
2: Привет вам, привет всем слушателям радио Бим Радио, привет своим семьям.
0: Все, обязательно передаем, конечно же. Ну и наш третий победитель, давайте знакомиться.
3: Здравствуйте, меня зовут Айрат.
0: Айрат, очень приятно. Как?
3: Хочу передать привет всем, кто узнал. Бим Радио спасибо, или кому. Как говорится, на халяву и уксус сладкий.
0: Он так сейчас, знаете, так с такими глазами посмотрел на сертификат, говорит: это мое, мое сокровище, моя прелесть. Так что я вас поздравляю. Держите, вам на 5 литров топлива, вам на 7 литров топлива. Так что вам доброго дня.
3: Спасибо большое, вам тоже всем доброго дня.
0: Ну все, а я спешу, друзья мои, уже на следующую финальную третью точку.

0: Бим Радио.
1: Смотри на мир ярче, разыграем на фоне подарочный сертификат развлекательный центр. Как стать счастливым обладателем? Все просто. Нужно прямо сейчас дозвониться по телефону 292-102-8. 292-1028. Это наш эфирный телефон. Я вам задам простецкий вопрос. Просто вот вы это точно знаете. Вы правильно отвечаете. Я в этом уверен. И вы забираете подарочный сертификат. 292-102-8. Ну и напомню вам, что информация на правах рекламы о клинике «Смотри». Клиника «Смотри» — офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов. С рождения до глубокой старости. «Смотри» — клиника. Короткий и безопасный путь здоровому зрению. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Но у нас на проводе. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Зовут вас, как звать, величать?
2: Меня зовут Кристина.
1: Кристина, очень приятно. Меня зовут Махмуд Аракаев. Ну, как у вас настроение, Кристина? Лето, что делаете? На отдыхе?
2: Ой, настроение отличное. Нет, мы с мужем едем за дверью.
1: За дверью? Решили, наконец-то, все-таки дверь в квартиру поставить. Да? Да, надоел, да, да. Проходной двор, это что-то. А муж-то как зовут?
2: Мужа зовут Ильсур, едет вот со мной рядышком.
1: А Ильсур красавчик вообще. А сколько вы его уговаривали дверь поставить в квартиру-то?
2: Ой, на самом деле дверь в детскую.
1: А, в детскую. Все, да. Все, дети выросли, у них появились секретики, да?
2: Да, да. Сын мечтал уже давно о ремонте. И вот мы начали делать уже, конечно, и скандалы были, и расследования.
1: Ну, понятно, не без этого. Но я надеюсь, ремонт пройдет быстро. Быстро — это самое главное в ремонте, чтобы вот так вот по щелчку. Бук, ты закрыл глаза, открыл, а все уже сделано.
2: Да.
1: И красивый вам недорогой дверь. Ну, а теперь перейдем, собственно говоря, к вопросу. Вопрос очень простой. Касается он классической музыки. Значит, смотрите. Какой композитор, автор опер «Садко» и «Снегурочка» носил сразу две пары очков из-за высокой степени близорукости? Значит, это был Рихард Вагнер, это был Николай Римский-Корсаков или это был Ханс Циммер. Обожаю Циммер, он гладиатор в музыке написал. Ну, кто считаете, Рихард Вагнер, любимейший наш Николай Римский-Корсаков или Ханс Циммер?
2: Кто носил две пары очков?
1: Да, две пары очков. Он же автор «Садко» и «Снегурочка». Автор овер. Композитор. Ну, «Снегурочка». Ну, наш, стало быть. Наш, с фамилией, с такой нашинской, местный.
2: Римский-Корсаков точно нет, потому что мы с сыном...
1: Обожди! Обожди, мать! Обожди! Снегурочка! Садко! Садко! На гуслях, гусляр! Ну, ты представляешь? Ну, ну и что? Неужели вы думаете, это Вагнер как-то? Кто такой этот Рихард Вагнер? Что он сделал для России? Ханс Циммер, сколько у него выездов за Рубин или Акбарс? Ни одного! Ну, что скажете, Кристина?
2: Мы сейчас варианты.
1: Значит, Рихард Вагнер, Николай Римский-Корсаков, Ханс Циммер. Ханс Циммер — это Голливуд. Он музыку там в Америке пишет. Рихард Вагнер — это вообще не наше. Вообще не наше. А наше — это Садко и Снегурочка. Наше. Кристина.
2: Господи. Ну, Корсаков, что ли, тогда?
1: Ну, Римский только Корсаков. Ладно,
2: да,
1: Римский-Корсаков. Римский-Корсаков. Ну, молодец, Кристина. Вот, не зря мужик у тебя на тебе женился, там выбирал, чтобы не только красивая была, но и умная, эрудированная, чтобы была, чтобы с сыном ходила по театрам, консерваториям, понимаете ли, вот, на нашего батюшку. У Римского-Корского, да, была высокая степень близорукости и большая светочувствительность, поэтому он совмещал линзы с диоптриями и темные синие линзы, надевая две пары очков одновременно. Вот такой вот исторический факт. Вы молодец, да, Кристина, все. Хорошая дверь ждет, а сына ждет мороженое сегодня от папы. Ну и кому что передадим, давайте.
2: Ой, привет вам, в первую очередь, всей Казани. Всех вас люблю, обожаю вообще ваше радио. Всегда слушаем всей семьей, мы уже все привыкли, что я могу звонить.
1: Слышал муж, вот. Да?
2: Да.
1: Про тебя ни слова, дай 50 рублей, и пусть за дверью сама на трамвае едет. Дай 50, не знаю, сколько за проезд стоит сейчас.
2: Да так что всем приятного
1: настроения. Надо стольник ей дай, черт, и пусть сама едет за этой дверью уже. Ага, что, любимый муж, вы говорите нам?
2: Всем прекрасного настроения.
1: Не любит она тебя, брат.
2: всем прекрасного лета, в общем.
1: Она тебя как водителя использует, брат. Вот еще небось сейчас такая, давай, давай, что это? Ну, спасибо вам большое, Кристина. Сами там сейчас выкручиваетесь как-то с мужем, разрулились. Это вы умная, вы все сможете, а трубочки не кладите. Расскажу, как забрать и самое главное, где и когда приз.
0: Смотри на мир ярче с БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио.
3: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%. В этом весь ты. И в этом весь ты, Т-банк. Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк». Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру. 0+.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2 930 800.

Дамы и господа, леди и джентльмены, наши любимые слушатели, вот она, финальная третья точка в рамках программы «Утренняя коробка передач» на любимом радио. Я нахожусь на автобусной остановке ДК «Химиков». То есть, если вы, например, едете со стороны тандема в сторону станции метро «Яшлык», вот как раз-таки около станции метро «Яшлык» нахожусь я на автобусной остановке, которая называется ДК «Химиков». Я в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках, поэтому подъезжайте как можно быстрее. И сегодня с нами играет многофункциональный заправочный комплекс «Иликом». И за первое, второе, третье места мы вручаем 10,7,5 литров топлива. Соответственно, это ваши самые любимые подарки. Больше километров, меньше расходов. Заправляйтесь газом на АЗС «Иликом». Выгодная цена на газ и качественный сервис для тех, кто ценит экономию и комфорт. А еще «Иликом» — это все, что нужно автомобилистам в дороге. На территории комплекса работает шинный центр на трассе М7 790 км. Широкий выбор шин и дисков для легковых и грузовых автомобилей, а также профессиональный шиномонтаж. Все можно приобрести и установить в одном месте. Пора сделать остановку. В кафе «Иликом» вас ждет домашняя халяльная кухня, свежая выпечка, горячие блюда и ароматный кофе. А в мини-маркете можно купить все необходимое для комфортной поездки. Для тех, кто отправляется в дальний путь, работает семейный мотель, где можно комфортно отдохнуть. И, кстати, в группе ВКонтакте «Иликом» регулярно проходят конкурсы с бесплатными литрами топлива. Так что обязательно подписывайтесь, чтобы не потерять, и следите за новостями. «Иликом» – многофункциональный заправочный комплекс. Все для автомобиля, водителя и пассажиров в одном месте. Выгодная заправка, шинный центр, мини-маркет, кафе и семейный мотель. Подробности об организаторе акции, сроках ее проведения, количестве призов, месте и порядке получения на сайте azs-ilikom.ru. Ну а я, друзья мои, нахожусь на автобусной остановке, которая называется «ДК «Химиков» в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. Жду вас!

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С 1 сентября номинал пушкинской карты вырастет до 7 тысяч рублей. Ранее он составлял 5 тысяч. Кроме того, перечень доступных мероприятий расширится. По карте можно будет посещать цирки. Женщинам могут разрешить выбирать, за какой период рассчитывать пособие по беременности и родам, за год или за два года перед декретом. Такой подход поможет подобрать наиболее выгодный вариант с учетом доходов семьи и сделает выплаты более адресными при полном сохранении существующих гарантий. Пока законодатели думают, как модернизировать выплаты будущим мамам, Казань готовится к масштабной ностальгии. Внимание! В Казани зафиксирован массовый возврат в 90-е. Причина – вечеринка «Мы из 90-х» от Бимрадио. 10 июля – Максимилианс. Дресс-код приветствуется. Призы предусмотрены. Сопротивление бессмысленно. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
4: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России! Бим-радио. Первое в Казани.

0: Превозмогая жару, превозмогая пробки, они доехали, представляете, наши победители. С чем я их, конечно, поздравляю. Отличное настроение. Вы, кстати, одна девушка снимает, говорит: о, Вибрадио, Вибрадио, Вибрадио. Давайте знакомиться. Наш первый победитель, который, кстати, как я понял, впервые участвует и сразу побеждает.
1: Казань, всем привет. Меня зовут Олег. Замечательный день, жаркий. Ехали на работу, услышали, и буквально нам потребовалось бы пара секунд для того, чтобы забрать наши счастливые 10 литров. Всем очень рекомендую почаще слушать Бимрадио и принимать активное участие во всех программах.
0: Вы прям амбассадор Бимрадио, хочу сказать. Мне особенно, знаете, понравилось, когда вы сказали: Казань, привет. Я думал, вы скажете там: Казань, выше руки. Продолжаем знакомиться. Наше второе место.
2: Добрый день, меня зовут Ильдар. Очень рад, что вновь опять я выиграл сертификат на бензин. Это очень приятно. Хочу передать, пользуясь случаем, всем привет. В первую очередь семье, конечно, любимой жене, а также компания АЗС Телеком за прекрасные подарки и ведущим радио Бимрадио.
0: Да, и я вас поздравляю от всей души. Кстати, почему-то вы мне напоминаете такого татарского Евгения Осина. Помните вот это? Плачет девушка в автомате.
2: Ну, был такой.
0: Говорили, наверное. Так, продолжаем. Ну и третье место, тоже знакомые лица. Как зовут?
3: Айдар меня зовут,
0: сказал он. Айдар, кому привет передаем?
3: Передаю привет своей жене Алсу, дочке Малике, брату Рамилю, если он меня слышит. Ну и всем, кто меня узнал, спасибо Иликому, тебе, всей команде Бимрадио за то,
0: спасибо,
3: что проводите такие замечательные акции, призы.
0: Все, он нашел это слово. Ну, друзья мои, да, конечно, это автопроект, который называется «Утренняя коробка передач». Любим мы вас радовать и, конечно, всегда участвуете. Я еще раз поздравляю наших победителей с этой победы. И, конечно же, получать бензин особенно приятно. И поэтому еще раз поздравляю наших победителей. Ну, а мы продолжаем слушать программу «Рабочий полдник» вместе с Махмудом Аракаевым. Пока-пока, друзья.
4: По будням с 10 до 12. Коробка передач на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
2: В день семьи, любви и верности в роддоме «Скандинавия» подарок будущим родителям. Если ваш малыш появится на свет в августе, сентябре или октябре, воспользуйтесь скидкой 15% на роды по кодовому слову «Утромены». Подробности по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия» – место, где рождается счастье.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио 2 930 800.

меня не замечаешь. Но я смогу сделать так, что ты меня еще узнаешь.

0: возрастных ограничений.
1: Дарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Дарханская – для силы, молодости и жизни.
2: Дёвые заметки на БИМ-радио.
3: Вновь время заглянуть на Яндекс.Карты, посмотреть, что происходит с загруженной дорог, и, конечно же, рассказать вам. Выставляется привычно для этого времени 3 балла местами затруднения, вот о них и поведаю вам. Итак, 7 минут на маршал Чайкова от улицы Адаратского до Амирхана. 800 метров заторчик, 7 километров в час скорость потока. Чернышевского от Московской улицы до Кремлевской улицы 6 минут. 700 метров, 7 километров в час. На Миле от остановочного пункта 795 километров до железнодорожного переезда улицы Копылова 6 минут, 700 метров, 8 километров в час. Дамбы и мосты едут. Это... радует. На проспекте Победы аварии есть напротив жилого комплекса «Гольфстрим» отеля в сторону компрессорного завода. Пишется средний ряд, но она проблем не создает. Но внимательны будьте, потому что вдруг бац, и перед вами авария. Избегайте неприятностей на дороге.
2: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуму внесен законопроект о снижении госпошлины за регистрацию брака. Предлагается внести поправки в налоговый кодекс и уменьшить размер пошлины с 350 рублей до 1 рубля. Авторы инициативы считают, что символическая плата сделает услугу доступней, укрепит институт семьи и повысит общественный престиж брака. В России могут законодательно запретить завышать цену жилья при продаже в рассрочку. Согласно проекту, стоимость квартиры в рассрочку должна быть такой же, как при единовременной оплате. Еще одна цель инициативы – сделать договоры рассрочки понятнее. Сейчас их условия нередко сформулированы настолько сложно, что покупатели не могут в полной мере оценить свои обязательства. Тренд на здоровый образ жизни меняет привычки россиян. Спрос на обычные десерты падает, зато заметно растет интерес к полезным альтернативам. По оценкам экспертов, продажи низкокалорийных десертов и сладостей без сахара поднялись на 30-40%, и именно этот фактор сильнее влияет на рынок, чем стремление экономить. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Им-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
1: Доброго дня, всем хорошего, жаркого настроения, повезло от пустяка, все те, кто вот и наслаждайтесь, оторвитесь и за нас тоже. Плюс 28 градусов, осадка сегодня не ожидается, но будет облачно, с 15 часов небо затянется тучками. Вообще, наверное, на Россию опять идет какой-то циклон, который меняется с другим циклоном. В общем, грусть, тоска, печаль какая-то. Но сегодня без дождя, это радует. Праздников никаких великих нет, ну, день сахарного печенья, что это? Что вообще за сахарное печенье? Это вот это... черный хлеб, такой маслицы и сверху песочек. Вот это? Нет, вряд ли. Вот завтра будет хороший праздник. А завтра День Победы русской армии над шведами в Полтавском сражении. Вот, вот это праздник.
0: Реклама на БИМ-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Заправляться газом выгодно, а на АЗС «Целиком» еще выгоднее. Качественное топливо без переплат и уверенность в каждом километре. Если газ, то у нас АЗС «Целиком».

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Не выношу кронштейны на стенах.
2: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
3: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
4: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
6: для детей. АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
7: Рестораны вкусом порадуют вас.
8: В парке «Тики Вики» аттракционы просто класс.
6: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
7: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
9: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
10: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
11: Билеты в кассах города. 16+.
12: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио.
13: Подробности на maximilians.ru.
14: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
12: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что белые медведи, в отличие от бурых, не впадают в спячку? Беременные самки или медведи-мамы остаются в берлогах и снижают свою активность, а самцы продолжают охотиться на протяжении всей зимы.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Это «Рабочий полдник», и, как всегда, у нас самое ближайшее время музыкальный пересказ. Я приглашаю вас активно поучаствовать, выиграть бизнес-ланч, сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилис». Что нужно сделать? Нужно прямо сейчас набрать наш номер 292-102-8. Участвует два человека, побеждает один. Сегодня будет не совсем обычный музыкальный пересказ. Мы будем угадывать кино. Кино будем угадывать. Вот так. Музыкальный, получается, а синематографический пересказ. А далее будет у нас с вами программа «Первый тост». Тут есть слушатели, которого мы будем поздравлять. Лично меня это всегда радует. Мы поздравим некоторых из тех, кто состоит в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Ну и интересные людей тоже поздравим, всему свое время. Ну а сейчас музыкальный пересказ. Жду вашего звонка прямо сейчас. 292-102-8.
0: Лето! На любимой волне.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Это музыкальный пересказ, место, где наш слушатель выигрывает призы. Замечательные, хорошие. Ну, давайте сначала познакомимся. Эльза, доброго дня.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, все вы обычно в это время обедают. У вас как с поеданием пищи?
2: Я вчера, у меня от 11 до 12 был.
1: А, ну все. То есть вы уже пообедали, теперь надо поспать.
2: Да, ну, теперь поработать.
1: Ну все, поспали, теперь надо поесть. Вам противостоит Руслан и Эльза. Руслан, здравствуйте.
3: Здравствуйте, привет.
1: Приветствую вас. Что с обеденным перерывом, как?
3: Ну, пока работаю.
1: Пока работаете. И вы лишаете себя самого прекрасного на планете Земля. Это обеденного перерыва.
3: Ну, позже будет.
1: Работа работой, а еда по расписанию. Вот. Не бережете вы себя. Итак, ну, да. Я вам сейчас буду рассказывать некоторые фактики про фильм. Я вчера его посмотрел. Да, и слабохарактерный я все-таки, да, слабохарактерный. Я его видел уже, ну, наверное, раз 20, и каждый из вас его видел. И ваша задача просто угадать фильм. Я буду рассказывать вот именно про кино, собственно говоря. И тот, кто первый назовет этот фильм, это иностранный фильм. Иностранный. В этом сложность небольшая. Но вы его прекрасно знаете. Ну, а потом в конце мы послушаем уже песню из этого фильма. Она как бы там вот, да, в конце вот это все. Значит, ну, я начинаю. Все понятно пока, да? Кто первый?
2: Да.
1: Хорошо. Руслан, Эльза, внимательно перебивайте меня. Не стесняйтесь. Значит, смотрите, на показах в мексиканском городе Монтеррей зрительницам на входе выдавали специальные конверты, внутри которых находились носовые платки. В фильме рассказывается о влюбленной паре Сэмми и Молли, которые рассчитывают на счастливую жизнь в новой квартире на Манхэттене. Увы, Сэма убивает грабитель, но душа его остается среди живых. Это культовый фильм.
2: Монте-Крей?
1: Кто?
2: Монте-Крей.
1: Нет, не Монте-Крей, не знаю, что такое Монте-Крей. Нет.
3: Он стал... Привидение.
1: Вот, учитесь, Эльза, у Руслана.
2: Это кто был?
1: Это Руслан сказал привидение. The Ghost. Да. Вот, Руслан, ревел, честно говори только.
3: Что?
1: Ревел, когда фильм-то смотрел?
3: Ну, был немножко.
1: Это вам не Титаник. Это все...
3: Да.
1: Эльза, вы смотрели привидение? Ведь, да, там такая...
2: Да, давно.
1: Ревели тоже?
2: Вот.
1: Там,
2: да.
1: Вот это, когда они... вот этот момент, который стал культовым, когда они вместе, вот это гончарный круг, взявшись за руки, это же, ну, прям вообще, ну... Вот это. И, кстати, фильм стал в 90-м году самым кассовым в прокате. Он обошел фильм «Один дома», получил фильм 2 «Оскара», Вупи Голдберг взяла за вторую роль, а первая за сценарий. И Брюс Уиллис ведь должен был сыграть-то вот вместо Патрика Суэйзи, но Брюс Уиллис прочитал сценарий, сказал, да мутатень какая-то, кто это будет смотреть, и отказался. А жена его не отказалась. Жена его, что такое, фильм хороший, пойду поснимаюсь. И причем она тогда ходила с длинными волосами, а тут взяла и волосы постригла. И все удивились, а что это она? Ну и, конечно же, Вупи Голдберг, которая внесла нотки юмора в фильм, это что-то. А вместо Вупи Голдберг должна была сниматься это, как ее, миллионер, что? Опра Уинфри. Вот, Опра Уинфри должна была сниматься. Но она тоже такая, а что это фильм какой-то такой, так себе. И тут Патрик Суэйзи говорит, а давайте Вупи Голдберг возьмем. Она классная, она смешная, в то же время серьезный человек. В общем, вот такая история. Ну что, Эльза, я вас не поздравляю, но зато есть возможность передать приветы.
2: Ну, всем привет, кто меня узнал, всей Казани, хороших выходных, скоро уже выходные у нас.
1: Ну, не рано, еще завтра надо поработать, вы как-то рано все.
2: Да, мы отдыхаем завтра.
1: Ах, везет же людям. Слышал, да, Руслан, вот только за это ей стоит, да. Спасибо большое, Эльза, удачи, хорошего рабочего дня. Ну и с Русланом разбираемся. Руслан, кому что передадим?
3: Привет всем, кто меня слышит, кто узнал.
1: Угу.
3: Всей Казани, Бим-радио.
1: Спасибо. Вам. Спасибо большое. Не кладите трубочку, я вам объясню, как что. И песня, кстати, тоже очень с хорошей историей. Она вышла за 35 лет до «Привидения». Представляете себе? То есть 90 минус 35, это что там получается? 55 году в другом фильме «Unchained», «Освобожденный», как бы называлось, и вот песня была именно тут. Там рассказывалось, как человека, сидящего в тюрьме, он выходил, что-то такое. Ну, а потом все-таки песня вошла в другой душевнейший фильм.

0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: И, внимание, напомню вам информацию на правах рекламы. БИМ-радио представляет 10 июля вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. И живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, 20:00, ресторан «Максимилис». Подробности и бронь столов на kazan.maximilis.ru. 18+.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
4: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Петы уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Люксюм. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
3: Ресторан Максимилианс и Пим Радио представляют 16 июля. Группа Рок Острова.
4: Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.

0: Фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «SMR Engineering».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуму внесен законопроект о снижении госпошлины за регистрацию брака. Предлагается внести поправки в налоговый кодекс и уменьшить размер пошлины с 350 рублей до 1 рубля. Авторы инициативы считают, что символическая плата сделает услугу доступней, укрепит институт семьи и повысит общественный престиж брака. В России могут законодательно запретить завышать цену жилья при продаже в рассрочку. Согласно проекту, стоимость квартиры в рассрочку должна быть такой же, как при единовременной оплате. Еще одна цель инициативы – сделать договоры рассрочки понятнее. Сейчас их условия нередко сформулированы настолько сложно, что покупатели не могут в полной мере оценить свои обязательства. Тренд на здоровый образ жизни меняет привычки россиян. Спрос на обычные десерты падает, зато заметно растет интерес к полезным альтернативам. По оценкам экспертов, продажи низкокалорийных десертов и сладостей без сахара поднялись на 30-40%, и именно этот фактор сильнее влияет на рынок, чем стремление экономить. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Программа «Первый тост», где мы поздравляем, в том числе и наши слушатели, которые стоят ВКонтакте, в нашей официальной группе. Вот Марина Храмова, она же Федорова, платиновая блондинка, справляет сегодня день рождения. Антоха Бессонов, установка под электро... доп электрооборудование. Куда, что, какой доп? Дочка у него есть, да, куда-то полетела. Елена Буланова справляет день рождения на море. У него на Крым очень похоже. Крым обожаю. Венера Минахметова. Мастерство и бизнес без геморроя. Венера золотой человек. Такие вещи на работе видит. Саша Корольков. Я все смогу, хоть и будет трудно. Обшивкой балконов занимается. Удачи, Саша. Алмаз Касимов, именинник сегодня. Ирина Ишмухамедова, да, у нее она где-то там на саборде куда-то поплыла. Сергей Васильев из Альметьевска сегодня именинник. Аделия Снежина, она вот что-то с банкой где-то на дороге, страшно представить. Зоран Терзич, главный тренер женской волейбольной команды «Динамо» Акбар, сегодня именинник. Чекашев Евгения Андреев, депутат Госсовета РТ, директор регионального оператора УК предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Вот я сейчас сказал, это предприятие жилищно-коммунального хозяйства, и всем настроение сразу испортил. Как мы вас не любим. Уже к ненависти даже это все переходит. Никитин Вадим Ильич, глава Мамадышского района Республики Татарстан. Герасимов Виталий Петрович, начальник Казанского высшего танкового командного училища. Вот для сегодня праздник. Гелизиев Роберт Фазиевич, начальник ГБУ управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов РТ. Бариев Марат Мансурович, депутат Госсовета РТ, 7-й совет, председатель РО-спортивный совет РТ. Также в этот прекрасный, я уверен, день, ну, все-таки июль, друзья мои, родилась Гульнара Искандеровна Галкина Самитова, легкоатлетка, родилась в Челнах. Она стала первой в истории олимпийской чемпионкой, пробежавшей дистанцию 3 километра с препятствиями за 8 минут 58,81 секунды. Андрей Николаевич Бочаров, более известный как Бочарик, Брайан Денехи. Это, помните, Рэмбо «Первая кровь» и вот этот шериф там такой здоровый, Уилл Тисел. Вот это и есть Брайан Денехи. Джорджина Хелен Хенли, это из «Хроники Нарнии», Люси Пивенси. Климент Андреевич Колесников, прославленный наш пловец, ему долго спортивной карьеры. Бон Скотт, рок-музыкант, это AC/DC. Кортни Лав, актриса, ну это мы помним, гитаристка рок-группы Холли. Томас Джеффри Хэнкс, прославленный актер. О, Том Хэнкс. Лора Геннадьевна Квинт, композитор, написал очень много песен. Екатерина Константиновна Гусева справляет сегодня день рождения. Это та, что Сашки Белого жена в этом... В бригаде, помните, в бригаде у Саши Белого была жена. И вот это и, собственно, есть Екатерина Константиновна Гусева. Алло. Ну, а теперь Дамир. Дамир, здравствуйте, Дамир. Дамир, Дамир, с днем рождения! Это Аракаев!
4: О, Бимрадио, привет! Да, Спасибо большое!
3: Ты чё трезвый, Дамир? У тебя день рождения сегодня!
4: 40 лет еще!
3: А, 40 лет не отмечают. 40 нельзя.
4: Да. 40... Только поставляется на работе.
3: Ай-яй-яй, даже это нельзя даже. Они что, приметы этих не знают? Все, закрывайтесь, банкротитесь, все.
4: Всем до свидания.
3: Да. Забирай поляну и все. Ну, все-таки ты решил в 40 лет все равно проставиться.
4: Ну да, на работе это святое, надо поставить.
3: На работе тебя любят, наверное, из-за этого. Как все ждут, так, ну все, 9 июля с собой ничего, еду не беру, никуда обедать не пойду, сегодня будет у Дамира день рождения. И у нас есть поздравление для вас, Дамир. Дорогой и любимый наш папа, муж и самый лучший сын. От всей души поздравляем тебя с днем рождения, желаем, чтобы все твои мечты исполнялись. Крепкого здоровья, пусть на душе светит солнце круглый год. Будь самым счастливым, а твоя семья всегда будет рядом и поддержит тебя твоя супруга и дети. Не реви, что ты заревел сразу. Жена и дети поздравляют. А сколько, Дамир, детей?
4: Двое, две девочки.
3: Две девочки? О, девочки-то самые лучшие, что есть на планете Земля. Зовут их как?
4: Варвара и Мария.
3: Классно. Варвара и Мария. Красивые имена.
4: Машка и Валька.
3: Я понял, ты это по простоте все это шел. Ну, да. Супруга у тебя тоже молодец, подсуетилась. Коллегам там всем привет. Ты можешь вот с ответным словом сейчас это лаверды.
4: Ой, спасибо большое всех за поздравления. Спасибо Бимрадио. Мы Бимрадио очень давно слушаем и уважаем. Особенно вас, Махмуд, как старейшина этого Бимрадио. Всем большое спасибо. Вот.
3: Спасибо и вам. Дамир, давайте отметьте день рождения и жене передавайте. Ну, что вы там обычно там передаете, что-нибудь. А она вам борщ перед сном. Прекрасный, шикарный вот этот день рожденческий борщ. И здесь еще песни есть. Прекрасная песня о дружбе, о мире, о любви. Ну, о чем еще может думать супруга и прекрасные дети в день рождения отца. С днем рождения, Дамир, счастья, здоровья.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Ну что, золотые нулевые

Она же, это же движение на сцене, и это же петь, и она очень активно двигается на сцене, хорошо поет, вживую выступает. Это вам не это Корвалол, или как ее там зовут? Это Людмила Корвалол. Валя Карнавал. Вот, да. Забывшие даже микрофон к рту поднести, а не то, что. И у нее диагностировали фибромиалгия, хроническое заболевание, которое вызывает сильную мышечно-скелетную боль во всем теле, постоянную усталость, нарушение сна и повышенную чувствительность. Представляете, вот при этом всей мышечной боли, при этой постоянной усталости, Леди Гага является, ну, одной из самых известных исполнителей с конца нулевых. Ну, а взлет произошел в 2008 году. Один из главных хитов того года «Poker Face». Принял участие Red One, он же сделал и Алехандро. Ну, это музыкальный продюсер, собственно говоря, человек, который придумывает звучки, знает, куда, кому отнести на радио, что в конверт положить. Бэд Романс, он тоже, по-моему, помогал ей делать. И вообще, первый альбом из-под его, так сказать, пера пошел, и в том числе на 52-ю премию Грэмми. Была красивая сама вот церемония. И ей досталась награда за лучшую танцевальную запись. Давайте слушать Стефани Джерманотта. Именно так ее в школе звали. А вы думали, ее это... А к доске пойдет Леди Гага? Нет, к доске шла Стефани Джерманотта. И слушаем «Покерфейс».

помогал ей делать. И вообще первый альбом из-под его, так сказать, пера пошел, и в том числе на 52-ю премию Грэмми. Была красивая сама вот церемония. И ей досталась награда за лучшее танцевальное запись. Давайте слушать Стефани Джерманотта. Именно так ее в школе звали. А вы думали, ее это... А к доске пойдет Леди Гага? Нет, к доске шла Стефани Джерманотта. И слушаем Poker Face.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская 20.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
5: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ваш прогноз. Прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООСС «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
8: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте.

0: Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
3: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Вновь время дорожной информации. Мы с вами открываем Яндекс.Карты и смотрим и видим 3 балла местами затруднения. Самый серьезный из которых 9 минут на улице Копылова от Олега Кашинова до Тысовской улицы. 9 минут, 700 метров, 5 километров в час. Гвардейская улица от улицы Макаренко до улицы Аделя Кутуя. Ну, там 4 минуты, это уже полтора светофора. В целом все прекрасно едет. Мосты и дамбы тоже зеленого прекрасного цвета. Авария на моем любимом перекрестке. Это Большая Крыловка Вахитова. Любит там народ тусануть друг друга. Будьте предельно аккуратны за рулем.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане на издание книг для первоклассников направили около 23 миллионов рублей. В 2026 году каждый первоклассник республики получит в подарок издание «В стране дружбы». Книга, выпущенная на русском и татарском языках, посвящена году единства народов России и содержит сведения о традициях, языках, фольклоре и культурных особенностях народов Татарстана. Тренд на снижение цен на квартиры охватывает все больше крупных городов. Он заметен уже в 20 из 50 крупнейших городов страны, в том числе в Казани. Здесь цена за квадратный метр достигла отметки в 201 тысячу рублей. Ученые предложили новый термин – ноктальгия. Это тоска горожан по темному небу. Из-за светового загрязнения и спутников оно заметно посветлело. Это угрожает здоровью, природе и культурным традициям. Ученые считают, что решить проблему помогут согласованные национальные и международные меры. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Аракаевым.
1: Плюс 28 сейчас в столице Татарстана, но пишется, что ощущается как 32. Как вам там? Не жарились еще на солнышке? Но это хорошо. Вспомните, что бывает минус 25 и сразу похорошело. Сегодня уже 9 июля, как быстро бежит летний период времени. Совершен дворцовый переворот в этот день, в результате которого на престол взошла Екатерина II. Сдвинулись с престола Петра III. Но он сам виноват. Что он все немецкое начал перенимать. Потом мы же тогда надавали пруссакам уже как раз вот к этому периоду. Кенигсберг принес присягу русской короне. Ведь это уже была наша территория. И тут этот красавчик нарисовался. Все, что мы забрали, он взял, все отдал. Ты адекватный? Нет. Ты в этом хотя бы попринимал бы участие-то в отборе. Нет, заключил невыгодный, кабальный для России мир. Ну и, естественно, гвардейцы, дворяне этого простить ему не смогли. В 1561 году завершено строительство Покровского собора, известного под названием храма Василия Блаженного. Почему Блаженного? Там до строительства Покровского собора был другой, Троица. Церковь Троицы с кладбищем, где и был упокоен святой Василий Блаженный. Ну а почему стали строить? В 1552 году взяли Казань, и царь Иван Грозный велел вызнаменование этой победы построить на Красной площади деревянные храмы. И вот русские зодчие, Барма и Постник, взяли каменный девятипрестольный храм во имя Покрова. Сколько всего девятипрестольных? Как интересно все у них устроено, конечно. В этот же день, в 1791 году, в Мачевском сражении русская армия под командованием генерала Рюкнина одержала полную победу над турками. Особенно отличился корпус Михаила Кутузова. 6 часов длилось это все, потом турки не выдержали и ломанулись. А им шла навстречу подкрепляющая армия в 20 тысяч во главе с визирем, вот это все. Ну и он увидел, что все бегут, ну че, я рыжий, что ли. И он тоже, в общем, побежал. Турки потеряли 4 тысячи убитыми, 35 орудий. Наши потери 600 человек с учетом раненых. Вот такие были времена. Ну и еще в этот день, в 2017 году, на 41-й сессии тогда еще адекватного комитета всемирного наследия, проходящий в Кракове, Успенский собор Свято-Успенского мужского монастыря на острове Граде-Свияжске, внесли в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. ЮНЕСКО тоже тогда еще адекватные были. Ну, сейчас там ужас. Срочно открываем дополнительные палаты для лечения.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
4: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
6: 211-00-73. 0+.
7: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
8: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
9: дверей. Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
10: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на «Максимилианс.ру».
11: Запрещено для детей.
12: Реклама на «Бим-радио» – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Знаете ли вы, что слон – единственное животное с четырьмя коленями? Что у нас общего со слонами? Слоны и люди – единственные млекопитающие, которые могут стоять на голове.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы – ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
1: Да, доброго дня. Есть у нас традиция слушать два трека. Первым будет Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Вообще, это, конечно же, странный был поступок. Чтобы вы понимали, это 1990 год, когда песня стала популярной. Он стал петь рэп. Самая главная проблема – он белый. Для 90-го года пойти белому в рэп – это как в 1985 году приехать на тяп-ляп с плакатом «Ясного татарской» и орать еще на всех там: «Эш, сюда идите! Чушпанья!» Вот это примерно то же самое. Где-то в 10 метрах скорая помощь. Ну, человек не побоялся, записал рэп-альбомчик. Ну, со всего рэп-альбома этого мы запомнили и знаем только «Ice Ice Baby». Затем начался период славы. И он, естественно, стал считать, что компания, которая занималась выпуском пластинки SBK, она его обманывает по деньгам. И там еще SBK выпустила приукрашенную биографию, совсем другую, не ту, которую он жил, где он был просто расписан прекрасным человеком. И после этого он совсем расстроился, злоупотреблять начал всяким, и была попытка самоубийства, представляете? Но подлечился, малость, походил по врачам, подправил здоровье и решил поменять не только образ жизни, но и творческую часть. И стал записывать рок. И вот как только он ушел в рок, Мадонна его бросила. Да-да, он 8 месяцев жил с Мадонной. Прикиньте. Вот этот вот Ice Ice Baby. Послушаем его. Ну, а вторая песня – это гимн женской дружбы Лолит Милявской и Алена Апина. Песня о женской дружбе, она прям так называется. Там слова Клименковой, а музыка Лоры Геннадьевны Квин. У нее сегодня день рождения. Человек, между прочим, начал писать музыку в 7 лет. С 14 лет она сотрудничала с профессиональными концертными организаторами и исполнителями. В 18 лет написала мюзикл «Карлсон снова прилетел». Это был в 1973 году. Мюзикл до сих пор идет в Санкт-Петербургском малом драматическом театре. Это постановка. Она поставила рок-оперу «Джордано» в 1988 году в центральном концертном зале России. Ныне существует, но нет. И главные партии исполняли Леонтьев, Долин и Павел Смел. Вот такая вот замечательная композиторша, ее песни Пугачева, «Городе цели», Смеян, Толкунова, Лещенко, Кобзон, Бабкина, Караченцев, ну, Леонтьев, там много-много людей пело. Ну и самая главная для нас песня о женской дружбе, которую тоже послушаем.

0: и наше лето.
1: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
5: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане на издание книг для первоклассников направили около 23 миллионов рублей. В 2026 году каждый первоклассник республики получит в подарок издание «В стране дружбы». Книга, выпущенная на русском и татарском языках, посвящена году единства народов России и содержит сведения о традициях, языках, фольклоре и культурных особенностях народов Татарстана. Тренд на снижение цен на квартиры охватывает все больше крупных городов. Он заметен уже в 20 из 50 крупнейших городов страны, в том числе в Казани. Здесь цена за квадратный метр достигла отметки в 201 тысячу рублей. Ученые предложили новый термин – ноктальгия. Это тоска горожан по темному небу. Из-за светового загрязнения и спутников оно заметно посветлело. Это угрожает здоровью, природе и культурным традициям. Ученые считают, что решить проблему помогут согласованные национальные и международные меры. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Спасибо от лица нашим слушателям. Попалось тут в Казани, появится еще 11 километров велодорожек. 11, представляете? Чудо-чудо. До конца года их проложат вдоль улицы Мавлютова, Габишева, Дубравны и на Сибирском тракте. Общая протяженность Казани составит 74 километра 300 метров. Еще каких-нибудь такими темпами лет 5-10 мы догоним прекрасный красавец Альметьевск, где уже 115 километров имеется велодорожек. Весь город в велодорожках. И ты спокойно можешь ехать на велосипеде из точки, находящейся в одной части города, в другую точку, на другой части города. И все это по велодорожкам. Может, нам тоже надо как-то подумать, взяться сразу-разом. А новые микрорайоны вообще не вводить в строй, пока там не будет велодорожек. Люблю велосипеды, люблю, но не езжу.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
4: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
5: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
6: дверей. Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ну что, давайте вновь отправимся на дороге столицы Республики Татарстан. Прекраснейший, красивейший город на планете Земля, во всяком случае, по моему мнению. 3 балла выставляет Яндекс.Карты, и самая большая проблема, ну, если так можно выразиться, это Пушкина, улица Татарстан, от улицы Щапова до Тукая. 7 минут нужно, чтобы проехать чуть больше километра. Этот участок 11 километров в час. Каучуковая улица от Кулагина до Лебедева. 5 минут, 700 метров, 7 километров в час скорость потока. Ну и все остальное едет гораздо быстрее. Ну, пишут, что на Ленской встали трамваи. Что-то, видимо, с трамваями случилось. Пешеходу, конечно, тут можно только посочувствовать.
0: Путевые заметки на BIM-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме прозвучало предложение ввести федеральные выплаты в честь первых свадебных юбилеев. Планируется выплачивать 5000 рублей за 5 лет совместной жизни и 10 тысяч за 10. Инициатива призвана обеспечить равные меры поддержки для семей по всей стране. Сейчас на федеральном уровне таких выплат нет, хотя свыше 20 регионов предоставляют собственные пособия. Их размеры и условия назначения различаются. Из-за спортивного события «Ночная Казань» в центре Казани на выходных введут ограничения для транспорта. 11 и 12 июля движение перекроют с 0 часов до 2 часов 30 минут ночи. Эксперты рассказали, как грамотно попросить о повышении зарплаты. Для начала оцените свою рыночную стоимость и соберите факты о пользе для компании, проекты, рост показателей. Выбирайте удачный момент, например, после успешного проекта, и говорите на языке цифр, без сравнений с коллегами и ультиматумов. При отказе узнайте, чего не хватает, и развивайте нужные навыки. Это были BIM-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Аракаевым.
1: Начало часа, 4 часов и ровно 2 минуты сейчас в столице. Это о времени, о погоде. 29 градусов. Ну, вот облачность находит на наш город, но без дождя, будет без дождя. И это радует. Что происходило в этот день в мире? Посмотрим. В 1864 году первое в Великобритании убийство на железной дороге. В купе вагона найден труп 70-летнего Артура Брикса, банковского служащего из Лондона. Вскоре детектив Скотланд-Ярда Дик Теннер вычислил убийцу. Он установил, что Брикса убил и ограбил портной Мюллер, который отправился на паруснике Виктория в Северную Америку. Детектив Теннер пустился за ним в погоню на быстроходном пассажирском пароходе City of Manchester. В результате прибыл в Нью-Йорк на 14 дней раньше Виктории. Позже Мюллер был осужден и повешен. В Уимблдоне в 1877 году, Уимблдон, как давно это было, состоялся первый теннисный турнир. Ну, на сегодняшний день, наверное, один из крупнейших и самым крупным призовым фондом, ну и самый престижнейший. Помнится, там одна из сестер Кудерметова блеснула в прошлом году в парном разряде. В 1956 году США отказали Египту в кредите на строительство Асуанской плотины. Ну и что делать? Египет пошел дружить к СССР. И мы не только и денег дали, но и строителей, и технику. И построили им Асуанскую плотину. До сих пор трудится, до сих пор вырабатывает электричество. И с водой получше стало. 9 июля 1967 года на воздушном параде в городе Демидово, парад был посвящен 50-летию Октябрьской революции, впервые продемонстрировались отечественные истребители Як-36 вертикального взлета и посадки. 1967 год. Только вдумайтесь, мы уже делали самолеты вертикальной взлета и посадки. Ну, там радиус полета был небольшой, 600 километров, скорость полета тоже чуть-чуть выше скорости звука, даже, наверное, меньше. Ну, больше тысячи, но не больше 300. И также на том же параде авиационном широкой публике впервые продемонстрировали советские самолеты с изменяемой стреловидностью крыла и возможностью вертикального взлета и посадки. Могу ошибиться, но это, наверное, какой-нибудь 19 был. И Су. Тогда же два конструкции бюро, они между собой двигались, боролись, все время показывая, что одни лучше других. Но вместе делали общее дело, укрепляли обороноспособность нашей великой Родины. Обожаю Россию.
0: Реклама на БИМ-радио.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в рекламе наручных механических часов, как правило, стрелки показывают 10 часов и 10 минут, так как в таком положении они похожи на улыбку.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
4: Однажды в Казани.
5: Однажды в Казани — место, где мы разыгрываем приятный приз, фирменный наш подарок. Вот Биврадио будет сегодня вручен тому, кто... Пусть десятым будет, по старой доброй традиции. Что менять руку, да? Или ногу? Десятым правильно ответившим. А ответы присылаются в МАКС. Плюс 792-7241-028. Бим-радио. Если не будет десятым, то первый. Но я уверен, что будет, потому что сегодня очень легко. Значит, восьмого. Восьмого, да? Это вчера было. Вчера 8 июля был. Да. Родился в 1917 году. Родился герой Советского Союза, летчик-истребитель. Он и родился, конечно, не в Казани, но он родился в Мордовии. Но жизнь его связана с нашим городом. Он здесь окончил Казанский речной техникум в 1938 году. В честь него названа улица. Да, в районе где-то речного порта, вот там где-то там. А в 2021 году вблизи речного порта высадили 12 деревьев в память о герое. Вот что за герой, летчик-истребитель? Его фамилию вы мне и присылайте в МАКС. Десятый, правильно, ответивший получает наш эфирный подарок. Не будет десятого, то тогда первый. Ну и, как всегда, времени у вас две песни.
6: Настроение солнечного цвета. Что ни день, то в плюсе и на биме.
7: Бим-радио. Первое

0: «Однажды в Казани».
1: Ну что, подводим итоги. Отзвучало два трека. Первый – это старая добрая традиция. Ольга Крутикова оказалась. Она прям всегда. То дождь, то дождь. Первый всегда. Как успевает, так говорит. Либо все знает. Была отличницей в школе. Если бы она училась на тройке, то мы бы ее называли. Как там называли-то их? Думали, как это? Как даже называли их? Ну да ладно. Возвращаясь к победителю. Надо было, мне кажется, сказать, сотый правильно ответивший. Потому что ответов правильных было гигантское количество. Я сбился на 40 где-то вот так вот. Там, и они еще все идут. Вот Светлана молодец прислала. Ну, а десятый оказался Алья. Алья, мы вас поздравляем. Вы молодец. А правильный ответ действительно Михаил Петрович Девитаев. Хоть и родился не в Татарстане, но мы все равно гордимся таким земляком. И даже если бы он не был нашим земляком, мы бы все равно им гордились. Потому что такая история, такой легендарный человек. Ну, вот мы и еще одну страницу истории нашего родного города и пролистали.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Фестиваль концертов на крыше «Руф Фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смеш Бэнд» и другие артисты на крыше «Руф Плейс» этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок Острова». Ничего не говорил, это... Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Запрещено для детей.
6: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио.
5: Подробности на maximilians.ru.
7: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.
8: 14.27, наступило время любимой песни. Что это? Если у вас есть минутка времени, уделите ее нам. Ну и себе любимому. 292-102.8 вы набираете. Попадайте к нам в эфир. Называйте песню, которая вам нравится. 292-102.8. Ну и передадим, конечно же, привет. Поделимся хорошим настроением и эмоциями. Время любимых песен прямо сейчас.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме прозвучало предложение ввести федеральные выплаты в честь первых свадебных юбилеев. Планируется выплачивать 5000 рублей за 5 лет совместной жизни и 10 тысяч за 10. Инициатива призвана обеспечить равные меры поддержки для семей по всей стране. Сейчас на федеральном уровне таких выплат нет, хотя свыше 20 регионов предоставляют собственные пособия. Их размеры и условия назначения различаются. Из-за спортивного события «Ночная Казань» в центре Казани на выходных введут ограничения для транспорта. 11 и 12 июля движение перекроют с 0 часов до 2 часов 30 минут ночи. Эксперты рассказали, как грамотно попросить о повышении зарплаты. Для начала оцените свою рыночную стоимость и соберите факты о пользе для компании, проекты, рост показателей. Выбирайте удачный момент, например, после успешного проекта, и говорите на языке цифр, без сравнений с коллегами и ультиматумов. При отказе узнайте, чего не хватает, и развивайте нужные навыки. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
0: Моя любимая!

0: «Моя любимая песня».
1: Время любимых песен, и до нас дозвонился Рауф. Здравствуйте, Рауф.
2: Рауф, да.
1: Да, здравствуйте. Ну, как у вас настроение? Лето?
2: Нормально, потихоньку, ваше как?
1: Могло быть хуже. Ну что, летом уже наслаждались, выезжали куда-нибудь там, рыбалка, охота, девушки?
2: Пока нет, не доводилось. Ну, девушки, да, уж естественно.
1: Ну, понятно, темные места. Знает он темные места, где не ездят машины, не ходят люди. Ну что, кому приветики передадим?
2: Всей Казани, всем нашим любимым ведущим Бим-радио.
1: Спасибо.
2: Балбалке. Красоткам и красавчикам. Огромный привет дорожникам. Наконец-то, чтобы они услышали нас и сделали дороги на Япеева, на Тукая, на Нариманова.
1: Да и сделают еще. Если в планах есть, все сделать. Все, что запланировано. Ну, а если уж не запланирован, то и извините.
2: Пусть запланируют.
1: Извините. Значит, не в этом году, значит, скоро. Ну, вам большое, что печете о Япеева. А песню какую послушаем?
2: Давайте «Баста Сансара».
1: Хорошо, вам большое спасибо, хорошего дня, и давайте слушать «Баста». Там куча народу, ну, душевно.

ночью только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, ну вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Однажды в Казани. Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Да. И все там же. Каучуковая улица. От улицы Владимира Кулагина до улицы Лебедева 8 минут, 700 метров и 5 километров в час. Астрономическая от Кремлевской до Правоблочной 6 минут, 600 метров, 6 километров в час. Мосты и дамбы движутся прекрасно, в хорошем зеленом состоянии, с красивыми видами на прекрасный город Казань.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: первое в Казани.
1: Буду прощаться на сегодня с вами, уважаемые. Гослены Махмудракаев. Хорошего настроения. Не забудьте завтра встречу с Альбертом Ботаниным Максимилисом. У вас по плану. Ну, а сегодня она будет вот буквально через пару, возможно, минут. Услышимся обязательно на волнах любимого радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бимрадио. В Казани появится специализированный квартал для медицины и образования в рамках проекта «Медицинская долина». До 2034 года в центре города построят единый комплекс из университетских и клинических зданий. Инициатива получила одобрение РАИСа Республики. В Госдуме выдвинули предложение о новом социальном налоговом вычете на оплату услуг няни. Вычет планируют предоставлять семьям, которые платят за присмотр и уход за ребенком до 3 лет. Сейчас такие траты не дают права на вычет, поэтому родители не могут вернуть часть средств через НДФЛ. В случае принятия закона он заработает с 1 января года, следующего за годом публикации. Пока в Госдуме обсуждают поддержку семей, Казань готовится к вечеринке. В Казани пройдет легендарная вечеринка «Мы из 90-х» от Бимрадио. 10 июля ресторан «Максимилиан» снова соберет всех, кто помнит лучшие хиты 90-х. Яркие образы, подарки, музыка и танцы до позднего вечера. Бронь столов на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Приветствую всех! Здравствуйте, друзья! Два часа стартуют вот с этого мгновения до 17.00. Здесь в эфире Бим Радио. Я Камила Ягудина. Хочется вам пожелать прекраснейшего четверга. Погода супер. Будем надеяться, работа работается. И, в принципе, если у вас отпуск, то хорошо вам отдыхается. Мы, конечно, за вас очень рады. Отдыхать тоже будем. Ну, если не получается и пока что не светит как таковой полноценный отдых, то будем это делать с музыкой. Всегда специалисты говорят, что музыка помогает и расслабиться, и со стрессом справиться. И мы в это искренне верим.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «Строчки-сорочки.рф». Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бэнд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Бывает хорошо, когда между нами любовь, между нами музыка, лето, ну и вообще все то, что наполняет нас счастьем. Но вот во всем этом великолепии не забывайте также о том, что и юмор тоже, знаете ли, занимает свое определенное место в том, чтобы настроение было на уровне. Именно поэтому у нас на Бим-радио есть специальная рубрика, которая заставляет улыбаться и дарит хорошее настроение.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Конституция такая. Ха, у нас у всех одна конституция. Вы вообще ее читали? Где там провес?
1: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: С любовью от слушателей.
7: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.

Соня с воздушным сарафаном в эфире Бим-радио. Совсем скоро тоже вас приглашу поиграть. У нас на очереди игра «Смотри на мир ярче».

0: Сбим радио.
1: Ну что ж, и стартовала игра, о которой я вас предупреждала. Информация на правах рекламы о «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов, с рождения до глубокой старости. «Смотри Клиника» – короткий безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказания, необходима консультация специалиста. На кону, друзья, у нас подарочный сертификат в развлекательный центр. И сможет его выиграть лишь один из вас. Тот, кто давно не выигрывал подарки у нас на БИМ Радио. Тот, кто хочет принять участие и ответить на вопрос, который мы для вас припасли, связанный со зрением, связанный так или иначе с тем, что мы видим, куда мы смотрим и так далее. Ну, и давайте небольшую сразу подсказочку нам. Это связано, вопрос у нас будет по мультфильму советскому. То есть такой немного возвращающий нас в детство. Как же принять участие? Мне нужен один участник, который не выигрывал подарки на БИМ Радио более месяца. Номер телефона, по которому можно смело дозвониться, 292-102-8. Конечно же, совершеннолетний участник. Итак, 292-102-8. Прямо сейчас звоните и попробуем с вами поиграть. Вижу, что звонок поступил. Давайте познакомимся с тем, кто к нам только что дозвонился.
2: С вами поиграть.
1: Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
2: Меня зовут Алина.
1: Алина, отлично. Мы сейчас с вами поиграем вот каким образом. Я вам задам вопрос, а вы должны быстренько ответить мне на него правильно, желательно. Хорошо?
2: Хорошо, давайте попробуем.
1: Давайте, вопрос легкий. В каком сове... А у вас, кстати, там ребенка нет рядышком?
2: Он у меня маленький, да, 18 дней ему.
1: А, ну вряд ли 18-дневный смотрел один из этих мультфильмов, но я думаю, что вы вспомните. В каком советском мультфильме персонаж носит очки? У меня есть три варианта мультфильмов. Просто вспоминайте главного персонажа. Карлсон, доктор Айболит или, ну погоди, очень легко.
2: Доктор Айболит.
1: Ну, конечно, это один из самых известных, можно сказать, мультипликационных очкариков. Я вас поздравляю, Алина, раз уж у вас такой малыш, не буду вас надолго отвлекать, но трубку пока что не кладите, мы сейчас с вами пообщаемся за эфиром. Друзья мои, на этом игра «Смотри на мир» ярче завершена, легко, красиво и филигранно мы с Алиной сыграли. Сейчас я ей расскажу, как можно получить ее подарок, ей же ее подарок, подарочный сертификат в развлекательный центр. А вам пожелаю приятного прослушивания. У нас далее композиция «Missing» от «Everything but a girl».
0: «Смотри на мир ярче» с БИМ Радио.

0: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.
4: Ой,

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Казани появится специализированный квартал для медицины и образования в рамках проекта «Медицинская долина». До 2034 года в центре города построят единый комплекс из университетских и клинических зданий. Инициатива получила одобрение РАИСа Республики. В Госдуме выдвинули предложение о новом социальном налоговом вычете на оплату услуг няни. Вычет планируют предоставлять семьям, которые платят за присмотр и уход за ребенком до 3 лет. Сейчас такие траты не дают права на вычет, поэтому родители не могут вернуть часть средств через НДФЛ. В случае принятия закона он заработает с 1 января года, следующего за годом публикации. Пока в Госдуме обсуждают поддержку семей, Казань готовится к вечеринке. В Казани пройдет легендарная вечеринка «Мы из 90-х» от Бимрадио. 10 июля ресторан «Максимилиан» снова соберет всех, кто помнит лучшие хиты 90-х. Яркие образы, подарки, музыка и танцы до позднего вечера. Бронь столов на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

Интересное исследование нашло. Оказывается, быть бедным вредно, друзья. Ну, кстати, не только для своего внутреннего какого-то морального состояния, да, но и для, в принципе, здоровья. Бедность, оказывается, старит организм наш, начиная с детства. Ученые обнаружили четкую корреляцию между уровнем дохода и биологическими часами тела. То есть, постоянно тревожась о финансах, мы в итоге чего добиваемся? Того, что повышается уровень кортизола, это ускоряет клеточное старение. Нищета увеличивает количество воспалений в организме, а отсутствие качественного лечения накапливает болячки. Вот так вот. Между прочим, что я могу сказать? Сегодня четверг, рабочий день, поэтому мы можем приложить максимум усилий, чтобы, может быть, заработать денег, стать моложе, красивее, а чтобы энергия била ключом и силы нас не покидали. И мысль о том, что завтра пятница, раньше времени нас не настигала. Вот что делаем вместе с Бим-радио. Веселимся, пританцовываем и подпеваем. Музыку мы вам ставим классную, а музыка, как известно, это лучшее средство для хорошего настроения и бодрости духа. Ну, не зря ж, когда делаем что-то сложное, там, уборку или какую-то работу, всегда все стараемся делать в наушниках, чтобы посторонние шумы не отвлекали, а вот музыка любимая, чтобы радовала. Поэтому давайте бороться с бедностью именно таким образом. Настроение поднимать, энергии, качество и количество увеличивать и таким образом бороться с плохим настроением и, может быть, даже в некотором роде со старостью. Crazy All My Life вашему вниманию.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. За пищевок для
2: детей. Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
3: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
4: дверей. Знакомьтесь, окон, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
5: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

кстати, синоптики предупреждают, и даже не просто предупреждают, а говорят, будьте аккуратнее. Штормовой мегациклон движется в сторону Казани. Роскосмос поделился снимками, выглядит довольно устрашающе. Кстати, на западе России этот же циклон повалил деревья, оставил без электричества целые поселки, повредил автомобили, крыши и даже затопил дома. Будьте аккуратны.

0: Дым радио. Первое в Казани.
1: С максимальной ностальгией Стас Пьеха завершает этот музыкальный час. Ну, кстати, вот хорошая новость, то, что в Казани по-прежнему 3 балла, пробок нет, видимо, все стоят в очереди за бензином. Это...

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. По результатам опроса, 63% россиян считают главой семьи маму. При этом за важными советами о работе, учебе или покупке недвижимости люди чаще идут к отцу. С 1 декабря в России начнет действовать обновленный ГОСТ для салонов красоты. Он вводит ограничения на маникюрные услуги для несовершеннолетних. Детям до 14 лет запретят обрезной маникюр, покрытие гель-лаком и наращивание ногтей. Подросткам 15 и 17 лет такие процедуры разрешат только при наличии согласия родителей. Мера призвана защитить формирующуюся ногтевую пластину детей от возможного вреда. Почему мы машинально говорим «будь здоров», когда кто-то чихает? Во время эпидемий фраза отводила беду, а по суевериям удерживала душу в теле. Античные народы видели в чихании знак богов, а сейчас это просто привычный этикет. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Тандем, который уже обречен на успех. Изначально Дэвид Гетта и Сиа с композицией Beautiful People этот музыкальный час открывают. Меня зовут Камила Ягудина. Всем здравствуйте. Прекрасного вам четверга, друзья. И вот, кстати, интересная статистика. Оказывается, россияне очень доверяют своим друзьям. То есть у нас получается, что главный инфлюенсер россиян тот самый друг, который что-то рекомендует, как правило, в соцсетях. Таким советом знакомых при выборе товара доверяют более 90% опрошенных. Почти половина уже что-то покупала прямо из публикаций в соцсетях и мессенджерах. А 30% находят через такие посты новые бренды и необычные товары. Ну и если говорить про категории, то лучше всего продаются через контент. Одежда – это больше половины, 51%. Товар для дома – 41%. И косметика – 37%. То есть вот мы на что, оказывается, полагаемся, читаем, вернее, смотрим отзывы, нам делают какую-нибудь распаковочку симпатичную и говорят, вот берите вот эту вот пижамку, она прям вот дышит, в ней спать невероятно приятно. Или, например, товар для дома, вот эта швабра отмоет даже самые застарелые загрязнения и так далее. А доверяете ли вы таким обзорам, доверяете ли вы советам или полагаетесь на собственное какое-то исследование, например, проводите какое-то исследование категорий товаров, то есть смотрите, какие у них характеристики, что они могут. Там, например, если пылесос покупаете, сила всасывания, там, я не знаю, площадь уборки, насколько хватает зарядки этого пылесоса, если он, предположим, беспроводной, сколько места занимает, когда стоит на базе и так далее. То есть вот либо вы сами все это вот как-то исследуете и сравниваете модели, либо доверяете все-таки некоему другу из соцсетей, который за вас уже все сделал и просто вам посоветовал. Таким, классная вещь, надо брать. А у нас, кстати, в этом часе еще будет игра «Мы из 90-х», так что не расслабляемся, без игр не остаемся.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
4: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
5: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
6: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
7: В день семьи, любви и верности в роддоме «Скандинавия» подарок будущим родителям. Если ваш малыш появится на свет в августе, сентябре или октябре, воспользуйтесь скидкой 15% на роды по кодовому слову «Утромены». Подробности по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия» – место, где рождается счастье.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
10: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
11: дверей. Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
12: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Хотите оформить нашу скидочно-бонусную преференциальную карту серии Gold Premium Ultra Platinum?
1: Дает?
0: Ну, смотрите, она будет валяться везде, мешать и бесить вас, а когда вам понадобится, вы ее не найдете.
1: Ну, давайте.
0: Да это какой-то...
2: А вот этого не надо, не надо.
0: Соусы пилявы! Соусы пилявы!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Бим-радио.

0: Ну а сейчас у нас замаячила игра на горизонте. Будем играть. Называется «Мы из 90-х». Приготовьтесь, буду разыгрывать целых два пригласительных по одному каждому участнику, который у нас сможет выиграть. Ну, все подробнее уже расскажу в самой игре. Итак, начинаем.
1: «Мы из 90-х».
0: Эх, вот эти вот лихие 90-е вспоминаешь, и как-то сердце, душа радуется. Но вначале информация на правах рекламы, до радости всякой. Радоваться будем потом и решать задачку. Итак, Бим-радио представляет вечеринка «Мы из 90-х», а это уже, кстати, завтра. Для вас прозвучат те самые песни, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. Кстати, если придете в образе 90-х, то есть шанс выиграть крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин 10 июля, то есть завтра в 20:00. Ресторан «Максимилианс» 18+. Ну а подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. Сейчас задам вопрос и отберу два ответа верных. 13 и 15 по счету. Если ваше сообщение верное и пришло по счету именно таким образом во всем списке ответов, то, соответственно, вам достается один пригласительный на одного человека. Двум людям, которые сейчас примут участие. Номер телефона +7 92 72 42 102.8. +7 92 72 42 102.8. И принимаю ваше сообщение только в МАКС. Тут я и буду отчитывать порядок ваших ответов. Итак, внимание, вопрос. Завершите. Мне нужно одно слово, которое вы пришлете. Оно должно быть правильным. Завершите фразу из песни, известной в 90-х. Она постоянно звучала. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью... Вот с помощью чего, друзья? Я жду от вас это слово. Напомню, наш номер +7 92 72 42 102.8. Только в МАКС. 13-е, 15-е сообщение будут сообщениями от победителей. Напомню, что накануне у нас целых два пригласительных по одному в руки. Поехали, пока послушаем просто музыку, а я пока буду отчитывать ваше послание. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings.

0: Get Lucky называется это творение, то есть как же стать счастливым? Ну вот хорошо, что мы на Beam Radio знаем точный ответ на этот вопрос. Выиграть достаточно в нашей игре, например, мы из 90-х. Давайте подводить итоги.
1: Мы из 90-х.
0: Итак, значит, сейчас я вам поставлю правильный ответ сначала, чтобы вы все его услышали, а потом сообщу, кто же у нас смог ответить и попасть в 13 и 15 число своим сообщением. Итак, сначала правильный ответ. Значит, у нас задание было такое, с помощью чего там можно все это дело уладить. И вот эта строчка.

0: услышали, я думаю, все с помощью зонта. То есть мне нужно было слово одно единственное, это зонт. И справились две очаровательные барышни прекрасно с этим заданием. Во-первых, я Альбин поздравляю. Ну, вот, кстати, не знаю. Альбин тут в кепочке на аватарке. Телефона нет, фамилии нет. Сейчас буду все выяснять. И также поздравляю Ляйсан Зинятова. Есть у меня и фамилия, есть номер телефона. Да, тоже есть 0346, финальные цифры, номер телефона. Вот вас, девочки, я поздравляю. Сейчас с каждой из вас спешусь и расскажу, как получить пригласительные. Напомню, что вечеринка уже завтра, 10 июля в 20:00. И, соответственно, 18+, конечно же, я это тоже должна упомянуть. Все, друзья мои, на этом игра завершена. Всем спасибо, расходимся.
1: Мы из 90-х.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Иврит или древнееврейский язык перестал быть средством повседневного общения во втором веке, но сохранился в литературном и религиозном употреблении. В начале второй половины XIX века сионистское движение поставило задачу снова сделать иврит разговорным, и постепенно это удалось. Сегодня его используют в качестве первого языка несколько миллионов человек. Причем это единственный пример в истории человечества успешного воскрешения языка из мертвых.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73-0+.
5: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. По результатам опроса, 63% россиян считают главой семьи маму. При этом за важными советами о работе, учебе или покупке недвижимости люди чаще идут к отцу. С 1 декабря в России начнет действовать обновленный ГОСТ для салонов красоты. Он вводит ограничения на маникюрные услуги для несовершеннолетних. Детям до 14 лет запретят обрезной маникюр, покрытие гель-лаком и наращивание ногтей. Подросткам 15 и 17 лет такие процедуры разрешат только при наличии согласия родителей. Мера призвана защитить формирующуюся ногтевую пластину детей от возможного вреда. Почему мы машинально говорим «будь здоров», когда кто-то чихает? Во время эпидемий фраза отводила беду, а по суевериям удерживала душу в теле. Античные народы видели в чихании знак богов, а сейчас это просто привычный этикет. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

конечно, нас с детства учили, но где хороша половинка, там и целиком тоже будет неплохо. Поэтому давайте прослушаем полностью песню «Иманбек» и «Сент Джон Роузес» вашему вниманию.

0: Бери и беги. Это хорошо, когда говорят, например, про счастье. Бери свое счастье и беги подальше, чтобы не отобрали. Но, друзья мои, я что могу вам посоветовать? Берите самый классный наряд и бегите на нашу вечеринку. Информация на правах рекламы Бим Радио представляет 10 июля. Это, кстати, завтра, да, напомню тем, кто потерялся в календаре. Уже 10 июля, завтра вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е, живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин 10 июля в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим Радио. Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: «Роснефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Рекламы БИМ-радио представляет 10 июля. Это, кстати, завтра, да, напомню тем, кто потерялся в календаре. Уже 10 июля, завтра вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е, живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+.
0: Реклама на БИМ-радио. Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: Нефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже. Возрастное ограничение
1: 6+. Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.

0: Фанук, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Итак, друзья, всех приветствую, тех, кого давно не слышала, тех, кто давно меня не слышал. Напоминаю, что у нас на БИМ-радио есть уникальная возможность прийти к нам в гости, прийти всем классом, прийти всей семьей, прийти друзьями и погулять, посмотреть, как мы тут живем, чем дышим и как мы работаем в прямом эфире. И вот все это действо, все это волшебство называется иммерсивная экскурсия на БИМ-радио. Если вы хотите так же, если вы мечтаете о радио и хотите узнать, как здесь все происходит, что за секретики у нас есть, чтобы звучать так бодро и энергично в 7 утра и в 10 вечера, то милости просим. Кстати, номер телефона, по которому можно позвонить и задать вопросы, 2-930-800. И вот сегодня к нам пожаловали сразу три юных гостя, которых я готова вам представить. Давайте-ка познакомимся. Итак, начнем мы с молодого человека, которого я не вижу из-за экрана. Так, сейчас я к нему поближе. Ой, вот так вот сяду. Сабир, ты здесь?
1: Да.
0: Да, отлично. Сабир, ну, рассказывай, в какой садик ходишь, сколько тебе лет?
1: 6 лет.
0: А в садик ходишь?
1: Да.
0: Так, как садик называется? Есть название или цифра у садика?
1: Комарова, 22.
0: Вот так. Вообще Сабир очень щедрый молодой человек. Он все расскажет. Где живет, расскажет. Сколько родители зарплат получают. Когда там, я не знаю, родители что делают. Да, Сабир, вот ты мне расскажи, кто твоя любимая воспитательница? Как зовут воспитательницу в саду?
1: Ильдаровна.
0: Ну, не,

0: Неплохо, неплохо. И девчонки у нас здесь тоже сидят за микрофоном. Девочки, давайте знакомиться. Так, это кто у нас здесь?
1: Эмилия,
0: как это, будущий рэпер практически. Эмилия, вот так вот она отвечает. Сколько тебе лет, Эмилия?
1: 6 лет,
0: прекрасно. Ты в садик ходишь?
1: Да.
0: Или, да ну, всю эту рутину и решил не ходить в садик?
1: Да.
0: Да, решил не ходить, но мама отправила. И еще у нас третья участница, очаровательная.
2: Меня зовут Ксюша, мне 7 лет.
0: Потрясающе, потрясающе. Вот, Ксюша, у меня к тебе вопрос. Если бы ты работала на радио, скажи, пожалуйста, какую бы ты программу хотела вести? Ну, какие программы бывают на радио? Давайте обсудим, ребят. Какие есть программы?
2: Не знаю.
0: Ну, новости есть. Есть же новости на радио? Так, детские программы, наверное, есть, да? Вот, какие-нибудь музыкальные программы можно вести. Как бы ты начинала свою программу? Что бы ты всем сказала?
2: Музыкальную программу.
0: Музыкальную, что бы ты сказала? Всем привет-привет, я Ксюша, да? Будем сегодня слушать любимую песню. Какая у тебя, кстати, любимая песня?
2: Если хочешь танцевать.
0: Танцуй, танцуй. Ой, классно.
2: Танцуй, танцуй.
0: Это Эмилия. У тебя тоже, что ли, это любимая песня, Эмилия?
1: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
0: Сабир, ну давай немножко разбавим вот это девичье общество, немножко внедримся в этот цветник. Эмилия тут продолжает зажигать и танцевать, веселиться. Сабир, у тебя какая любимая песня?
3: Ну...
0: Ну, это что за песня такая? Может быть, «Танец маленьких утят»? Нет?
3: Песня «Кайпоп Дима Хамбер Голден».
0: Чего? Еще разочек, какая песня?
3: K-pop Team Hunters Golden.
0: Тут у нас мама тоже рядом. Я просто уточню, это на русском было сейчас? Нет, на английском? На английском что-то было языке. Это, так.
3: Это, ага. Это песня на английском.
0: На английском. Ты ее прям целиком знаешь, да?
3: Да.
0: Ну, прекрасно. Слушай, вот когда у нас тут вдруг не заладится с исполнителями, мы тебя можем пригласить, чтобы ты спел в эфире?
3: Ну, не знаю.
0: Ну, за отдельный гонорар-то можно, наверное, да? Какой-нибудь личный райдер. Вот что бы ты хотел, чтобы здесь было на радио, и ты бы с удовольствием приходил сюда в эфире работать. Вот что тебе необходимо для комфортной работы? Стакан сока яблочного, может быть, да?
3: Любимая игрушка.
0: Любимая игрушка. А какая у тебя любимая игрушка?
3: Капибара.
0: Капибара! Знаете эту песню, девчонки?
1: Капибара, да. Капибара, капибара, капибара, капибара,
4: капибара, капибара, капибара, капибара, капибара.
0: Прекрасно, капибара. Прекрасно. Слушайте, мы что-нибудь капибара. Классное, либо «Танцуй, танцуй», либо «Капибару» что-нибудь поставим. Я напомню, что у нас сегодня в студию Beam Radio в рамках иммерсивной экскурсии. Кто пришли? Пришли. Ксюша? Где Ксюша? Здесь! Давай радостно. Эмилия? Здесь! И Сабир пришел!
1: Здесь!
0: Отлично! Скажите, вам понравилось на Beam Radio?
1: Да! Да!
0: Классная экскурсия?
1: Да!
0: Еще хотите прийти?
1: Да!
0: Отлично! Вот так, друзья, легко и просто можно заглянуть к нам в гости. Напомню, что сегодня у нас были Ксюша, Эмилия и Сабир, 6 и 7 лет. Им очень понравилось, и мы вас приглашаем тоже. Приходите всем классом, с друзьями, с коллегами, даже взрослые тоже найдут для себя что-нибудь интересное. 2-930-800, звоните, узнавайте, как это все происходит.
3: Тик-так!

0: мотель.
1: Композиция «Мотыльки» прямо сейчас в эфире. Но напомню, что наша молодежь, которая у нас на иммерсивной экскурсии, выбрала другую песню. Говорит, ну поставьте нам вот эту вот «Танцуй, танцуй». Я ее с удовольствием ставлю и тоже ухожу из эфира. Бим-радио пританцовывая. Ну, потому что по-другому не получается. Камила Ягудина, Бим-радио. Всем говорю до скорых новых встреч в эфире. Всем счастливо и пока-пока.
2: Если хочешь танцевать,

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что ж, всем добрейшего вечера. Здравствуйте. 17.00 на часах в студии. Добро пожаловать. Это «Вечерний трубим». Сегодня криков будет в разы меньше, потому что напротив меня Игорь Никитин.
5: Здравствуйте. А, ты вот сразу так намекнул, сказал, что все, Игорю Никитину кричать в эфире нельзя. Добрый
4: вечер. Почему? Нет, тут просто всегда у нас есть замечательный коллег, который крик. Любит как бы это дело.
5: Женский крик такой.
4: Ярослав, если нас слышите, пламенный привет.
5: Да, большой.
4: В общем-то, да. Но сегодня Игорь Никитин с нами, и это тоже замечательно.
5: Хотел сказать «мальчишник», а потом подумал, думаю, частично.
4: Не совсем.
5: Частично.
4: Почему? Не совсем, а потому что сегодня у нас, как говорится, четверг, рыбный день. А помните, вот такая вот история.
5: Подождите,
4: была.
5: А вы удочку взяли с собой?
4: Игорь, не, пожалуйста, сподвигайте меня шутить не очень достойно в эфире про то, что удочка.
5: Ладно.
4: Вот, на самом деле, рыбный день, хорошо, это мы вспомнили, но по четвергам здесь у нас на БИМ-радио открытый микрофон. То есть у нас некий гостевой эфир. Говорит это о том, что любой слушатель любимой радиостанции может выявить свое желание, написать нам в социальной сети «Хочу прийти, мол, на вечерний трубим». И мы, пожалуйста, приглашаем и общаемся. Вот сегодня такой вечер как раз у нас имеет место быть. С нами сегодня наша слушательница, замечательная Гульшат Абзалова. Здравствуйте, Гульшат.
6: Здравствуйте, ребята. Добрый вечер, Петр, Игорь. Рада вас приветствовать.
4: Ну, начнем с того, что у меня есть немного информации, да. Ну, во-первых, мама двоих деток замечательных, Гульшат у нас. Далее, дипломированный ментор. Мне очень нравятся вот эти унифицированные современные
5: Подождите,
4: слова.
5: Подождите, у него волшебная палочка какая-то должна быть, получается, ментор?
4: А мне кажется, вот Гульшат сама может сказать, что такое ментор. Вы знаете, что такое ментор?
5: Нет, надо спросить.
4: Но человек, который, видимо, указывает вам какой-то путь.
5: Иди. Ну, слушай, уже у нас один певец указывал путь. Если хочешь идти, иди, если хочешь
4: Это же лучший мотиватор. Лучший мотиватор, вы знаете.
5: Мастер мотивации. Филипп Бедросович.
4: Дальше давайте продолжим. Ментор личного бренда, причем, кстати говоря. Игорь, я вон там на минуточку намекну. Ну, как скажет Александр Трезин. Она, кстати, тоже уже здесь сегодня будет. У нас еще
5: интересные у нас беседы.
4: PR-менеджер. То, что я особо прям вот котирую. Гульшат сама себе говорит. Я помогаю предпринимателям, экспертам и людям, работающим в найме, создать жизненную стратегию, чтобы реализовать свой потенциал и прийти к своим целям. Великолепно. Просто великолепно.
5: Сегодня... Подождите сейчас. Ну, нет, ну, хорошо. Из найма в свою собственную какую-то бизнесовую структуру. А, ну все, ладно. Успокоился.
4: А какой еще?
5: Не, ну просто уходите везде, создавайте свое.
4: Я думал, вы опять сейчас песни цитируете, коллеги.
5: Не.
4: Уходи везде, создавай, что ты хочешь.
5: Это вы цитируете сейчас, подождите.
4: Да, но такой песни нет, на самом деле.
5: А я вам скажу.
4: Но, продолжу я дальше, да. Чаще Гульшат говорит, что к ней обращаются люди уже внутренне наполненные. И готовы к большому масштабу и проявлению. Здравствуйте, Гульшат! Вот мы наконец-то и встретились.
6: Здравствуйте, Петр.
4: Мы уже готовы к большому масштабу и к проявлению. Я не
5: вы
4: знаю,
5: уже
4: как...
5: наполнен, получается?
4: Я не знаю,
5: вы
4: как вы, Игорь, меня просто распирает, я скажу вам. Вот
5: ох, ох, сейчас накидаешь. Давай в рамках все-таки, да.
4: Скажем следующее. Наши дорогие слушатели, вы тоже можете с удовольствием присоединяться к нашей беседе. Плюс 792-72-42-102.8. Это наши мессенджеры. Пожалуйста, Макс, пожалуйста, Телеграм. Тему мы сегодня обозначим вместе, Гульшат. Давайте мы ее огласим.
6: Да, давайте. Я предлагаю сегодня поговорить и ответить каждому слушателю, возможно, да, себе на вопрос, как найти свое зачем или как найти свое призвание. И есть еще сейчас очень модное такое трендовое выражение, как найти свое предназначение. Ну вот в последнее я не верю, честно вам скажу, потому что я считаю, что нет у человека предназначения, есть то, чем он любит заниматься. Вот и все.
5: У самурая предназначен для всего.
4: У самурая есть только путь, меня цели.
6: Кстати, в этом тоже есть очень здравая мысль. Да.
4: Там вообще философский контекст хороший везде.
6: Согласна, да. То есть я предлагаю рассмотреть, например, свое призвание, свой жизненный и профессиональный путь. Ну, в первую очередь, профессиональный и жизненный путь, потому что профессия, как мы все знаем прекрасно, да, накладывает на нас огромный отпечаток. Она определяет наше окружение.
4: У вас
6: она
4: на лице прям отпечаталось, Игорь.
6: Я вот прям смотрю, вы друг на друга чем-то похожи.
4: А мы братья. Все мы братья и сестры.
6: Замечательно. Я предлагаю вот посмотреть на эту тему более широко. Ну, сейчас на самом деле есть очень много трендовых штучек. И, возможно, вот все, что вы озвучили про меня, это немножко звучит даже инфо-цыгански, да?
4: А я думаю, Гульшат, вы сами о себе чуть-чуть попозже раскроете всю информацию более детально. Еще раз напомню, +7 92 72 42 8 – это наш мессенджер, куда вы можете задавать в том числе свои вопросы, которые, может быть, вас волнуют уже столько лет, и сейчас вы можете получить ответ. Давайте еще раз напомним тему, как у нас будет называться.
6: Как найти свое зачем?
4: Во!
6: Или как найти свое призвание?
4: Как найти свое зачем?
6: Да.
4: Очень интригующе звучит. Присоединяйтесь.
0: Вечерний Трубим.
7: Реклама на Бим-радио. Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
8: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска «Линимакс Литекс 3» объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Вернем на...

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 21 20. Акция действует до 28 июля.
2: Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
4: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
5: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
6: «Озон Фреш» позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинство 27-39-244-741, 16+.
8: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
9: А вы продаете рекламу?
10: Нет, просто даем послушать.
9: Красивая. 2-930-800.
11: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте «Наш дом.рф».

0: Трубим.
1: Напомню вам с удовольствием, что у нас по четвергам гостевой эфир. К нам приходят слушатели Бим-радио, рассказывают что-то о себе, рассказывают что-то о нас. Ну, знаете, такое тоже бывает.
2: Но сегодня мы раскроемся, так
1: сегодня
2: полагаю,
1: раскроются,
2: да?
1: Все, я думаю. Потому что, напомню, сегодня у нас замечательные гости. Сегодня с нами Гульшат Абзалова. Как мы тут выяснили, уже и ментор личного бренда, пиар-менеджер. За эфиром тут обсуждаем, разговариваем просто. Вот у Игоря везде вот это волосы на голове дыбом аж встает.
2: И это от наушников, скорее всего.
1: Еще раз здравствуйте, Гульшат, рад приветствовать.
3: Еще раз здравствуйте, Петр.
1: Я, кстати, напомню, тема у нас сегодня: как найти свое зачем, свое призвание вообще в жизни. Очень интересная тема. Гульшат, хотелось бы, чтобы вы немного о себе раскрыли все-таки историю. Как вы вообще к этому пришли? Не бывало же такое, что вы школу закончили и такие: вот я хочу вот в эту сферу?
3: 100%. Так, конечно же, не было, потому что, честно скажу, весь мой жизненный путь я просто шла, куда мне хотелось идти. Иногда я встречала сопротивление. Сначала со стороны мамы, потом со стороны мужа, но потом оказалось, что с мамой было проще договориться, чем с мужем, да? Но я что хочу сказать? Ну, если очень кратко сначала о себе расскажу. Мне 48 лет, вот через 2 недели мне будет 49 лет, я уже взрослая тетенька. И когда я закончила школу, как-то так получилось, что я хотела... Ну, не было больших интересов, но мне всегда нравилось изучать историю.
1: Так,
3: и
1: так,
3: я
1: так
3: сказала маме: я пойду учиться на историка. Но мама мне сказала... Ну, мы с мамой это много раз обсуждали, она никак не обидится, если даже это услышит. Мама мне сказала: сам, иди в педучилище или медучилище. Вот у нас в Нижнекамске, потому что я вообще родом
2: родилась
3: из Нижнекамска.
2: Да.
3: Нет, я родилась не в Нижнекамске, я родилась в далекой деревне.
1: Вы, коллеги, сразу не поддакивайте, а то не попадаете в далекую деревню.
3: Получается, мама говорила: иди в педучилище или медучилище. Я говорю: не, мам, я хочу в пединститут. В итоге... родители уступили, я поступила в пединститут и закончила Елабужский государственный педагогический институт. Я учитель по специальности история.
1: То педагог, есть, педагог,
3: да,
1: истории.
3: Педагог, да.
1: Потрясающе.
3: И я даже 4 года работала в школе. Но затем, вы знаете, так сложилось, что я увидела по телевидению у нас в Нижнекамске «Бегущую строку». Увидела «Бегущую строку», и там было написано, что служба новостей, можно, да, рекламировать, телекомпания «Эфир» набирает корреспондентов. Я подумала: я туда хочу. Я маме говорю: я туда хочу. Ну, в общем, ладно, я туда пошла, и так сложилось, что...
1: Подождите, как вот вы вообще туда пришли? То есть у вас же профильного образования там, да? Ну, учитель истории.
3: Да.
1: Понятно, то есть язык подвешенный, даты запоминаются быстро.
3: Это да, да.
1: Вот, Игорёк, вот когда вот ледовое побоище состоялось?
2: Вы меня не спрашиваете, вы что?
1: И
2: нет,
1: я не
2: помню. Тройка была.
3: Я тоже не помню, но, по-моему, в 13 веке.
1: Где-то вот так, на Чудском озере. Ну, так вот, а там же вы приходите, там говорят: надо в кадр выходить, надо как-то спичи какие-то записывать, то есть там же своя специфика.
3: Ну, конечно, своя специфика есть. И первое время было немножко страшно. И я помню, когда я брала первое интервью, то есть я держу микрофон, да? Получается, я держу микрофон.
1: А он вот так вот.
3: Да, а рука у меня вот прям в кадре очень сильно вот прямо трясется.
1: Вы были корреспондентом на выезде, так сказать.
3: Да. И я, значит, рука трясется, и я так, а я человек находчивый, я такая: хоп, вот так, здесь сложно, конечно, показать, сейчас расскажу.
1: А
3: да?
1: Мы то объясним,
3: получается,
1: давайте.
3: Да. То есть я в правой руке держу микрофон, да, и вижу, что она у меня ходит ходуном. То есть я беру, я помню свое первое в жизни интервью, взяла у инспектора по делам несовершеннолетних. Они
1: повезло,
3: там изымали
1: какого-то
3: ребенка из семьи, там какая-то была неблагополучная семья, но вот это первый свой выезд я, конечно, запомнила. И значит, ну смотрите, рука-то в кадре ходит ходуном, а раньше еще такая мода была, то есть снимали, чтобы был виден микрофон, и на нем...
1: Плашечка,
3: да. Да, вот эта плашечка, да, с названием канала. И получается, рука-то ходит ходуном в кадре, я раз левой рукой так, хоп, правую захватила, ее, так скажем, зафиксировала.
1: Так.
3: И дальше все прошло хорошо. Интервью я взяла, рука в кадре больше не тряслась.
2: Вопросы не вылетали?
1: Потрясающе. Слушай, вот видишь, человек нашел вот решение. Баланс найден.
3: Да. Ну, знаете, я уже многого, честно скажу, не помню. Помнится самое первое обычное и самое последнее. Конечно, я дрожала, конечно, я боялась, но я просто шла. А почему шла? Да? Мне часто люди задают вопрос, я вот дальше расскажу про свой жизненный путь.
1: Подождите, мы еще с телевидением не закончили.
3: Да,
1: тут информацию
3: уволили.
1: Смотри, подожди. Вот у меня написано: была корреспондентом, ведущей.
3: Да.
1: Это понятно. Директором службы новостей.
3: Ну, так сложилось, что я же работала в Нижнекамске, и поскольку, видимо, возможно, ну, мне не хочется, конечно, себя хвалить, но все-таки все мои клиенты... Надо, да? Все мои клиенты и все мои бывшие работодатели и люди, с которыми я сейчас сотрудничаю на аутсорсе, ну, раскрою секрет, я сейчас работаю на себя, да, они все-таки отмечают мою системность и четкость и структурность. То есть, понимаете, ну, возможно, это дало все-таки вот... Это к вопросу к тому, что сейчас говорят, якобы не надо детям высшего образования. Я думаю, совершенно напротив. Я стремлюсь, чтобы мои дети получали высшее образование, и не одно, даст Бог. Ну, первое, с моей помощью, дальше сами. Вот. И, ну, понимаете, это дает систему структурности, поэтому, когда я пришла на телевидение, я такая говорю, так, а почему вот это так, а не так? Ну, то есть, понимаете, корреспонденту дают тему, а ты идешь и дальше копаешь. И как ты уже договоришься, не знаю, кто тебе даст интервью. Представьте, я начала работать в эфире в 2000 году. Представьте, как раньше от нас бегали. Мы даже... Ну,
1: я вам скажу, и сейчас бегают.
3: Сейчас
1: от брата корреспондента.
3: Но раньше это была просто проблема. Нижнекамск, да? Представьте, начало 2000 годов. Мы шли, например, делать блиц-опрос. Это была самая вообще такая... Ну, сейчас вам скажу. Ну, это вот, это прям такая была повинность, которую никто не любил. Мы даже по очереди туда ходили. Мы, значит, выходим к Аркаде. Тогда у нас был такой торговый центр. Сейчас, по-моему, он по-другому называется, не суть. И, значит, выходим. Вот, например, идет толпа людей. Мы встали, и мы оказываемся с оператором в таком пузыре. То есть вокруг нас все обходят.
2: Все обходят
3: за километр. Все обходят. Получается, как будто здесь мина замедленного действия. Представьте? И при всем при этом нужно было... суметь подойти к людям, взять у них интервью, задать вопросы, получить что-то связанное в ответ. А отдельная была тема и проблема, это действительно взять интервью у руководителей, которые, ну, на проблемные сюжеты, да, там, почему у вас там труба течет.
1: А рассказывать-то, ой, как неохота.
3: Очень неохота. Вот, и потом все-таки, ну, на самом деле, ну, знаете, чему научил меня эфир, вообще в целом
1: телевидение? Ну, работа на телевидении, да.
3: Да, я, наверное, оставила там очень много своих комплексов, которые были со школьных времен. То есть, когда ты идешь, тебя в окно, а ты в дверь, не в наглую, нет, мы никогда не ругаемся. Ну, просто я говорю, а может, все-таки так, а может, так, потом через другого человека. И, понимаете, это на самом деле классно. Уметь отстаивать интересы своей компании, своего работодателя, и при этом делать это очень грамотно, профессионально, и потом учиться уметь дружить с этими людьми.
1: Вежливо,
2: коммуникация,
1: самое главное.
2: Да. Получается.
1: Конечно,
3: да,
1: конечно.
3: Да.
1: Коммуникация – это вообще самое главное в жизни.
2: Высшего уровня.
3: Однозначно.
1: В общем, по итогу, Гульшата, вы отдали телевидению целых 7 лет. Какая красота.
3: Целых 7 лет.
1: Но это невероятный опыт и стаж, я могу сказать. То есть это прям вот закалка такого характера. О-го-го.
2: А потом же еще, если главарь новостей... Человек же знал, где запятые поставить с образованием-то.
1: Серьезно?
3: Ух, это да.
1: Это да.
3: Ну, просто так получилось, почему я стала вообще директором службы новостей, да, ну, или проще говорить, уж давайте попроще будем говорить, редактором службы новостей. Ну, видимо, потому что я всегда была суперответственная, мама так с папой воспитали, да, и, соответственно, люди видят, у меня не было мечт, честно, у меня не было мечты стать там руководителем. Ну, я как-то была воспитана по-другому, я выросла в обычной деревенской трудолюбивой семье, и у меня не было такой цели даже. Мне даже такая мысль в голову не приходила, да? Вот если сейчас послушать, например, мою дочь, ее друзей, у них там все уже по-другому разложено. А у меня не было. Ну, как-то меня заметили, говорят, будешь? Я говорю, буду. Самой страшно, как всегда.
2: Ну, надо попробовать, интересно же.
3: Ну, надо попробовать, да. То есть надо все-таки попробовать. Я своим детям всегда говорю, если есть возможность, пробуйте. Это же не факт,
2: что ты пойдешь. Ошибаться, да, никто же не запрещает,
3: однозначно.
2: В принципе.
3: И так сложилось, что, да, я стала руководителем, а потом сложилась такая ситуация, и я решила попробовать что-то новое. Ну, возможно, есть в этом какая-то, ну, я не знаю, может быть, какая-то моя черта характера.
1: А вот давайте, Гульшат...
3: Становится скучно, наверное.
1: О том, как вам стало вдруг скучно на телевидении, и вы решили попробовать что-то нового, как говорится, смотрите в следующей серии.
2: Второй сезон.
1: Мы ненадолго прервемся. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. По-прежнему наши мессенджеры. Вы можете задать свои вопросы, наши сегодняшние гости. Я напомню, рассказать, кстати, свои истории. Очень это у нас приветствуется. Тема у нас сегодня «Как найти свое зачем, свое призвание непосредственно в жизни». Ну, а я вам пока пока расскажу информацию на правах рекламы. От спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
4: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: ограничение 6+.
1: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ССР МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Люксюм, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Так, ну что ж, 10 июля. Ожидаем переменную облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду. Местами порывами до 14 метров в секунду. А при грозе кратковременное усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью по республике 14-19 градусов со знаком плюс. Максимальная температура воздуха днем 21-26 на западе и юге до 30 градусов. Жары. Гидрометцентр Республики Татарстан. Вам говорим большое спасибо.
5: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
6: Вечерний ТРУБИМ.
7: Ну что ж, мы продолжаем нашу удивительную беседу, как найти свое зачем, свое призвание в жизни. Сегодня у нас в гостях наша слушательница Гульшат Абзалова. Прекрасно рассказываем истории, а уже побывали на телевидении мы вместе с Гульшат. Теперь вот мы перешли как раз к тому, когда Гульшат что-то новенькое захотелось.
8: Да.
7: Как это случилось-то вообще?
8: Вы знаете, я что поняла, во-первых, то есть, когда работаешь первый год на телевидении, это реально очень интересно. То есть, ты можешь побывать везде, ну, условно, там, сегодня ты у президента интервью берешь, да, а завтра, например, с осужденными в колонии общаешься.
7: Там Мотыляй, знаете ли.
8: Ну, да, кстати, ну, я не знаю, там, и это действительно, как вы правильно отметили, это классный, наверное, способ прокачать свои коммуникационные навыки, но другой вопрос в том, что никто не готов ждать, когда ты их будешь прокачивать, а людям нужен материал каждый день здесь, сейчас. И у нас даже была такая история, я не знаю, стоит ее рассказывать или нет, но в ней нет ничего крамольного.
7: Не знаю уж.
4: В глазах
7: Гульшат, это на вашу ответственность тогда.
8: Приходило очень много ребят, которым было интересно, они хотели себя попробовать, а потом они понимают, здесь не получилось, там не получилось. Или, например, у человека, ну, например, у девушки, у молодой женщины начинает классно получаться, а потом, ну, условно, там ей муж, у нее дети, муж говорит, ну, ты допоздна работаешь, неудобно, ребенка из садика забирать некому, зарплата небольшая, честно скажу, в СМИ она никогда не была высокая. Мы сейчас не жалуемся, мы просто констатируем факт, да? А мне как бы... А я была тогда не замужем, детей у меня нет, и я работала за интерес, и я готова была так работать. Ну, это был мой выбор, да? Ну, и однажды к нам пришел один парень, я вот до сих пор его помню, потому что через... В то время много людей через меня прошло. Условно приходят, например, 10 человек, из них остается, например, один, да?
7: Мне так нравится, после того, как вы сказали, что сегодня у президента, завтра осужденных, условно слово звучит всегда в этом контексте очень любопытно. Хорошо, извиняюсь, давайте вернемся к этому парню.
8: Да, пришел один парень, вы знаете, он так старался, но он сразу сказал, я работаю... Сейчас вам скажу, как это правильно, как это сейчас называется, в агентстве ритуальных услуг.
7: Ага.
8: Да.
7: То есть делаю... последний путь как бы людей провожает.
8: Он непосредственно делал, получается...
7: Бушлат, макинтош деревянный.
8: Да, и он говорит, вот не умею я разговаривать, я вот здесь так хочу научиться. Ну, мы с ним поговорили, и это был, наверное, единственный человек, ну...
7: А с кем ему там разговаривать-то надо было?
8: Нет, я имею в виду, он хотел здесь, то есть придя в нашу телекомпанию, службу новостей, он хотел прокачать свои навыки коммуникации.
7: А, все, я понял.
8: Я говорю, раз я с ним съездила, два съездила, ну, я человек добрый, да, я говорю, слушай, я честно скажу, не помню даже, как его зовут, это же было очень давно, получается, грубо говоря, где-то 23 года назад. Я ему говорю, ну, ты знаешь, ну, наверное, может, это не твое. Это единственный раз, когда я сказала
7: подождите, подумай, говоришь, может быть, это не твое, как бы, да, получилось?
8: И получилось, что это единственный человек, который я уволила в своей жизни, понимаете?
7: Обалдеть.
8: Да, да. Ну вот я до сих пор, наверное, в какой-то степени...
7: Он вам не пишет спустя 23 года?
8: Нет, нет, мы с ним очень хорошо поговорили, он действительно это все понимал и...
4: Веночек где-нибудь приготовил заранее там.
7: Сплюйте, Игорь.
4: Нет, ну это в режим ожидания.
7: Хорошо, так.
8: Нужно уметь прощаться с людьми все-таки. Отпускать их, принимать и идти дальше. Ну, что поделать?
7: Как дальше процесс-то пошел? То есть вот нужно же было тоже сделать шаг за дверь, скажем так, телекомпании.
8: Ну, знаете, я вот, кстати, ну, учитывая, что все-таки мне уже много лет, и время от времени я не то чтобы там страдаю и копаюсь в прошлом, анализирую, но... поскольку я очень много работаю с людьми, и мы как раз-таки прослеживаем их жизненный путь, да, и зачастую ко мне приходят, как я уже отметила, возможно, за эфиром, да, я сейчас уже не помню, что я говорила во время эфира, что за эфиром. Очень часто приходят люди, например, ко мне 40+, которые, например, и здесь уже у них все хорошо, например, и здесь они попробовали, и это попробовали. И человек дальше говорит: слушайте, а я даже не знаю, а чего я хочу? Это не то, чтобы человек не знает, не понимает себя. Это просто, это значит, что человек находится в какой-то степени на перепутье.
7: Угу.
8: И он думает, куда мне дальше пойти, чтобы мне было интересно жить. И вот если возвращаясь, напоминая, да...
7: К теме нашего разговора, да?
8: Да, к теме нашего разговора, как найти свое зачем.
7: Угу.
8: Вот здесь и заложено как раз-таки, вот есть такое тоже модное сейчас слово, инструмент, это персональная миссия. То есть мы задаем себе вопрос, зачем я, ну, условно, например, работаю здесь, да?
7: Угу.
8: Зачем я встаю каждый день с постели, условно, иду вот на эту работу?
7: Угу.
8: А зачем я, например, условно, там кто-то помогает людям, кто-то занимается благотворительностью? Да неважно. Все, чем человек занимается, он всегда себе должен отвечать вопрос «зачем?». Очень часто это бывает уже привычка. И это не хорошо, не плохо. Если человеку так комфортно, окей. Я же не говорю, что вот сейчас давайте, как вот Игорь, да, вначале, по-моему, говорил, побросали все, уходим из найма, уходим делать там бизнес и так далее. Нет, так вопрос никогда не стоит. Даже вот в той точке, в которой человек находится, не делая глобальных изменений, он все-таки может изменить свою жизнь к лучшему. Всегда. И в первую очередь я считаю, что человеку нужно ответить себе на вопрос в любой точке. То есть, может, ему 20 лет, может, ему 25, может, ему 40, а может быть, 50.
7: Я так, с разными людьми работала. И 60 работала. Может, наверное,
8: быть. И 60.
7: Быть.
8: Он должен себе задать вопрос, кто я.
7: И зачем?
8: Да, кто я. Второе. Какую пользу я приношу людям, даже если он работает бухгалтером в найме?
4: Тут главное не расплакаться.
8: Да.
7: А это уже специалистом? Ну, слушайте, это хороший психоанализ, по большому счету.
8: Да, это на самом деле вот надо много работать с собой. Я к этому пришла, честно скажу, достаточно давно. И да, я тоже читала много книг по психологии. Все-таки у меня 2 высших образования и куча курсов. И в первую очередь мы, прежде чем учить других людей, да, мы должны в первую очередь работать с собой. Это на самом деле, как сейчас опять-таки модное выражение есть, высокий уровень осознанности.
7: Угу.
8: То есть задавать себе вопросы и отвечать на них. И, скорее всего, зачастую человеку и к психологу идти.
4: Но это и есть коучинг, по-моему, да? Он же на вопросах основан.
7: Слушайте,
8: да.
7: Я вспоминаю...
8: В какой-то степени, да.
7: Отшедшего в определенное время такого замечательного исполнителя-музыканта, как Кирилл Толмацкий, если помните, такой был Децл, да? Вот все
8: помню.
7: Помнят вечеринку
8: у
7: Децла дома. А вот смотрите, насколько философские песни тогда еще мальчишка писал. «Кто ты? Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?»
4: Вон чего. Вон чего.
7: Это, кстати, тоже.
8: Вы очень хорошо подметили. Да, я с вами согласна. Но здесь, понимаете, мы же опять-таки не обесцениваем, вот кто ты, то есть кто я, что я делаю и как я помогаю людям. И здесь же мы не обесцениваем человека, не говорим, вот ты ничего не сделал для хип-хопа там, да, если продолжая слова этой песни. Или ты там ничего не сделал для своей компании крупного, там, ты не сделал ничего для своей страны. Мы не об этом. Мы говорим о том, что человек отвечает на вопрос, кто я, как я хочу дальше, куда я хочу дальше идти, в каком качестве хочу идти, и все ли у меня для этого есть, и что мне нужно сделать для того, чтобы туда, например, прийти. Это на самом деле, казалось бы, простая база.
4: Ну, какой сложный путь.
8: Ну, на самом деле все просто, но когда мы отвечаем себе на эти вопросы, мы проще смотреть дальше на жизнь.
4: Ладно.
8: И вот одна из моих ценностей, и, кстати, как это ни странно, потом, когда мы общаемся с людьми и моих клиентов, так получается, да, ну, когда человек ко мне приходит, я же у него не буду спрашивать, значит так, какая у вас ценность? Он говорит, честность. Я говорю, мой человек, я с вами дальше буду работать, правильно? Но так складывается, что когда мы общаемся с человеком, выясняется, что все-таки его тоже одна из ценностей, то есть равно жизненных принципов, это честность. И в первую очередь мы должны быть честны сами с собой. Потому что когда я честна сама с собой, я четко понимаю, что, честно вам скажу, опять-таки, да, мне уже не хочется никому врать. А вопрос, а зачем мне это? Можно промолчать.
4: Интересно.
8: Можно промолчать, да. Иногда вот, ну, условно, там подруга может спросить, слушай, а как ты думаешь? Или как там, есть же в анекдотах, да? Там еще есть фильм один «Я худею». Там девушка работала кондитером. Вообще шикарный фильм,
4: так.
8: Мне так нравится.
4: 18+, она работала, наверное, да?
7: На всякий случай, пусть на всякий случай будет.
8: И она работала кондитером, и очень сильно поправилась. Она приезжает к маме в деревню и говорит, мама, меня там парень бросил, он сказал, что я... толстая, а мама сидит и говорит, ну, это, ты не толстая, у тебя кость широкая.
4: Находит причину.
8: Да, да, находит причину. И мы здесь опять не о полноте, не об этом. Мы должны просто смотреть честно. Вот, да, я такая, мне это нравится, окей, все, без вопросов. Мне это не нравится, окей, что я дальше с этим делаю? Понимаете, и здесь на самом деле не нужно условно там лезть на Эверест или там бросать свою работу, или там условно там бросать мужа, или кардинально получать третью профессию, там кардинально менять свой профессиональный путь. Можно иногда обойтись и небольшими изменениями и дальше посмотреть.
7: Какие изменения происходили далее в жизни нашей удивительной сегодняшней гости, мы узнаем совсем скоро. +7 927 242 102 8. Если хотите что-то рассказать или спросить, можете пользоваться нашими мессенджерами. С удовольствием почитаем. А пока отличное музыкальное сопровождение, а потом блок полезной информации.
6: Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей. Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
7: 211 00 73
8: 0+.
9: Станет

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв». Испытание городом. ООО «Реал Авто».
3: «Газ Фолл» и «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
4: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали, шашлык, программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
6: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
7: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам светила. Овны, у вас есть проблемы с лишним весом, избегайте переедания. Тельцы, представителям этого знака обязательно в этот день следует отдыхать. Это будет, возможно, самый лучший вариант, чтобы пережить бурные события. Близнецы, звезды предупреждают, храните секреты в голове, не рассказывайте о предстоящих планах, пока не придет время. Раки, не обращайтесь за помощью к гадалкам и предсказателям. Вам будет достаточно узнать мнение друзей, чтобы успокоиться. Львы, день будет полон событий и перемен. Возможно, вы примете какое-то судьбоносное решение. Девы, вас ждет встреча с оригинальными и даже знаменитыми людьми, которые подарят массу впечатлений. Может, это будет какой-нибудь концерт. Весы, если вам будет скучно, займитесь спортом. Сейчас вам показано больше физической активности. Скорпионы, этот день может сложиться непредсказуемо. Надейтесь на помощь друга и на собственное везение. Стрельцы, на первое место выходит главное достоинство человека – его надежность. Романтика будет плохо сочетаться с требованиями этого дня. Козероги, затаенная обида измотает вас уже к обеду. Пусть у вас хватит мудрости простить и забыть. Водолеи, в этот день вы можете полностью довериться своей интуиции. Она, подобно путеводной звезде, выведет вас из тупика. Рыбы, настроение этого дня может сыграть с вами плохую шутку. Вы будете настолько доверчивы, что этим кто-нибудь воспользуется. Берегите себя и своих близких.
3: Вечерний Трубин.
4: Я вам с удовольствием напомню, что у нас сегодня четверг, а стало быть, у нас сегодня гости в студии в нашем замечательном вечернем Трубиме. Небольшая замена, кстати, у нас тоже Игорь напротив меня. Здравствуйте, Игорь,
5: еще раз. Здравствуйте, еще раз вас приветствую, очень рад.
4: Ну и с нами сегодня невероятные просто энергетики. Девушка, я скажу. Гульшат Абзалова.
6: Ну, ладно,
4: ваша улыбка просто невероятная, Гульшат. От вас такая приятная энергетика исходит. Мы сегодня обсуждаем такую тему, как найти свое зачем, свое призвание в жизни. Уже, в общем-то, мы часть жизненного пути Гульшат изучили. Вот осталась совсем малость такая, как вы еще и успели поработать пресс-секретарем в пресс-службе.
6: Ну, смотрите, идея какая была. Я же потом отслеживала свой жизненный путь, анализировала и думала, а почему... Ну, в общем, как дело было? Почему я вообще ушла работать на телевидении? Знаете, оказывается, это была моя детская мечта, просто я про нее забыла. Вы помните, ну, я же ребенок, который родился в 77-м году, и у нас был такой период, когда показывал телевизор, да, черно-белый, и там показывали либо балет, либо новости.
4: Балет я в 91-м помню, знаете.
6: Ну, его и до этого показывали.
4: Показывали, да, показывали.
5: Повторяли, это был повторный программы.
6: А 91-й, это уже такое знаковое было событие, а вообще балет показывали часто. Но балериной почему-то я не захотела стать. Но я увидела там тетеньку, такую серьезную, на черно-белом экране, и подумала, я тоже так хочу. Потом, представляете, я забыла свою мечту, а потом через столько лет увидела, вот, получается, бегущую строку на телевидении, да, и поняла, что я туда пошла, и только лет через 10 я вспомнила, что, оказывается, это была моя детская мечта.
5: Я же хотела!
4: То есть ушло в подсознание, и в нужный момент распаковка произошла.
6: Теперь как я ушла работать в пресс-службу? Когда я работала в эфире, я как-то увидела одну девушку, ну, в казанской телекомпании, пришла одна девушка, я не помню, как ее зовут, и она из эфира ушла работать в пресс-службу какого-то министерства. И тогда я вообще, кстати, я очень редкий человек, который практически вообще не завидует. Но я могу восхититься, да? Я могу сказать, я тоже так хочу. И вот я послушала, посмотрела девушку, они там спрашивают, как ты там устроилась и так далее. И я такая думаю, я тоже так хочу. Я про это забыла, и через энное количество лет, ну, получается, через 7 лет, я узнала, что в пресс-службу Танека, мы сейчас все знаем бензин, я не знаю, ладно, дальше не буду рекламировать. В общем, требуется, ну, там уходит один пресс-секретарь, требуется, ну, пресс-секретарь или специалист по связям с общественностью. И я поняла, я туда хочу. И я пошла, и меня туда взяли. Ну, не сразу, там долго было собеседование, конкурс. Но в итоге меня туда взяли, и это был классный опыт. В Вы знаете, потому что у меня же было много творчества и ответственности, но не было системы.
4: Угу.
6: И там я получила систему и прям порядок, и мне это понравилось. И, ну, были, конечно, определенные нюансы, что сложно работать в крупной компании творческому человеку. То есть там к этому не подойди, это, на этого не посмотри. Это причем в любой компании, да? И я всегда удивлялась, я такая думаю, а это зачем? А это почему? И, ну, в целом я получила очень классный опыт. Я научилась быть еще очень хорошим организатором. Я научилась смотреть далеко вперед. Я познакомилась с очень многими федеральными СМИ. Ну, это было тоже круто.
4: Об этом мы тоже чуть позже поговорим. И непосредственную пользу уже для наших слушателей тоже ожидает вас фактически через пару мгновений в новом музыкальном часе. А пока я вам с удовольствием расскажу, как у нас ситуация на дорогах в Казани.
3: Путевые заявки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз-клиник».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Итак, 4 балла в Казани. Сообщает нам об этом Яндекс.Карты, за что мы их, конечно, благодарим. Крупные пробки, рассказываю, где собрались. В Борисковской улице, Давлекеевская улица, Новодавлекеевская, от Дудинской до моста через железную дорогу. Ну, 13 минут вы там потеряете. Улица Пушкина от Левобулачной до Дзержинского 7 минут. 6-минутные затруднения замечены на Комиссара Габишева от улицы Сафиулина до Кулгале, а также улица Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова и Ленинградская от Копылова до Пржевальского. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинский мост «Миллениум» 3, транспортная свободная в обе стороны, Кировская дамба, затруднение в центр 1 балл, из центра 7. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Я всегда вот, знаете, коллег, жалею о чем, что так вот вроде бы 3 часа у нас идет шоу, да, а все равно время как будто мало всегда поговорить.
2: Да, да.
1: Игорь
2: хватает.
1: Никитин напротив меня.
2: Петр Нежинский.
1: Спасибо. И рядышком. С нами сегодня замечательная гостья Гульшат Абзалова. Еще раз рада приветствовать. Сейчас будем переходить уже непосредственно каким-то таким интересным лайфхаком для наших... Ой, я не то слово сказал.
2: Советом.
1: Лайфхаком я хотел сказать.
2: Ну и нормально.
1: Советов, да, в том числе.
2: Ну вот оно иностранное. Надо наши использовать слова.
1: Вот это все, вот, понимаешь, заморское. Как найти свое зачем? Сегодня мы об этом разговариваем. И свое призвание в жизни вообще, в частности. Рассказывайте, Гульшат, как вот вы до этого дошли? Как вы нашли свое зачем все-таки?
2: Ты не боишься, кстати, сейчас нас как покоучат с тобой?
1: Я не боюсь, я все, с удовольствием.
3: Ладно. Мы уже за эфиром о чем договорились, да? Раскрывая все секреты. Ну, смотрите, как найти свое зачем? Я, кстати, работаю и с детками. Ну, в первую очередь, это подростки, да? Начиная от 10-11 лет. Ну, раньше 10, мне кажется, как-то рановато работать,
2: да,
3: с ребенком.
2: Что там в сознании, да, у них,
3: да,
2: интересно.
3: Не, понятно, что там в 5 лет хочу стать пожарным, потом полицейским и так далее. Это еще, ну, детство.
2: Слушайте, это как профориентолог уже получается.
3: В какой-то степени, да. Но, смотрите, в первую очередь, например, давайте подумаем, как найти свое зачем. В первую очередь, надо понять, а чего хочет сам человек. И здесь неважно, какой... Давайте мы с вами разберем определенную категорию людей, например, какого-то возраста. Вот, мне кажется, здесь от возраста надо плясать и так подстраивать советы.
2: Я, ну, давайте. А, ну, давайте.
1: От и до, давайте.
3: Да,
1: какой возьмем,
3: но я все-таки вот предположу, что все-таки мне интересно работать, извините, конечно, такое выражение, с людьми от, например, 35 и старше.
1: Мы с Игорем, знаете,
3: да,
1: подходим.
3: Вы подходим. Да, замечательно. Ну так вот, и скорее всего в этом возрасте у человека уже есть определенное какое-то образование, да, профессиональное образование, высшее или среднее профессиональное образование. У него наверняка есть опыт работы, но наступает определенный момент, это никакой не коучинг, не инфо-цыганство, я работаю четко по методике. Смотрите, наступает момент, когда перестает, может быть, профессия радовать, может быть, перестает радовать... ну, вообще, место работы. Может быть, перестает радовать уровень дохода. Может быть, перестает радовать уровень компетенции или окружения.
1: Проще говоря, как говорится на молодежном, да, выгорание некое происходит в человеке, он начинает задаваться вопросами, да?
3: Да.
1: А здесь ли я?
3: Да.
1: А то
3: а
1: ли я в том
3: ли
1: я направлении
3: вот
1: двигаюсь?
3: Я предлагаю, вот, например, я сейчас вам дам очень такие короткие рекомендации, которые человек, каждый, любой человек может сам с собой ответить себе, то есть задать себе эти вопросы и затем на них ответить. Первый вопрос, например, вы можете, кстати, мне ответить. Вот Игорь или Петр,
2: давайте.
3: Кто я, например? Кто я? Вот кто вы?
1: Творец.
3: Творец, хорошо. Что вы творите? Какую пользу вы приносите миру? Подробности
1: после блока я обязательно вам расскажу.
2: Во время блока вам расскажу.
1: А во время блока я подумаю. А вы, Игорь, тоже, кстати, подумайте.
2: Подумайте, да, надо подумать. У меня сразу это...
1: Кстати говоря, плюс 7-9-2-7-2-42-8. Вот для наших слушателей замечательный вопрос.
3: Если у вас есть вопросы, конечно, задавайте. Мне будет очень интересно. Я люблю сходу отвечать на вопросы и решать интересные задачки. И смотрите, кто я. Дальше, да? Что у меня есть? Я здесь не про... говорю не про материальный доход, а вообще можно здесь все посчитать. Например, здесь можно посчитать, например, что у меня есть, какие у меня есть компетенции, какие у меня есть навыки.
1: Скиллы, так называемые.
3: Совершенно верно,
1: так.
3: Да. Вот те самые скиллы, да. Какие у меня есть профессиональные компетенции, какие у меня есть навыки в общении, в коммуникации. Ну, условно, может быть, у человека есть социальные сети, может быть, у человека есть крупная компания, у него есть команда, поддержка, окружение. Ну, здесь все можно посчитать, все, что можно. Вот.
2: Сейчас
3: все.
2: Комок накрутили.
1: Все. Обязательно, да, все посчитаем и выдадим, как вам только в эфир. Но прежде я вам расскажу информацию на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова, Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на БИМ-радио.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится. А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
5: Рестораны вкусом порадуют вас.
6: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
4: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
5: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
7: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
8: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 2120. Акция действует до 28 июля.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
11: В день семьи, любви и верности в роддоме «Скандинавия» подарок будущим родителям. Если ваш малыш появится на свет в августе, сентябре или октябре, воспользуйтесь скидкой 15% на роды по кодовому слову «Утромены». Подробности по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия» – место, где рождается счастье.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
14: 211-00-73-0+.
15: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
16: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741-16+.
17: Не выношу кронштейны на стенах.
18: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
19: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
20: Гипсокартон «Knauflist» выдержит все. Проверено.
21: Вернем на...

мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.

0: Звони 5-174-174.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: подзывает санитарку.
1: Клава!
2: Да?
1: Клава, подойди сюда.
2: Чё?
1: На прошлой неделе, помнишь, я тебе говорила, чтобы ты пациентов не посылала на три буквы, помнишь?
2: Ну, помню, чё?
1: Вот, тогда распишись, что ты прослушала лекцию по этике в медицинских учреждениях. Вот тут, представь, вот здесь. Всё, пошла отсюда, давай.
3: Вот оно как уходит шоу Шепелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Вечерний Трубин.
10: Я не понял, коллега, вы о чем?
11: Не-не, все хорошо.
10: Все хорошо.
11: Там, да, что-то должно. Оно же было же уже, все же.
10: А все еще будет. Расшепелявались. А знаете, все еще будет.
11: Все. А знаешь. Хорошо, хорошо.
10: Ну давайте напомню, что у нас происходит.
11: Давай.
10: А, давай, ладно.
11: Нет, ты...
10: У нас четверг, у нас открытый микрофон. Да. Сегодня у нас прекрасная беседа с прекрасной гостьей, с Гульшат Абзаловой. Невероятный жизненный путь, очень интересно. Человек вот то в одну сферу, то... Но на самом деле есть всегда схожести. Это как минимум, знаете, это вишудха, по-моему, называется в буддизме. Вот эта горловая чакра. Очень чувствуется, она развита, потому что через речь очень много происходит. Гульшат, тут я замолкаю, и вступаете вы.
12: Да, мы с вами остановились на том, что... То есть, получается, как найти свое зачем и как найти свое призвание.
10: Да.
12: Я целенаправленно говорю, что не предназначение, потому что сейчас есть, да, это очень модная такая фраза, трендовая. Я считаю, что предназначение – это как будто бы то, что нам предназначено свыше. Мы там не играем роль. То есть это, ну, кто там говорит, рок, судьба, карма и так далее.
10: Да.
12: Я... Не то чтобы против этого, я не буду выступать. Просто я хочу сказать, что проще найти свое призвание и ответить себе на вопрос «зачем?», чем понять свое предназначение. Так вот, мы с вами остановились на том, что мы говорим с вами, даем рекомендации, советы,
11: угу,
12: да, для людей 35+ и старше. Не ограничиваем возраст. Слушатели, которые хотят изменить свою жизнь и как-то вот ее изменить к лучшему. Ну, во-первых, кто я? Мы отвечаем себе на вопрос. Затем классно будет, если вы сядете и в спокойной обстановке напишите все, что у вас есть. Я здесь уже, ну, хочу повториться. Почему? Для того, чтобы у вас в голове структура была,
10: ну,
12: да?
10: Что
11: так,
10: есть.
11: В смысле, что есть.
10: Да, и,
11: да,
10: и
11: вот.
10: Что какого-то есть. Бэкграунда...
12: Ну, в первую очередь, я бы посчитала, знаете, не материальный доход, а я бы посчитала, в первую очередь, компетенции ваши. То есть, что я умею делать. Ну, условно, например, опыт работы. Сколько лет я работала, ну, допустим, вот женщина, например, бухгалтер, да, сколько лет я работала бухгалтером, сколько лет работала экономистом, что я умею делать, в чем мои сильные стороны, в чем мои слабые стороны. Это очень классно, если вы ответите себе на этот вопрос, то есть посчитайте все, что можно посчитать. Это называется твердые факты. То есть все, что мы можем посчитать, мы считаем. И это классно, когда человек зачастую это считает, например, посчитает все, ну, например, дальше, что еще это может быть. Помимо опыта работы, это могут быть какие-то умения, навыки, да, компетенции. Затем человек может быть лауреатом, ну, условно, там, какой-то премии.
10: Дипломы, он, может,
12: да,
10: какие-то получал в свое время.
12: Да, у него есть какие-то дипломы, у него есть какие-то награды. Ну, и даже если нет этих наград, у вас всегда есть что-то, что можно посчитать.
11: Благодарности.
12: Благодарности. То есть
10: лайки, смайлики,
11: да, грамоты.
12: Да, кстати, лайки, смайлики. Например, ваши социальные сети, количество подписчиков в них, это тоже ваш социальный капитал. Возможно, у вас есть, например, не онлайн-связи, да, не социальные сети, а, возможно, у вас есть, например, очень много связей.
11: Записная,
12: ну, условно,
11: книжка
12: там
11: в смартфоне. Да.
12: У вас, например, есть, да, много знакомых в своей сфере, нужных
10: вертикальные
12: людей.
10: Вертикальные связи, так называемые.
12: Да, то есть вот вообще все считайте, все эти твердые факты. Затем я предлагаю ответить на вопрос вот этот глобальный «зачем?». То есть, допустим, где я сейчас нахожусь, это точка А называется, да, в коучинге. А затем мы задаем себе вопрос. Хорошо, а зачем я здесь? То есть зачем я условно работаю, например, ведущим? Зачем я работаю, например, ментором личного бренда? Да? Зачем я работаю пиар-менеджером? И если я отвечаю себе на этот вопрос, и мне как-то с этим ответом хорошо, ну вы поймете, хорошо вам или нет, да?
11: Мясо кушать люблю.
10: С блокнотиком надо, знаете, посидеть пару часиков.
12: Надо посидеть. Если вас эти ответы устраивают, классно. Если не устраивают, тогда мы задаем себе вопросы дальше. Но даже если вас все устраивает, мы всегда можем сделать свою жизнь лучше. Я вообще, знаете, это лично, это никакая ни цитата, никакого, никакого гуру. Это мой опыт жизненный. Я считаю, что мы, вот каждый, находясь в своей точке, определенной точке жизни, мы всегда можем свою жизнь изменить к лучшему. И нет в этом никакого инфо-цыганства. Это просто осознание, понимание, куда я иду и что я могу сделать для того, чтобы прийти туда.
11: Угу.
12: Например, опять-таки, мы еще не ответили на вопрос «зачем?», да? То есть зачем? Какую пользу я приношу людям? Это персональная миссия. То есть, во-первых, мы отвечаем себе на вопрос «кто я?».
10: Ну, это главный вопрос, да, чтобы понять, да?
12: Например, давайте я вам приведу просто... Это никак никакая моя не реклама, а вообще... То есть я сейчас себя не рекламирую, я просто хочу привести вам пример. Например, я... Ну, больше я сейчас себя позиционирую как пиар-менеджер. Я, ну, например, я ментор личного бренда, пиар-менеджер. Я помогаю людям создавать жизненные стратегии для того, чтобы они реализовали свой потенциал и пришли к своим целям. И равно там картинка мира. Какая будет? То есть, ну, благодаря тому, что человек реализует свой потенциал, однозначно его жизнь меняется к лучшему, как минимум потому, что ему это нравится.
10: Ну, как минимум он реализовывается, да.
12: Ему становится интереснее жить, и его жизнь реально, ну, украшается. Вот у меня есть тоже любимый фразу «украшайте свою жизнь». Украшайте. И эта жизнь, она состоит из мелочей. Каждый день.
11: Потом ты попадаешь в поток.
12: Да.
11: И в эйфорию.
12: Вот про поток я бы тоже хотела остановиться, потому что очень многие люди говорят, что такое поток, в потоке, а вообще не понимают, откуда все это идет. Да. Откуда это идет и кто вообще это придумал, да? Так, далее. Мы, например, поняли, кто мы, какие у нас есть твердые факты. Мы определили, зачем мы этим занимаемся. И если нам не нравится, например, то, чем мы занимаемся, нас не устраивает ответ, найдите другое зачем. А чем бы я еще мог заниматься? Можно дальше покопаться, если бывают люди, говорят, я не знаю, например. И это отвечают люди не то, чтобы они там глупые, у них нет образования.
11: Может, они не пробовали просто больше ничего в жизни?
10: Мне кажется, это какой-то внутренний блок сразу просто включается,
12: возможно,
10: когда человек говорит, я не знаю.
12: Возможно. Но для этого есть другие обходные пути. Просто у нас сейчас нет времени туда глубоко углубляться. Я предлагаю пойти немного дальше.
10: Давайте.
12: Смотрите, дальше мы задаем себе вопрос, а куда я иду? Вот куда я иду? Например, чего это вопрос о том, что чего бы я хотела достичь, например, через 6 месяцев, через год. Если даже человек не знает, например, чем бы он хотел заниматься, когда я ему задаю вопрос, хорошо, представь, что ты выстроил стратегию свою, да? Допустим, ты не знаешь, куда ты хочешь прийти, а через 6 месяцев каких ты результатов достигаешь? И вы знаете, у людей начинает работать голова. Я вам серьезно говорю.
11: А уже результат, да, который
12: без пути. А потом он думает, что я хочу. Иногда это просто материально, и это тоже хорошо.
10: Знаете, ну, самоосязаемая цель.
12: Это самоосязаемая,
10: в принципе,
12: да. Это классно. То есть, опять-таки, мы все работаем ради денег, но не только ради денег.
11: Ну, понятно.
12: Сколько
11: тоже
12: я видела людей, все равно иногда люди говорят, ну, так сложилось, так получилось. Но все равно мы работаем не только ради денег.
10: Конечно.
12: А однозначно. Всегда есть что-то больше. Опять-таки, вопрос это, да?
11: Ну, потом созависимость,
12: зачем?
11: Благодарность,
12: да.
11: Ждешь, ты работаешь там.
12: И,
11: да,
10: какой подкованный,
11: да?
10: Игорь.
11: Да.
12: Получается, затем мы отвечаем себе, например, на вопрос, каких результатов я хотел бы достичь через 6 месяцев. Опять пишите все, что приходит в голову. Например, ну, условно, хочу стать диджеем на радио. Да? Вот я тут это вот ребятам за кадр рассказывала.
10: Ну, то есть, смотрите,
12: да,
10: получается, как бы это достаточно осязаемая и, ну, такая дистанция в полгода, в 6 месяцев, она вот как раз, да, может...
12: Да, ну, некоторым сложно говорить через 6 месяцев. Они говорят, нет, я ничего не успею. Я говорю, хорошо, мой принцип, я никогда не ломаю людей, никогда не давлю, а всегда иду в потоке с человеком.
11: Да, да, хотя бы начните.
12: И потом, например, через год. Далее, вот если слушать, я не знаю, возможно, кто-то из вас слушал, раньше, вот буквально 5 лет назад было очень модно и раньше слушать Брайана Трейси и его книги читать. Я его прослушала. Очень интересный дяденька, один какой-то американский миллионер, и он говорит, что надо создавать цели на 3 года, на 5 лет, но сейчас уже новые, новомодные другие люди, которые работают вот с целями, они говорят, что сейчас это уже сложно. Мир очень изменчив, но, друзья мои. И, кстати, если мы, опять-таки, возвращаясь к теме нашего эфира, да, то есть как найти свое зачем и как найти свое призвание, я здесь немножко вас разочарую, мы не можем его найти на всю жизнь. Сейчас такой мир. Понимаете, он изменчив, постоянно меняется.
11: Но тут мы согласны, да.
12: Да, но что мы можем найти? Вот, допустим, можно... Мне иногда задают такой вопрос, да? Сейчас я чуть-чуть даже запинаться начала. Ну, например, мне часто задают такой вопрос. Они говорят, ну вот ты и там работала, и тут училась. То есть у меня, можно сказать, 3 высших образования, куча курсов, да? Вот буквально в июне я закончила очередное обучение на пиар-менеджера. Прокачивала навыки уже пиарщика. И они мне говорят, и ты все эти годы себя искала? Нет, друзья, я не искала. В каждой своей точке я кайфовала. Я просто шла туда, где мне было интересно.
11: Где классно.
12: Да. Чувствуешь вот мне там тоже интересно. Я такая, вау, это интересно. Я туда иду и это делаю. Было ли мне тяжело? Да. Честно признаюсь, местами очень тяжело. Жалею ли я о своем выборе? Да вот вообще ни капли. Ни минуты. Совершала ли ошибки? Были у меня неудачи? Однозначно были. И вот эти вот... почему людям иногда порой сложно сделать куда-то шаг в никуда? Потому что мозг наш так устроен. И это, кстати, доказано уже.
11: Но
12: это доказано учеными,
11: да.
12: О том, что он говорит, его задача нас оставить в зоне комфорта. А когда мы идем, ну, условно, сворачиваем на другую дорожку, да, вот у нас есть путь, и я вот решила повернуть туда. Мозг тогда говорит, не надо, не ходи туда.
10: Это что-то новое, да. Это что-то страшное, мы не знаем,
12: и
10: что там
12: еще,
10: делать.
12: Например, он что может говорить? Я однажды услышала фразу, это, кстати, не моя фраза, но она мне так нравится. Как-то я купила обучение у одного очень крутого, не буду уж, ладно, рекламировать, называть имен. В общем, ладно, его зовут Дамир. Нет, его зовут просто Дамир, и он не казанский, он очень проявленный московский парень, очень крутой предприниматель, блогер, СММщик. Я у него купила обучение, и, значит, на первом уроке он сказал такую фразу. Он говорит, вот смотрите, вы сейчас купили обучение, будете обучаться, и мозг вам периодически будет говорить, слушай, зачем тебе это надо? Мы с тобой так хорошо жили, куда ты пошел?
11: Зачем тебе
12: зачем
11: это,
12: ты туда пошел? Чего ты там достигнешь? Отобьешь ты эти деньги или нет? Ну и так далее.
11: Интересно.
10: Потому что задача мозга, чтобы организм выжил.
11: Ну, во-первых,
10: на остальную энергию тратить не хочет.
11: Зачем?
10: Слушайте, вот эту интересную беседу мы будем продолжать далее. Сейчас ненадолго прервем. Кстати, на подходе у нас уже встреча с игрой будет. Да, тоже дождитесь, мы вас пригласим поиграть.
11: Про зубы?
10: Обязательно про зубы и поиграем. Да, пока у меня для вас будет информация на правах рекламы. Бим Радио представляет 10 июля, завтра. Вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. Живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходите в образе из 90-х, и вполне возможно, подарочек вы свой заберете. Ведущий вечера Альберт Батанин. 10 июля, 20:00, ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru для лиц старше 18 лет.
0: Реклама на Бим-радио.
13: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв». Испытание городом. ООО «Реал Авто».
7: «Газ» в пол и в «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
8: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
10: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
11: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
12: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
13: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
12: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
14: Отец, чем будем новую беседку красить?
15: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
14: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
16: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
17: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» близко к городу, далеко от суеты.
18: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2-930-800.
19: Напомню, что у нас на подходе игра «Ты мне зубы не заговаривай». Нам нужно два игрока, мальчик и девочка. Телефон в студии прежний, 292-102-8. Звоните прямо сейчас, призы и подарки имеются.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Так, ну что же, о погоде. Гидрометцентр Республики Татарстан рассказывает нам то, что сейчас в Казани плюс 25
5: градусов. Давайте уж не настолько быстренько, так что вы чуть помедленнее.
4: 10 июля переменная облачность ожидается по республике. Местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду. Местами порывами до 14. При грозе кратковременное усиление до 15-18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. Максимальная температура воздуха днем плюс 21, плюс 26 на западе и юге до плюс 30 градусов днем ожидаем. Все, спасибо. Гидрометцентр Республики Татарстан.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
6: Ты мне зубы не заговаривай!
5: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв». Испытание городом игры «Ты мне зубы не заговаривай». Автоверсия ООО «Реал Авто». В автосалоне «Дакар Проклайм». Мечта об авто станет реальностью. Автомобили новые с пробегом. Авто под заказ. Трейд-ин. Автокредит. Страхование. Прием авто на комиссию. Выкуп авто в «Дакар Проклайм». Есть все, что сделает покупку и продажу вашего авто максимально удобным. Не откладывайте мечту на потом. Найдите свой идеальный автомобиль уже сегодня вместе с «Дакар Проклайм». По адресу под Риса Лумумбы, 61. Телефон 8-804-333-7590. Банк, партнер, ПАО «Сбербанк России», страховая компания АО «Альфа Страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. На коду у нас приз, логично, конечно. Это сертификат «Семейный парк активного отдыха». Вот так.
4: Молодец.
5: Да, стараться. Давайте знакомиться с нашими игроками. Первым до нас дозвонился Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий.
7: Здравствуйте, добрый вечер.
5: Как настроение, как день проходит?
7: Отлично, заканчивается.
5: Заканчивается. Дмитрий, скажите, а вы нашли уже свое зачем?
4: Сломал человека.
5: Сломали человека. Да, можно было ответить за баней. Ладно, хорошо, Дмитрий, познакомьтесь с вашим оппонентом. Будем играть сегодня с Юлией, в том числе. Юлия, здравствуйте.
8: Здравствуйте, всем привет.
5: Свое призвание в жизни обнаружили уже?
8: Думаю, да.
5: А какое оно, если не секрет?
8: Мама.
5: Ах, мама! Ну, слушайте,
4: Паша, замечательно. Паша, я красивая. Ну да, тут все нормально, все понятно.
5: Базовый минимум.
4: Базовый, да.
5: Давайте напомним правила игры. Ты мне зубы не заговаривай. Ровно по одной минуте будет у каждого игрока. Ровно по 10 слов написано у меня и у Игоря, конечно же. А все слова связаны с тематикой автомобиля, автомобильстроения, движения, в частности, может быть, транспорта. What can I do? Нет, пока не надо.
4: Ладно, ну мало ли, просто переживай.
5: У нас тут это свои заэфирные приколы. В общем-то, за одну минуту вы должны отгадать больше вот этих вот понятий, чем ваш оппонент. Наша задача, как объясняющих, конечно же, не скатываться в однокоренные слова. Это, в общем-то, будет...
4: О, боже, это иногда так сложно для меня.
5: Боже, какой мужчина.
4: Да, я...
5: Дмитрий, тихо. Это я о вас, кстати, Дмитрий. Боже, какой мужчина. Вы дозвонились к нам первым. Вы можете выбрать, с кем в паре будете играть.
7: С вами.
5: С кем?
4: С вами, он сказал.
5: А, с вами?
4: Просто он, да.
7: С вами.
4: Викторович, поэтому все.
5: Я просто вспоминаю, это, знаешь, это в индийском есть всякие вот мудрецы с вами, их тоже называют. А была бы Ярослава, ее выбрал, я вот тебе стоит.
4: Я знаю, еще бы. 100%. Еще бы, конечно.
5: Хорошо, Дмитрий, вы готовы?
7: Готов.
5: Тогда я запускаю таймер. Наша минуточка начинается прямо сейчас.
6: Ты мне зубы не заговаривай!
5: Это такой, знаете, не до мотоцикл, но уже не велосипед.
7: Скутер, что ли?
5: Нет, но он тоже как бы вот как мотик, только такой попроще. Сыроежкин на нем ездил.
7: А мопед?
5: Ну, конечно же. Бывает механика, а бывает вот коробка...
7: Томат.
5: Правильно. Есть газ, сцепление и...
7: Тормоз.
5: Совершенно верно. Этот, Кинчев поет. Е-95. М7.
7: Трасса.
5: Молодец.
7: Трасса.
5: Ага. Автомобиль без верха.
7: Кабриолет.
5: Совершенно верно. В общем-то, машину можно взять в временное пользование. Как это называется, временное пользование?
7: Аренда.
5: Еще проще.
7: Каршеринг.
5: Еще проще, по старинке.
7: Прокат.
5: Прокат, конечно же. А их в торт вот втыкают, зажигают. И в автомобиле они тоже
7: свечи.
5: Есть. Молодец.
7: Свечи зажигают.
5: Отлично. А, это такое средство, которое говорит, через 300 метров поверните налево.
7: Навигатор.
5: Совершенно верно. А туда машину загоняют, чтобы ее починить.
7: Гараж.
5: И по-другому.
7: Автосервис.
5: Совершенно верно. И большой вот этот, большой груз у нас делают.
7: Тягач, КамАЗ.
5: КамАЗ, молодец.
6: Ты мне зубы не заговаривай.
4: Я бы последнее не засчитал бы.
5: А я засчитал
4: там
5: бы.
4: Там последняя секундочка прямо улетевшая. Да?
5: Давай мы знак
4: вопроса. Все, Юль, сейчас, в общем, мы с вами
5: подождите,
4: это.
5: Игорь, давайте мы поставим сначала знак вопроса.
4: Ну ладно.
5: Знак вопроса.
4: Ну слушай, все может быть. Сейчас ты мне такие сложные слова дал, что...
5: В целом, я скажу, Дмитрий, просто великолепно. Просто великолепно. Тут
4: красавчик.
5: И Игорь мне что-то параллельно какими-то руками какие-то показывает.
4: Я считал, загибал пальцы же, конечно, да.
5: Слушай, вот смотрите, лайфхак, дорогой коллега. Вот когда...
4: Пишешь на блокноте?
5: Я пишу на бумажечке,
4: на бумажечке
5: конечно.
4: Пишу,
5: зачем пальцами
4: все?
5: Считать?
4: Да? Ладно.
5: Ну что же, давайте в игру запустим Юлю.
4: Ух.
5: Юля, вы готовы?
8: Да.
5: Игорь, вы готовы?
4: Да.
5: Минута тоже готова.
6: Ты мне зубы не заговаривай!
4: Юля... Мы крутим педали и едем.
8: На велосипеде?
4: Да. А, вызываем его, чтобы доехать куда-нибудь.
8: Такси.
4: Так точно. Это топливо для дома, может, для машины.
8: Бензин, дизель.
4: Дом, в доме.
8: Газ?
4: Да. А, это традиционное русское хлебобулочное изделие в форме кольца, либо это разговорной речи руль автомобиля.
8: Бублик?
4: Нет. Руль автомобиля. Кручу.
8: Баранка.
4: Да, есть, отлично. А, водительское удостоверение. По-другому как называется?
8: Права.
4: Да, отлично. А, красный, желтый, зеленый на перекрестке стоит.
8: Светофор.
4: Отлично. А, это и УАЗик, и хлебобулочное изделие.
8: Буханка.
4: А, это, о боже, самоходная машина на колесном или гусеничном ходу. Там вешают тяги всякие в поле. Плуг, сеялки, косилки.
8: Дальше, не знаю.
4: Ну ладно, небольшое моторное судно, предназначенное для перемещения по воде.
8: Яхта, катер.
4: Да, катер. Ну и все, собственно.
5: Время!
6: Ты мне зубы не заговаривай!
4: Сейчас Петр начнет говорить.
5: Смотри,
4: у вас, нет?
5: Я сейчас скажу. Смотрите, Юлия, вот там было слово. Игорь просто очень сложно начинает объяснять. Вот я вот сейчас попробую вам объяснить, догадаетесь вы или нет, учитывая, что вы по профессии, вы сказали ваше призвание. По полям, синий...
8: Трактор.
5: Едет к нам. Понимаете, а вы там сеялки, понимаешь, веялки.
4: Гусеницы.
5: Гусеничный ход.
4: Ну ладно, все равно мы бы не успели, как минимум.
5: Ну, Дмитрий оказался, да, все-таки впереди на не то что полкорпуса даже.
8: Но он все-таки парень.
5: А, это все решает в этом мире, конечно.
4: Движение жизни,
8: понимаешь? Ему положено.
5: Юля, отлично играли. В любом случае, звонить еще будем с вами играть и выигрывать, я уверен. Пока можно передать привет.
8: Все, хорошо, всем, кто узнал, всем приветики, всем отличного вечера, хорошего настроения, всем пока-пока, спасибо за игру.
5: Спасибо, Юля, вам тоже отличного вечера с любимой радиостанцией.
4: Подписывайтесь и ставьте лайки, не хватило, честно, мне фразы в конце привета, Юля.
5: Нормально. Давайте чествовать нашего победителя Дмитрия. Дмитрий.
7: Спасибо большое, Бимрадио, за викторины.
5: За нектарины?
7: Викторины.
5: Так.
7: Вот. Петр, вас с прошедшим днем рождения.
5: Спасибо.
7: Успехов, здоровья, самое главное. Вот. И процветание Бимрадио, спасибо, что вы есть. Всем хорошего вечера. Лето продолжается. Отдыхайте, дерзайте, набирайте витаминов.
5: Будем стараться, как говорится, Дмитрий. Оставайтесь на линии, за эфиром расскажем, как вы заберете свой подарок. Игра «Ты мне зубы не заговаривай» к нам обязательно вернется, но учитывая, что завтра пятница, скорее всего, завтра.
4: Скорее всего, я так жду.
6: Ты мне зубы не заговаривай!

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В Японии традиционно готовят суши только мужчины. Считается, что температура рук женщины выше, чем у мужчин. И что из-за этого может измениться вкус рыбы.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Реклама на БИМ-радио.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: «Транснефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
5: Мы открылись. Новый
6: 604-28. Откачки.нет. Рассрочка от АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности. Сложности и риски.
7: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: тоже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
5: Мы открылись. Новый ресторан «Улар».

0: перепутать кран с холодной и горячей водой, уйти и забыть выключить свет – бывает. А вот переплачивать за ЖКУ – уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты – Т-банк.
2: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
3: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
4: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО СЗСМК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Часто.

0: Скорей позвони 09388.
1: АО «Уфанет» – не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план «Уфанет 2000» предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: трубим.
1: Что тут творится за эфиром, вы бы знали. Какие интересные темы обсуждаются.
2: Зачем ты это говоришь?
1: Частично вот они сейчас зачем? Будут озвучены здесь у нас да. в прямом эфире. Я об этом, поэтому, Игорь,
2: тогда
1: я
2: да.
1: говорю.
2: Тогда да.
1: Да, я напомню, что у нас сегодня открытый микрофон. Гульшат Абзалов у нас сегодня в гостях. Очень интересная беседа, очень много пользы, я уверен, для наших слушателей в том числе. Если что, вы можете, кстати, всегда написать в наши мессенджеры +7 927 242 102.8, насколько вам полезно вообще сегодня вот было вот это все послушать. Приняли вы для себя что-то?
2: Зачем?
1: Или не приняли? Кто вы? И зачем мы?
2: Да, и
1: давайте
2: зачем
1: продолжим.
2: Ну,
1: Что?
2: Что? Да.
1: Гульшат, вам слово.
3: Да, я предлагаю дальше продолжить. Смотрите, опять напомню нашу тему, да? Угу. Как найти свое зачем, как найти свое призвание, если вам даже 35+. Но я думаю, это будет полезно и тем, кому 25+. Сейчас будет то, что полезно, мне кажется, всем. И особенно в том числе родителям детей, подростков, которые себя должны найти. Хотят они или не хотят, они должны выбрать профессию, да, идти дальше. И я бы вот здесь это полезно задать и детям, подросткам, и даже себе. Вот три глагола. Ответьте себе, напишите три глагола. Что дается вам легко? Вы mm-hmm. можете это задать вопрос себе, mm-hmm. вы можете это задать вопрос своим детям. А что mm-hmm. дается тебе легко? И на самом деле три глагола, дальше, следующий этап. Например, три глагола – это следующий этап развития. Например, назовите людей, чьими компетенциями, навыками или умениями вы бы хотели обладать. И если вам, например, допустим, ну, условно, я вот сейчас буду прям очень утрировать, да? Например, если человек, допустим, ну, давайте я сейчас приведу пример. Например, он классно играет на гитаре, uh-huh. но он бы хотел научиться петь, uh-huh. да? Например, петь свои песни. И это значит, что у него есть там потенциал. Вот что вы ни говорите, все равно в этом есть здравое зерно.
1: То есть, получается, человек что хочет внутри, на да. самом деле у него уже к этому есть...
3: Совершенно верно.
1: Но предрасположенности, назовем
3: да.
1: их так.
3: И вот знаете, вот есть такой известный супер, самый, по-моему, продаваемый в истории человечества художник Пабло Пикассо. Uh-huh. Ну, он давно уже почти. Да? Но у него было очень много классных цитат и фраз. И у него была такая классная фраза. Он сказал: «Все, что вы можете вообразить, реально». Ну, мне со мной часто спорят, говорят, это не так. Ну, например, условно, да, допустим, вот я же не хотела стать балериной в детстве. Я ее не стала,
1: не стали, да?
3: Но у меня была мысль в детстве стать, например, ведущей, и я ею стала. Или, например, я же не хотела полететь в космос, не хочу. Вот, ну, мне прям вообще туда не хочется, и я не полечу. А, ну, это, конечно, очень такой глупый достаточно пример, но все-таки...
1: Ну, нет, подождите, тут наверняка, как бы, начиная говорить, что там нам рассказываешь, это как бы в сторону эзотерики, как будто, но тут же, получается, срабатывает...
3: Нет, это не эзотерика.
1: Да, я понимаю, это уже фокус внимания.
3: Потому что, да, ну почему-то, например, вот человек, который играет на гитаре, например, музыкант, он хочет научиться петь и хочет выступать. Почему-то он же не хочет идти, условно, и строить компанию многомиллиардную. Ну, неважно,
2: гитару
3: что.
2: Гитару продавать.
3: Да. Понимаете, или человек, например, хочет заниматься автосервисом, ремонтом. Тоже классно. Понимаете, эти желания, они возникают не просто так. У этих желаний всегда есть основная база, потенциал. И поэтому вот это очень удобно с детьми. И даже когда порой клиенты, например, мои, они говорят, я и это делаю, я даже не знаю, чем я хочу заниматься, мы идем часто в детство и в детстве обсуждаем, а что ты больше всего любил в детстве?
2: Например. Машинки играть.
3: Ну, хоть бы и так.
1: Игорёк, знаете, автосервис.
3: Можно опросить родителей. И вообще вот это почувствовать. Можно вот потешить своего внутреннего ребенка и спросить, а чего он хочет. И мне кажется, это очень классно. Почему? Это опять-таки это не про эгоизм. Это про то, чтобы реализовывать свой потенциал. И когда у нас есть потенциал, и плюс нам это интересно, ну все, дальше вам. Не то, чтобы все будет легко. Нет, не будет легко, но будет очень интересно. И вы будете сами собой заряжаться от своего вида деятельности. И я, кстати, хотела вернуться, да, к этому очень модному сейчас давно уже выражению, типа «мы в потоке». Mm-hmm. Вот вы вообще знаете, да,
2: кстати,
3: кто
2: да.
3: придумал это выражение и откуда оно пошло. Есть такой, я сейчас, конечно, не знаю, жив
2: он или нет. Хотел сказать блогеры, но,
3: нет. Есть очень известный современный психолог. Он является основоположником позитивной психологии. Его зовут Михай Чиксетмихайи. И он написал достаточно такой серьезный научный труд и изложил его в книге, и она называется «Поток».
2: Mm-hmm.
3: Книга, я ее читала, честно скажу, достаточно давно, вот стоит перечитать, и я думаю, что при желании вы даже можете, возможно, ее найти, вот вообще легко.
1: А я тут купить. Все книжки, которые вы называете, записываешь, да?
3: И, смотрите, книга не очень легкая для прочтения, потому что он же проводил исследования, да, определенные научные исследования.
2: Ну, надеюсь, не научным языком там
3: Нет,
2: все написано?
3: Нет, местами научным, но, мне кажется, любой человек сможет разобраться, кому это интересно. И вот он как раз там и первый раз употребил вот это выражение, что когда человек занимается любимым делом, он даже, знаете, он может порой забыть, извините за подробности, что он хочет пить, что, возможно, он хочет есть, возможно, он хочет туалет, а, возможно, ему просто душно или жарко, но он этого даже не замечает, потому что он до такой степени увлечен своим делом. И вот это состояние он назвал состояние потока.
1: Красиво.
3: И, знаете, там есть такое очень интересное у него наблюдение в этой книге. Я, конечно, не сейчас скажу, что воспроизведу дословно, я книгу эту читала давно. Он даже там рассказывает и выводит свою версию, почему, например, некоторые дети в малолетстве становятся, например, совершают преступления. Знаете почему? А потому что у ребенка не было другого примера, как получить кайф и драйв от этой жизни, понимаете? То есть и пойти условно, там с пацанами, там с мальчишками пойти и совершить, например, кражу, я сейчас никого не оправдываю, я просто говорю, понимаете, это адреналин.
2: Своего рода адреналин, да?
3: Да, это выброс эмоций. Потом они, например, украли, не украли, их поймали. Представьте, какой всплеск эмоций. И все. И потом, и у человека просто не было другого примера. Поэтому мы должны давать детям пример и смотреть их потенциал, и смотреть, а что у него есть и куда он хочет идти дальше. И поддерживать. Круто. Понимаете? И то есть наша задача, вот, кстати, за эфиром, Петр, спасибо, Петр, за эту мысль, что вы напомнили. Вы говорили о том, что вы творец, и каждый из нас в той или иной степени является творцом. Мы творим, мы что-то делаем. И когда мы делаем то, что нам нравится, то есть, грубо говоря, мы идем в мир, приносим людям пользу, да, то есть мы вступаем в отношения с этим миром, с этими людьми, и мы начинаем быть не просто творцами, мы сотворцы. И вот вы знаете, и на самом деле в этом и есть, наверное, в какой-то степени легкость бытия. Если вы хотите, чтобы вам жилось легче, делайте то, что вам нравится.
1: Иногда даже мы с удовольствием вытворяем. Продолжим нашу беседу пока о дорожной ситуации на Казанской дороге.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз-клиник».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Итак, 3 балла на казанских дорогах, сообщает нам Яндекс.Карты. Расскажу, где небольшие затруднения расположились. Это Астрономическая улица Голиаскара Камала от Кремлевской до Московской 8 минут. И 7-минутные затруднения на Комиссара Габишева от Сафиуллина до Кулгали. Также улицы Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова. А также улица Пушкина, улица Татарстана от улицы Щапова до улицы Габдулы Тукая. И ровно 5 минут время проезда замечено на улице Чернышевского от Кремлевской улицы до Московской. Что касается ситуации на мостах и дамбах, то все мосты и дамбы совершенно свободны в обе стороны.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Ну вот, Петр сказал. Игорь, начинай. Я начинаю еще раз. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Час музыкальный. Мы трубим тут. Сегодня у нас свободный микрофон. И, в общем-то, не такой он и свободный, я бы даже сказал.
2: Слушай,
1: потому что
2: мне кажется, надо
1: человек какой серьезный.
2: Больше свободы для этого микрофона.
1: Да-да-да,
2: я просто
1: свободы.
2: Прям вот.
3: Они у меня регулярно его отбирают, включают рекламу. Я вступаю в поток.
2: Поверьте, Гульшат, нам приходится этого делать. Так бы мы с удовольствием разговаривали.
1: Это важно нам, на самом деле, включать рекламу.
2: Я напомню, что по четвергам у нас здесь свободный микрофон. На гостевой эфир к нам приходят такие же слушатели, как и вы, дорогие наши радиослушатели. Простите за масляное масло. Для этого достаточно в социальных сетях написать «Хочу на Трубим» со своей темой. Приходите, мы ее с удовольствием расскажем. А тему сегодня мы с Гульшатом раскрываем. Просто
1: да.
2: Невероятную. Невозможно наговориться. Как найти свое, зачем, свое призвание в жизни? Я умолкаю, Гульшат, вам слово.
1: Там осталось это чуть-чуть буквально.
3: Вы знаете, на самом деле у меня еще... Я могу говорить много и долго, но я понимаю, что, во-первых, время эфира ограничено.
1: Да.
3: Во-вторых, я всегда за то, чтобы уходить нужно вовремя и красиво, пока я вам не надоела. Поэтому я хотела прийти сделать какое-то завершение. Во-первых, я хотела отметить ошибки. Это мой личный практический опыт. Не работа с собой, а работа с клиентами. Да? Самые частые ошибки, которые совершают люди и думают, что они очень в этом правы. Я сейчас не хочу вас переубедить. Я вам хочу сказать, что если вы услышали это и замечали это за собой, то постарайтесь от этого избавиться. То есть
2: некие наблюдения, как
3: да,
2: бы сейчас
3: да,
2: будут
3: это прям реально наблюдение. Знаете, очень часто замечаю, что люди очень часто застревают в старых представлениях о себе. То есть человек уже давно больше в масштабах, например, личности, в масштабах профессии, в масштабах своей деятельности, а он еще о себе думает, что он такой маленький, каким был 10 лет назад, меньше. И когда мы работаем над как раз-таки жизненной стратегией, прописываем эти твердые факты, которые вы сами можете прекрасно прописать, в предыдущем части, мы это обсуждали, тогда он говорит, обычно люди говорят, неужели это все я? Я говорю, да, это все вы. Присваиваем себе и идем дальше. Дальше. Следующее. Мы очень часто, особенно люди с опытом, кому 40+, 35+, мы обесцениваем свои знания, компетенции, навыки. С какого принципа? Мы думаем, слушайте, я столько лет это делаю, мне это делать легко, значит, как будто бы это не имеет цены. На самом деле, это имеет цену. И особенно, если вы впадаете в состояние потока. От того, что вам это дается легко, это не значит, что вы должны продавать это дешево.
1: Так-то 2500.
2: Минута.
3: И еще следующее. На самом деле, это для меня, для самой очень актуальная тема. Если предыдущие две я уже отработала, например, на себе, а третье, это мы очень часто живем в старых негативных установках. И здесь есть очень простой лайфхак. То есть вы берете, выписываете эту установку, которая мешает вам жить, переворачиваете ее и старайтесь ее себе в голову внедрять. Я вам сейчас приведу очень-очень грубый пример.
1: Можно?
3: Очень-очень
1: примитивненький.
3: Чтобы вы поняли. Например, мужчина может думать, все женщины стервы, им всем нужны, например, деньги.
1: Ага.
3: Да? А женщина, например, может думать, все мужчины...
1: Нужно одно и то же.
3: Нужно одно и то же, да? То есть мы берем и эту установку, мы ее переворачиваем в хорошем положительном смысле. И затем это пишем. Говорим себе. И стараемся смотреть на мир по-другому. Потому что мы сами себе ставим границы. Мы сами многого не видим. Мы зашорены очень часто. Это не хорошо, не плохо.
1: Так вам только деньги нужны или нет?
3: Хороший вопрос.
2: Ждал 3 часа, чтобы спросить.
3: Не только деньги. Вот поверьте.
1: Все. Слышали, мужчины? Все в порядке.
3: Однозначно. Но опять-таки все зависит от установок человека. Но я хочу сказать, что от того, что у вас много лет повторялась одна программа, это не значит, что так будет всегда. Посмотрите на нее, переверните и попробуйте в этот раз сделать по-другому.
1: Я люблю щелкать.
2: На самом деле, самое главное программу – это отследить. Как минимум.
3: Это
2: и тогда уже с ней начать можно работать и действительно перепрограммировать. Просто Гульшат Абзалова, я напомню, у нас сегодня в гостях невероятная встреча. Я вам очень благодарен, что именно сегодня вы пришли к нам в эфир.
3: Спасибо.
2: Не могу
3: спасибо
2: все рассказать
3: вам
2: в прямое эфирное пространство, но это мое чисто сердечное ощущение вас. Я вам очень благодарен.
3: Спасибо, ребят, вам огромное. Мне было очень интересно с вами пообщаться, а у меня уже нет времени, да? Я хотела базовые правила.
2: Буквально давайте, да, успеем.
3: Сколько? Минута? Две?
2: Минута есть.
3: Минута. А что я еще хотела сказать? Базовые мои личные жизненные правила никому не навязываю. В первую очередь, я вот лично для себя вывела правила последних, наверное, 5 лет. Начинайте каждое утро с благодарности. Благодарите мир, судьбу, Аллаха, Вселенную, себя, кого вы верите, во что верите, за все, что у вас есть. Второе – это верьте в себя. Даже когда вас никто не верит, вот верьте в себя. Потом другие люди к вам присоединятся, а может не присоединятся, а может придут вообще другие люди, и это кайф. Ну и третье – прощайте. Прощайте всех своих обидчиков, прощайте себя за то, что вы что-то когда-то не сделали. Принимайте все, что вам дает эта жизнь, и любите ее во всех проявлениях.
1: Прощайте. Спасибо огромное.
2: Я знал, что это скажет, поэтому дал, поэтому выдержал паузу.
3: Благодарю за такую возможность поделиться своими знаниями и своим жизненным опытом.
2: Мы тоже в ответ вас благодарим, Гульшат. Это прекрасная была встреча.
1: Спасибо.
2: Надеюсь, она была всем так же полезной нашим слушателям. Мы продолжим далее. Блок полезной рекламы. А, кстати, еще в этом часе будем путешествовать вместе с Лисой Анбатридиновой, поэтому далеко не убегайте.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
6: Устали делать откачку септика? Закажите установку настоящего биосептика, который не нужно откачивать. Удобная рассрочка. Подробнее 296-04-28. Откачки.нет. Рассрочка от Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв. Испытание городом» ООО «Реал Авто».
8: «Газ Фолл» и «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
9: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
11: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
12: Вернем

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2 930 800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я не говорю, что я Бэтмен. Но обратите внимание, что еще никогда никто не видел меня рядом с Бэтменом в одно и то же время.
2: Это чудо! Чудо! Чудо!
3: Ого, детка! Это шоу! Шоу Шепелявых!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: без возрастных ограничений.
1: В мире интересного.
2: Начиная с 2012 года, около 100 французских железнодорожных вокзалов оснащены фортепиано, на которых может сыграть любой желающий. За это время, как утверждает обслуживающая компания, ни один инструмент не был поврежден вандалами.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.
5: Путеводитель. Туристический проект на БИМ-радио.
6: Как и вам обещали, обычно здесь пам-пам-пам-парам-пам-пам-парам, но я сегодня за Ярослава буду делать.
7: Тун-тун-тун.
8: Лисан, ладно, ребят, но...
6: Лисан Батрединова у нас в гостях. Здравствуйте. Это путеводитель. Очередное какое-то уникальное путешествие нас ожидает. И, кстати говоря, мы с удовольствием приз какой-нибудь подарим, если вы отгадаете, куда мы будем путешествовать вместе с Лисан.
8: Да.
6: Пожалуйста, Лисан. А, в МАКС надо будет написать. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Игорь Никитин, кстати говоря, напротив меня, будет внимательно отслеживать. Первому давайте, да? Первому.
8: Он знает ответ, да.
6: Все, хорошо, я умолкаю, пожалуйста.
8: Да-да-да. Итак, ребята, вообще замечательная сегодня новость будет, и мы сегодня виртуально посетим страну, в которой столица называется так же, как сама страна. Это, во-первых, прям вот очевидные вопросики задаю. И там, в этой стране, снимались «Звездные войны»,
6: вау.
8: «Деревня Татуин». Точнее, ну, не деревня, а планета Татуин.
6: Именно деревня Татуин,
8: а там деревня, да. Деревня Скайуокера, да, все верно. Что, что, есть ответы? Да ладно.
6: Давайте еще как-нибудь подскажем.
7: Секунду еще.
8: Ну, хорошо, в этой стране находится тот самый Карфаген исторический. Да, да, ну, ребята, да ладно, да ладно. Никто не знает, что ли?
7: Алжир написали.
8: Ну нет, на ту начинается, давайте.
6: На ту начинается?
8: На ту начинается.
6: На С, походу, заканчивается.
8: Да, да, да, Петр, ты догадался.
7: Есть правильный ответ.
8: Кто угадал?
7: Денис Иванович самый первый написал. Сначала, конечно, написал Израиль, а потом написал... Он написал Тунис.
6: Денис написал Тунис.
7: Так точно.
6: Это правильный ответ. Мы вас поздравляем, Денис. Но всегда можно, да, чтобы как бы...
8: Да, что выиграли-то в итоге?
6: А мы, да, знаете, что подарим?
7: А, слушайте, слушайте, Денис уже выиграл у нас.
6: Что вы говорите?
7: Да? Что-то выиграл 3 июля прям.
6: Ай-яй-яй. Денис, ну тогда не помогайте. Давай следующий.
8: Отменяем Дениса.
7: Галя, надо. Галя!
8: Галя у нас отмена.
7: Тогда Лилю мы поздравляем.
6: Лилю поздравляем. Лили, вы получаете сертификат в ирландский паб.
7: Ого-го.
8: Да-да-да.
6: Ну что, мы сегодня отправляемся в Тунис.
8: Тунис, да, ребята, буквально недавно открылись перелеты из России в Тунис. Правда, пока из Москвы и Санкт-Петербурга. Но цены, я вам скажу, очень даже приятственные. На двоих можно за 160 тысяч на неделю уехать. Очень приятные. Что вообще там за популярные курорты? Это Хамад. Мед, там очень хорошие ухоженные пляжи, первоклассные таласса-центры. Это, если вы не знали, это водоросли берут, на вас шмякают, и вы оздоравливаетесь со страшной силой.
6: У нас это везде сплошь и рядом,
8: ну,
6: бесплатно.
8: Нет, там специализированные. Дальше есть очень интересный тоже город Сус с двумя «С» на конце. Там отличная экскурсионка оттуда, модные дискотеки, то есть все тусилы, тусовщики тусилы, господи, я второй день генерирую какие-то новые слова.
6: Все тусилы.
8: Все тусилы, да. Дальше. Монастырь называется. Там более поспокойнее. И, конечно же, Джерба. Остров Джерба. Живописнейший остров. Оливковые рощи, чистые пляжи, уютные спа. Розовеющие открыли фламинго лагунами. И что я вам могу сказать? Ребята, в первую очередь, я там была, ну, достаточно давно, но помню до сих пор. Это незабываемая экскурсия. Как я говорила, Карфаген, да, можно посетить во время однодневной экскурсии. Там посещается три столицы. Это столица Туниса, Тунис, который называется. Это Карфаген. И, конечно же, Сиди Абу Саид. Это такой город, вот если погуглите, ребята, это будет невероятно. Это белоснежные домики с синими ставнями, крышами. Невероятно красивейшее место. Ходите там, фотографируйтесь еще вот эти вот розового цвета цветущими всякими кустарниками. Это невероятно красиво. Обязательно нужно туда съездить. И, конечно же, двухдневная экскурсия в пустыню. Звучит странно. Да, да, странно, а на самом деле там невероятно красиво и удивительно. Но в первую очередь, куда вы попадаете? Конечно же, вы попадаете в Эль-Джем. Это римский Колизей. В Африке это третий по величине римский амфитеатр в мире. Он сохранился удивительным образом. Погуглите, ребят. Правда. Петр, погугли. Гуглишь уже?
6: Да.
8: Вот, молодец,
6: гуглю,
8: да.
6: Гуглю,
8: Эль-Джем, римский Колизей. Дальше. Посещение идет Тамата-Мата. Это дом Люка Скайуокера.
7: Вот я тоже думаю, когда же все самое интересное будет?
8: Там целые деревни выстроены, и рядышком находятся берберские жилища, даже троглодитные жилища, так называемые. Там живут берберы уже веками в пещерах, которые они выкапывали в земле прямо. И там можно будет попить чайку, послушать вот эти вот рассказы, как они там селились и так далее. И, конечно же, погулять по той самой деревне. Удивительно, вы не представляете, эффект присутствия просто потрясающий. Дальше смотрим Дуз, так называемый, это ворота пустыни. Вот этот город считается началом пустыни Сахара. И там можно покататься на закате на верблюдах. Вот знаете, как удивительно это смотрится? На закате там косые вот эти вот длиннющие ноги у верблюдов заканчиваются где-то там тельцем, да? Это такое ощущение, что вы попали в картину Сальвадора Дали вот с этими слонами длинноногими, да? Это невероятно красиво. Закаты там потрясающие. Самое интересное, поскольку страна находится поближе все-таки к экватору, закаты там происходят в 5 часов вечера. Просто солнце так вертикально, так
7: хлопс,
8: да, и садится. Но там невероятно красиво, удивительно само по себе. И даже, знаете, вот сама дорога в эти места, она потрясающая. Вы проезжаете огромное количество оливковых садов, которые обсажены кактусами. Эти кактусы разрастаются на 5 метров, и туда вообще невозможно пройти. У них еще какие-то там плоды потом вырастают, и можно покормиться. Но поскольку Тунис долгое время был колонией французов, там, соответственно, оливковое масло, вина шикарнейшие производятся, то есть можно прям вот спокойно покупать, брать с собой домой, наслаждаться и так далее. И еще, я же говорила, это двухдневная экскурсия, да, в пустыне? Да. Мы после верблюдиков, там можно, конечно, и на квадроциклах, да, но я предпочитаю...
7: на верблюдах-то ты ощущаешь под тобой же все равно это.
8: Ладно, там же на тебя надевают тюрбан, на тебя надевают халат, и ты вот в этой экипировке ощущаешь себя абсолютно вот этим вот покорителем.
6: Настоящим бербером.
8: Бербером самым настоящим.
6: Или туарегом.
8: Да. Ночуем, значит, либо в палаточном городке для экстремалов, либо замечательная такая очень этно-гостиница с такими вот кроватями удивительными, такими вот с резными, как это называется, изголовьями, да, и все практически, и там очень прохладно, дерево? Потому что, да, это глиняные такие домики, белейшие стены, и все оформлено прямо вот в национальном стиле, прям удивительно. На следующее утречко вас прям сранья-сранья будет, и вы отправляете, куда бы вы думали, на Мертвое озеро. Это огромнейшее соленое озеро, где в жару самую появляются миражи.
7: Интересно.
8: Интересно,
7: они,
8: да.
7: Самое главное, чтобы с собой у тебя вода была.
8: Это знаешь, там на комфортабельных автобусах, это, конечно же, всегда с запасом воды. И потом вы отправляетесь на джипах, причем джипы, вот на которых мы ездили, да, это современнейшие, мощнейшие джипы, это можно назвать марку или не надо, да?
6: Ну, это джипы, в Африке джип, что-то, в Тунисе джип.
8: Японского производства, так. И знаете, они как по этим барханам ездят, то есть он въезжает на бархан, это реально как бы, это подожди. И с этого бархана просто он так вот переваливается на пузике, тынк, и ты вниз просто летишь, как по американской горке, и все такие...
6: Красота.
8: вот, вот это делаю жилет. Я.
6: Красота.
8: Да-да-да. И после этого, конечно же, вы отправляетесь в горный оазис. Во-первых, вы проезжаете вот эти вот Аталасские горы, которые являются на самом деле дном Древнего океана. Они уже практически вертикально к земле стоят. И все эти стены усыпаны раковинами древних моллюсков. Это невероятно красиво. Ребята, надо ехать. Все.
7: Там
8: у меня все.
7: Картина такая. Ух, да, да. У меня вырисовалась просто.
8: А у меня, представляешь, какая картина? Я до сих пор это помню.
7: А человек живьем смотрел.
8: Вот,
6: у меня даже как будто песок вот этот посыпался? В обуви прям появился. Спасибо большое, Лисан Бадрединова. Это был путеводитель с Лисан Бадрединовой. Как всегда, очень интересно. Прям разожгла в нас вот этот. Все, собираемся поехать. Но прежде информацию на правах рекламы расскажу и дернем. От спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
9: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
10: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
11: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
10: Запрещено для детей.
5: БИМ-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru.
12: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Мы из 90-х.
1: Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринка «Мы из 90-х» завтра, 10 июля. Это хиты, под которые танцевали, влюблялись в 90-е, живая музыка, конкурсы и подарки. Приходите в образе из 90-х и выигрывайте крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, 20:00. Ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+.
2: Завтра же уже.
1: Завтра уже. Завтра уже. По традиции. Давайте вопрос. У нас один вопрос, три варианта ответа. И первый, и второй с правильным ответом, которые придут к нам в Макс. Пусть давай вот так вот.
2: Давай.
1: +7 972 72 42 28 и отправиться на эту вечеринку.
2: Ну, вы взвесьте только завтра. Можете вы в 20:00?
1: Обязательно взвесьте вот это все.
2: А то некоторые же просто любят поиграть,
1: да,
2: типа,
1: что потом,
2: все.
1: Ну, как-то не надо. Не камильфо, это нехорошо. Да. Ну что, перейдем давайте к вопросу.
2: Давайте. Какую из цитат мы слышали в фильме 90-х? Вариант первый. Слушай, что такое по-английски how are you?
1: Как поживаешь или как дела?
2: А им что, всем интересно, как у меня дела?
1: Не, не интересно. Просто так спрашивает. Здесь вообще все просто так, кроме денег.
2: Ха-ха-ха-ха. Ладно, это я сам придумал.
1: Второй вариант.
2: Итак, второй вариант. Товарищ Сухов, я ж по-серьезному, я жениться хочу. Только личико увидеть, а то вдруг крокодил какой, а потом томись всю жизнь.
1: И вариант номер три. Не читайте до обеда советских газет.
2: Но других нет.
1: Вот никаких и не читайте.
2: Можно, кстати, написать
1: просто цифру.
2: А можно написать, откуда, из какого фильма.
1: 1, 2 или 3. Давайте. +7 972 72 42 108. Еще раз напомним, это наши мессенджеры. Первый и второй правильно ответивший отправится у нас на вечериночку «Мы из 90-х».
2: Какой из цитат мы слышали в фильме 90-х?
1: Из 90-х именно, да. Можно просто цифру. 1, 2 или 3. Ну что там у нас? Что-то появляется?
2: А, я думал,
1: ты смотришь.
2: Нет, я смотрю, да, вот варианты есть, да. Так, но сейчас же надо понимать, чтобы человек месяц ровно 30 дней
1: не
2: завыигрывал, вот, что оно самое смущительное для меня, вот кто-то... Слушай, мне так интересен Денис Иванович, он постоянно играет, выиграл даже, все равно продолжает играть. Так, Лекса будем поздравлять, самый первый Лекс написан. Именно так. Ну, а, вон номер телефона даже есть. 8312. Сейчас надо вам что-нибудь отправить тоже, смайлик, чтобы не потерять.
1: Ну да, гонечек какой-нибудь.
2: А то я сейчас потеряю. Написал цифра 1. И это была фраза из фильма.
1: Брат!
2: 2!
1: Совершенно верно. А второй-то есть у нас победитель?
2: Второй победитель. Сейчас они все просто понабирают 1, 2, 3, да и все. Мне кажется, это...
1: Ну, сейчас мы определим 100%. В общем, поздравляем победителей. Вы отправляетесь на вечеринку «Мы из 90-х», которая состоится уже завтра. Максимилианс, 18+.
0: Мы из 90-х. Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио» ООО «Клиника Кузляр».
3: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, ну что, о погоде. Сейчас за окном в Казани +24 градуса. Ну, а завтра, по крайней мере, ночью по республике Татарстан вас ждет 14-19 градусов со знаком плюс. Максимальная температура воздуха днем +21, +26 на западе, юге до 30. Ну, а местами, имейте в виду, ночью, утром в отдельных районах ожидаем туман, кратковременный дождь и гроза. Это днем все ждем.
4: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
5: Сейчас бы тут Ярослава нам спела.
2: Но что ты прям вот... Тебе сказали сегодня, моя... выходи за рамки.
5: А поэтому поем мы. Мимо нот!
2: Слушай, а как ты можешь делать мимо нот, кстати?
1: Можно, а что?
2: Я прям иногда, у меня вот здесь взрывается иногда.
1: У меня есть специальный курс, как петь мимо нот, подписывайтесь.
2: Как петь в секунду, да? Красавчик. Ну, слушай, первый тост же у нас
1: специальное.
2: Специальное. Тишина такая. Да, это специальная программа для тишины, где мы поздравляем именинников, вот которые вот есть в нашей группе ВКонтакте. Да. И которые сейчас, скорее всего, находятся онлайн. Видимо, занимаются чем-то или слушают
1: Бим Радио. Мы поздравляем всех тех, кто отмечает свой день рождения именно сегодня, 9 июля. Дорогие
2: Но
1: вы мои водные знаки.
2: Есть фишка. Какая? Есть фишка. Ну-ка. Можно заказать себе индивидуальное поздравление.
1: Можно даже не себе, а кому-то заказать. Можно своему дорогому ненаглядному.
2: Да, вот. Можно нелюбимому даже или любимому.
1: Вообще можно заказать кому хотите.
2: Да, и даже видео, кружочек.
1: И даже танец.
2: И серьезно?
1: Да.
2: Интересно, как? Песню?
1: Да.
2: Стихотворение?
1: Да, носки вязаные.
2: И носки вязаные?
1: Почему-то пришли мне в голову.
2: Ну, кстати, слушай, да, Ярослава вяжет, кстати, она не в эфире сидит здесь там...
1: Пока нет.
2: Ну ладно, еще пару лет.
1: Ну, в общем. Давай, куда надо? 2-930-800.
2: В будни, да, с 10 до 18. Ой, до 17. До 17, простите, да. Либо зайдите на сайт Бимрадио.
1: Зайдите.
2: Зайдите, да, на сайт Бимрадио. Там тоже можно найти подробности, да. Ну что, ты запускаешь какую-то еще...
1: А вот же, самое отличное, смотри, какая. Кстати, я скажу вам, открою большой секрет. Вот эта бас-гитара.
2: Кто делал?
1: Который, вы слышите, такая играет, фанковая. Это наш соотечественник Марсель Хакимов.
2: Привет, Марсель.
1: Прикиньте, вот он играл с Юлечкой Зивер.
2: А он играет сейчас?
1: Сейчас нет.
2: Я думал, он ей записывал, надо было тебе сказать.
1: Это его басовая партия, его, да. А теперь давай к именинникам.
2: Итак, Аня Михеева, с днем рождения! Я всем так сейчас кричать буду, вот, поэтому вы принимайте это все на себя, на свою душу. Наталья Богданова, поздравляем вас. Алексей Щелканогов, между прочим, да. Леха, с днем рождения! Миронов, Денис, поздравляем вас. Татьяна Сабирова, вы умничка. Евгения Петрова, с днем рождения. На аватарке как раз с цветами, видимо, сегодняшняя свежая фотография. Павел Крылов, поздравляем вас. Ильсур Хасанзянов, Ландыш Егорова, с днем рождения. Алина Фазулзянова, поздравляем вас. Сергея Плотникова, поздравляем. Александр Маркухин, тоже сегодня празднует день рождения. Игорь Николаев, интересно.
1: Ух ты.
2: Нет, это совпадение. Честно,
1: да ты
2: да.
1: Что?
2: Просто Игорь крутой.
1: Правда?
2: Игорь крутой, да.
1: Правда совпадение?
2: Да. Вот. Артем Петренёвич поздравляем. Луиза Мухаметову и Станислав Птица. Есть такой человек. Тоже сегодня празднует день рождения. Поздравляем.
1: Человек-птица.
2: Станислав, да.
1: Birdman. Принимайте наши поздравления. Пусть все у вас будет только замечательно. Ну и я по традиции еще рассказываю, с кем из знаменитостей вы родились в один день. Я как глянул. Матерь Божья. Ну, знаменитости, просто знаменитости. Просто знаменитости. Ну, смотри, вы, пожалуйста.
2: Ну-ка, сегодня
1: Том Хэнкс сегодня отмечает сегодня рождение. Да. Актриса Зинаида Кириенко. Режиссер Элем Климов. Ну, этих ты точно знаешь, я знаю. Актер Олег Шкловский. Музыкант Бон Скотт. Ну, в группе AC/DC был первый вокалист. Да, да, да. Потом второй пришел и также, кстати, петь начал. Актриса Юлия Такшина. Вдовствующая. Ну, сколько лет уж вдовствующая? Вдовствующая. Рок-гранж-панк-звезда Кортни Лав сегодня отмечает сегодня рождение. Супружница Курти Дональда Кобейна, для тех, кто не в курсе. Актриса Екатерина Гусева сегодня отмечает сегодня рождение. Так вот, я вот так сейчас еще пробегусь. Тут, когда крутишь ленту, такие знакомые все лица появляются. Вот здесь вот. Эл-Джей! Это вот парень без зрачков. Он, кстати, так на Ленарса сразу чем-то похож. Вот смотри, вот я фотографию смотрю.
2: Может, они родственники просто?
1: Может, Ленар что-то от нас скрывает? Может, он и есть Эл-Джей? Он пропал на какое-то время. Сейчас, видимо, на Бим-радио работает. Сергей Юшкевич. Классный актер, кстати. Иногда у меня получается его пародировать. Сегодня с моего день рождения отмечает Дмитрий Дюжев.
2: О,
1: Саймон,
2: здорово,
1: алло, это Саймон, да, вот это вот. Виктор Федорович Янукович, кстати говоря, понимаете, вот это, Юлия Такшина, российская актриса театра и кино, «Не родись красивой» она, по-моему, снималась, насколько я помню. Анна Грудитя, литовская актриса, режиссер и певица, очень интересная женщина, я вам скажу. Так, давайте дальше пробежимся по известным людям. Сева Новгородцев, легендарный и преимущественно музыкальный журналист, писатель, музыкант, ведущий рок-посева в свое время на радио. Да, вот эта история была. Митч Митчелл, кстати говоря, родился именно сегодня. Британский барабанщик, продюсер, участник группы Jimi Hendrix and Experience. Плюс ко всему, кто вот я еще смотрю, тут более-менее кого я знаю. Ну, Кортни Лав нам попадалась уже. Кортни Лав попадалась. А! Джек! Джек, воробей. Джек Воробей. Джек Воробей. Я собираю команду. Знаешь, это, смекаешь, о чем это я? Смекаешь? Нет, не да, смекаешь?
2: Да, да. Смекаешь? Ну что за Джек-то?
1: Да что за Джек? А вот такой Джек, смотри. Такого Джек знаешь? Джек Уайт. The White Stripes.

0: Конечно же, не лишним будет напомнить вам информацию на правах рекламы. Бим Радио представляет 10 июля, завтра, вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е, живая музыка, конкурсы и подарки. Так что приходите в образе из 90-х и выигрывайте крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, 20:00. Ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк.
7: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
8: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей.
1: На Бим Радио.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк.
7: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
8: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6.

0: И в этом весь ты, Т-банк.
1: Акция кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Тарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Тарханская – для силы, молодости и жизни.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам светила. Овны, у вас есть проблемы с лишним весом, избегайте переедания. Тельцы, представителям этого знака обязательно в этот день следует отдыхать. Это будет, возможно, самый лучший вариант, чтобы пережить бурные события. Близнецы, звезды предупреждают, храните секреты в голове, не рассказывайте о предстоящих планах, пока не придет время. Раки, не обращайтесь за помощью к гадалкам и предсказателям. Вам будет достаточно узнать мнение друзей, чтобы успокоиться. Львы, день будет полон событий и перемен. Возможно, вы примете какое-то судьбоносное решение. Девы, вас ждет встреча с оригинальными и даже знаменитыми людьми, которые подарят массу впечатлений. Может, это будет какой-нибудь концерт. Весы, если вам будет скучно, займитесь спортом. Сейчас вам показано больше физической активности. Скорпионы, этот день может сложиться непредсказуемо. Надейтесь на помощь друга и на собственное везение. Стрельцы, на первое место выходит главное достоинство человека – его надежность.

0: Романтика будет плохо сочетаться с требованиями этого дня. Козероги, затаенная обида измотает вас уже к обеду. Пусть у вас хватит мудрости простить и забыть. Водолеи, в этот день вы можете полностью довериться своей интуиции. Она, подобно путеводной звезде, выведет вас из тупика. Рыбы, настроение этого дня может сыграть с вами плохую шутку. Вы будете настолько доверчивы, что этим кто-нибудь воспользуется. Берегите себя и своих близких.
1: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 3 часа, как обычно, несутся просто невероятно. У Игоря даже провода в голове запутались.
6: Это запасные.
5: Игорь Никитин сегодня вместе со мной от и до в вечернем Трубиме. Спасибо тебе большое, Игорь. Классно провели время. Эфир вообще был очень замечательный, я считаю.
6: Огнище. Но Петра, я думаю, все знаете, можно его не представлять даже.
5: Вот давайте еще одного представим, нашего коллегу.
6: Это не Петр, кстати.
5: Тут заскучал, как бы, ну там делами своими какими-то занимается.
6: Слушай, мне кажется, он готовится, просто он вступительный текст пишет.
5: Все правильно, потому что совсем скоро мы уступим ему микрофон и даже подогреем. Даже трон с подогревом уже будет в его распоряжении.
6: Ленар, как дела?
7: Привет. Я, знаете, я специально сижу, как будто занимаюсь своими делами.
5: Обратят они на меня внимание или нет, да? Мы всегда тебя видим.
7: Да, я вас тоже, ребята.
6: Слушай, а что будет, если вот не выпускать человека перед-перед?
5: Перед-перед?
6: Его выходами, да.
7: Да ничего не будет.
6: Интрига, интрига года. Кто будет передавать приветы?
5: Передавать приветы будут наши дорогие радиослушатели. А уже в прямоэфирное пространство сегодня вот именно их будет отправлять Ленар.
6: Так вот я подзатыльник получил.
5: Так что принимайте Ленара. Как говорится, буквально совсем уже через пару минут мы освободим студию. С вами были Игорь Никитин.
6: Петр Нежинский.
5: Вечерний Трубим. Услышимся. Пока.

Друзья, всем добрый вечер. Это Ленар Сиразов. Кстати, вот только что песня была, да, это не шутки. Мы встретились в маршрутке. Мне кажется, в последнее время это очень актуальная тема. Хотелось бы не так часто видеться в маршрутках. Ну что ж, и ближайшие два часа мы проведем вместе с вами. Послушаем красивую, хорошую, качественную музыку. Ну и, конечно же, пообщаемся. Впереди программа «Привет-приветов». Но прямо сейчас Анна Асти с песней «Топит».

0: Итак, совсем скоро реклама на Бимрадио, но прямо сейчас я вам предлагаю вынести на обсуждение такую тему, точнее даже вопрос, что каждый год вы обещаете сделать грядущим летом, но никогда этого не делаете. Ох, у меня, друзья мои, такой огромный список, мало вам не покажется. Ну и вы, конечно же, пишите свои ответы в Макс по номеру телефона +7 92 72 42 102.8 и, конечно же, в Телеграм буду ждать ваши ответы. Будем зачитывать. Ну и, конечно же, я тоже поделюсь.
1: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
3: Билеты в кассах города 16+.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей и увидел, как они клеили обои. Пришлось им помогать.
2: Веня! Соу! Сериалы!
3: Давай! Я
4: тащусь! Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.
5: Да-да, абсолютно согласен, что БИМ-радио — это первое в Казани. Друзья мои, и, конечно же, тема сегодняшнего вечера, вот ближайшего часа, то, что вы себе обещаете сделать каждым летом, но это не делаете. Давайте расскажу про себя, но вначале напомню, что отправляйте ваши ответы в Макс и в Телеграм по номеру +7 92 72 42 102.8. Буду ждать ваши ответы. Ну и расскажу про те вещи, которые я тоже обещаю себе сделать каждым летом, но вот как-то вот не удается. Блин, даже хочется сказать. Простите, извините, пожалуйста. Ну, например, рыбалка. Знаете, вот когда-то в детстве, вот у меня папа, он не любитель рыбалки. У меня дедушка был любителем рыбалки, но как-то с ним не доводилось, так скажем, сходить на это времяпровождение. И в итоге я долгое время не любил рыбалку. И как-то года, наверное, 4 назад я впервые съездил на рыбалку, и мне так понравилось, хотя я вроде там особо ничего такого не поймал, но процесс как-то, я считаю, как-то мне он понравился, как-то пришелся по душе. Я такой подумал: Ленар, может, просто ты становишься старше, или, как сказал бы молодежь, может, просто становишься более скупным. В общем, мне понравилось это времяпровождение, и, к сожалению, вообще, друзья мои, из моих друзей никто этим не увлекается. Да, это странно, и вот я не могу найти человека, с кем бы я с удовольствием сходил бы на рыбалку. Вот, поэтому, если у вас тоже есть такие проблемы, тоже напишите. Можно, кстати, как-нибудь выбраться на рыбалочку. Мы с вами поймаем большую рыбу и потом вместе будем сниматься на видео. Это и будет про нас мем, что, мол, вот она, рыба моей мечты, здоровенный ясь 2. Так что вот такое увлечение. Кстати, каждый год я себе также обещаю больше кататься на велосипеде или самокате, но велосипед у меня находится в Альдермыше у друга семьи моей супруги, даже не спрашивайте, как он там в итоге оказался, он как-то так оказался. А на самокатах, знаете, вот каждый раз хочу так проехаться на самокате, но себе говорю: Ленар, надо сбрасывать лишние килограммы, давай пешком. И, в общем, что-то какие-то даже эти приложения, связанные с этими самокатами, скутерами, я вообще не скачал. И, в общем, хожу вот так пешком, либо на машине. Ну, а вы тоже обязательно напишите, что себе обещаете каждым летом. И вот все-таки не делайте, и потом в конце лета такие думаете: ай, вот опять не получилось. Опять себе обещал, и ничего из этого не вышло. Так что жду ваши ответы. Будет интересно порассуждать на эту тему. Наш телеграм и номер Макса +7 92 72 42 102.8. И, кстати, совсем скоро у нас, кстати, будет игра «Мы из 90-х». Мы разыграем целых 2 билета на завтрашнюю вечеринку. Представляете, уже завтра. Но об этом немножко позже. Кстати, нашел такую песню про лето от отпетых мошенников. Слушаем.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Ну что же, продолжаем, и давайте прочитаем некоторые из ваших ответов. Ну как некоторые, все, естественно, прочитаю. Давайте прочитаем ваши ответы. Я задал вопрос, мол, друзья мои, наши любимые слушатели, что вы планируете себе сделать каждым летом, но в итоге это не делать? Может, это какие-то дела? Может, это какая-то работа, я не знаю, там, что-то сделать на даче, я не знаю, по квартире. А даже лучше, если это будут какие-то развлечения. Давайте, я прямо сейчас, кстати, вот... увидел, несколько ответов. Вот Олег написал: «Привет, Бим! Каждый май покупаю абонемент в бассейн, чтобы освежаться в жару. В итоге хожу туда два раза, а остальное лето абонемент тупо греет мне душу в тумбочке». Олег, спасибо большое. Я, кстати, еще... Мы с вами, кстати, еще, по-моему, не общались, так что добро пожаловать в переписку с нами. Тоже очень приятно. Илья из Казани пишет: «Сгонять на рыбалку с ночевкой, с палатками, ухой, песнями, а по факту, Илюх, погнали на рыбалку». Ой, пацаны, у меня кондиционер дома такой классный, я лучше полежу. Вот такие дела, Ленар. Да, я согласен, конечно, вот у меня, как я уже говорил, вот подобная тоже, ну как сказать, проблема. Проблемы назвать, наверное, это слишком высоко сказано, да, слишком чрезмерно, сказал бы, вот, но действительно, да, вот у меня друзья, они, знаете, с годами стали таким более, так скажем, ну, домоседами, что ли, да, ну, как все же там женились и так далее. Я же тоже женатый, но я, наоборот, с годами стал таким более движовым. Хочу туда, может, я не знаю, молодости, в юности, точнее, мне это не хватило, а молодой я и прямо сейчас. Так, мы идем дальше. Максим пишет: «Уже 3 года обещаю разобрать хлам на балконе, поставить туда кресло-мешок и пить по утрам кофе. Даже специальный столик для этого купил. Сейчас на моем кофейном балконе сиротливо стоят 3 зимние покрышки, сломанный пылесос и этот столик». Максим, отлично, отлично, спасибо тоже за ответ. Кстати, у меня, мы когда женились, супруга, мы обещали друг другу, что вот, мол, никогда, никогда мы не будем превращать наш балкон в какой-то кабинет хлама, да, но вот в итоге хлама-то вроде нет, а вещей много, и в итоге все как будто... превращается в хлам. Тоже не могу разобрать, но у вас-то уж понятное дело, что что-то есть хотя бы, не так? У вас мало, наоборот, вещей, у меня наоборот много. А, ну как мало? Нет, у вас много, получается, вещей, да? Зимние покрышки, сломанный пылесос и вот этот столик. Ильшат у нас пишет: «Ленар, привет, как дела? Привет любимому радио. Вот хочу, кстати, уехать в глушь без телефона, хотя бы на выходные, интернет уже окончательно надоел, все эти новости. Хочу устроить так называемый цифровой детокс. Но как только пропадает связь, у меня начинается паническая атака, и по работе тоже звонят». Да, понимаю, наверное, еще в чаты наверняка есть рабочие, да, по которым тоже пишут и наверняка говорят, что, мол, куда ты делся, давай работай тоже. Так, пишет у нас Ришат: «Пожарить шашлыки в июне, а не 31 августа, с криками быстрее лето заканчивается, мы еще мясо не ели». Вот, кстати, я съездил в свои родные пенаты, в свой родной город Буинск, вот когда туда я езжу, поэтому я всегда вот готовлю шашлыки, вот поэтому я это уже один раз сделал. Надеюсь, впереди, вот в ближайшие недели будет второй раз. Хорошо. Ну и третье. Так, пишет Гульдания: «Кататься на велике после работы. Купила велик 2 года назад, уже сиденье покрыло слоем пыли. Велик, конечно же, требует того, чтобы его использовали, но отлично работает вешалка для моих джинсов». Вот это, кстати, я тоже понимаю. А мой велик где-то в Эдермыше. Эдермышке, кой там али, шишмега, ты шамали, шишмега, ты шамали. Вот такая знаменитая татарская песня. Но вы также, друзья, продолжайте вот наше рассуждение, да, что вы всегда планируете сделать летом, но вот в итоге вот как-то не получается, не делаете, и в итоге вы такие: «Эх, опять я это прошляпил, а так хотел это сделать». Буду ждать ваши ответы. Номер телефона +7 90 272 42 102.8. Это номер, по которому можно связаться с нами по Максу и телеге. Так что жду ваши ответы.
2: Лето на любимой волне. Реклама на Бим-радио.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

кстати, буквально только что спросил искусственный интеллект, что такое любить по-русски. Вот гости из будущего поют про любовь по-французски, а вот, в общем, искусственный интеллект выдал следующее. Любить по-русски — это понятие, означающее искреннее, самоотверженное и всепрощающее чувство, часто которое базируется на глубокой преданности. Вот такое мне, кстати, нравится больше, чем любить по-французски.

Казани. Продолжаю читать ваши ответы на вопрос, что вы планируете сделать каждое лето, но все-таки как-то это не удается. Давайте почитаем. Пишет Алена. Ленар, привет. Привет, Бим-радио. Вот хочу купить легкое летящее платье и гулять в нем по вечернему городу. А что происходит в реальности? 3 месяца гоняю в одной и той же оверсайз футболке и в шортах. А почему? Потому что так просто быстрее. Но, знаете, девушки, конечно, красивые. И в оверсайз футболках, шортах, естественно, красивые в длинных платьях. Но, да, да, кому-то по душе вот такое легкое летящее платье. Что вообще значит летящее платье? Это такая интересная формулировка. Но я так понимаю, может, там какой-то сарафан, наверное. Как это у вас, девочка, называется? Так что тоже понимаю. Да-да-да. Знаете, еще недавно видел, как... В один день, вот сейчас вспомнил, да, в один день две девушки ходили на каблуках. Я такой, господи, как я это давно не видел. А то обычно вот ходят в кроссовках, и какая же все-таки красота. Вернулся немножко в мой 2007 год. Да, где же он, где? Так, давайте прочитаю еще один ответ. Рафиль пишет. Привет, Бимка. Привет, Круше. Мы просто вместе с Рафилем из Буинска. Я уже 4 года, в этом году 5, не могу съездить к другу в Адлер. Каждый год приглашение от него, только деньги на дорогу туда-обратно, остальное с него. То одно, то папа заболел, скончался, то с деньгами проблема. Да, Рафиль, ну, ладно еще, проблема с деньгами, вот ту причину, которую вы озвучили, это, конечно, самая грустная причина еще, тем более, по-моему, в прошлом году, да, то есть произошло вот это происшествие, когда разлили там, что там, мазут, нефть, да, вот это же происшествие было. Все стало очень-очень грязным. Да, грустно, конечно, но Рафиль вот прям желает Талим, как говорится, чтобы, дай бог, все получилось. Тем более вот, если уж друг говорит такие слова, то что, мол, приезжай, да, все, я тебе устрою, только приезжай, то это, конечно же, дорогого стоит, да. Ну, друзья, вот, кстати, Юля тоже написала. Ленар, приветики, а я хочу снова научиться ходить на каблуках, а то давно кеды, кроссовки, и хочется, точнее, снова быть девочка, платье, каблуки. Вот, Юля, мы как-то вот, ну, как мы, я имею в виду, мы как общество, наверное, да, но вот все-таки, да, вот это потеряли, к сожалению, я, конечно, понимаю, да, то есть вот эти, как его, вот эти, как там, такие, ну, балахоны, можно сказать, да, ну, есть, конечно, такие стильные балахоны, может, это грубо прозвучит, но как-то, да, вот все очень широко стало, я, конечно, тоже не сторонник, когда вот прям все в обтяжку, но имеется в виду как-то вот, как будто вот эта эстетика, она куда-то пропала, и вот мне, конечно, так нравилось, когда, вот, знаете, там девушка идет так уверенно, в красивом платье, ее волосы развиваются, и она такая на каблуках, так цок. Мне кажется, многие поймут, и многие вспомнят, и мне кажется, вот парни, да, скучают по этим временам. Не с точки зрения, я говорю, что там вот прям все в облипочку и так далее. Нет, ни в коем случае. А когда это вот красиво просто, понимаете? Не знаю, каблуки, это, конечно, очень красиво на девушках. Давайте посмотрим, что у нас в телеге. Есть ли у нас в телеге ответы? Да. Так. А вот Александр, кстати, написал про «Любить по-русски». Помните, рассказывал, «Любить по-русски» — это кинокартина такая из 3 частей с Джигурдой, еще адекватный в ролях. Да, кстати, Александр, я помню этот фильм. Вот изначально мне... вышли, так скажем, на меня вышли ссылки. В общем, вышли ссылки в интернете, что, мол, это, может, вы имели в виду сериал или фильм «Любить по-русски». Я там, кстати, помню Джигурду, то он такой был такой красивый, такой, знаете, таким голос у него сейчас все равно погрубел, но тоже тогда был такой красивый голос, такой «Любить по-русски». Блин, был такой классный сериал, я до сих пор помню, там вроде один парнишка говорит: «Да, я ее люблю», да, и на это какой-то старший отвечает: «Да, гормон, твоя любовь». Ну, мол, типа, ты это, чисто гормонально ее любишь, да, это не настоящая любовь. Помню. Кстати, вот в интернете сейчас тоже веду, что значит «любить по-татарски». Любить по-татарски — это, мне кажется, в том числе вместе с любимым человеком делать те вещи, которые ты обычно не планировал, точнее, планируешь сделать этим летом, и этот человек тебе помогает сделать так, чтобы это сделал, а не сожалел потом. Ну, и буквально, давайте, ну, через сколько, да, так, через две песни у нас стартует рубрика «Мы из 90-х», тем более завтра там такое намечается, будьте готовы.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: любимые, летние. Первое в Казани.
1: Мы из 90-х.
2: Ну вот все, друзья мои, доигрались. Это программа «Мы из 90-х». И, конечно же, мы разыграем потрясающие просто билеты на потрясающую просто вечеринку. Это будет просто потрясающе. Я, по-моему, слишком много раз сказал слово «потрясающе». Ну, друзья мои, давайте, во-первых, расскажу о том, на что мы разыграем билеты. Да? Бим Радио представляет вечеринка «Мы из 90-х» уже завтра, 10 июля. Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. И живая музыка – это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Батанин на 10 июля в 20:00. Ресторан «Максимилианс». И все подробности и бронь столов на сайте kazanmaximilians.ru 18+. Ну и, конечно же, есть, знаете, возможность так на халяву забрать два билета. Я так понимаю, что сегодня, хотя, наверное, завтра еще будут тоже разыгрывать билеты, но вот поскольку это одна из последних возможностей, я решил вам сегодня задать такой, знаете, сложный вопрос. А то, знаете, там до этого там, это жвачка была или не жвачка, это юпи, не юпи. Давайте что-то такое более серьезное, такое экономическое я хотел бы вам задать. Поэтому будьте готовы, 4 варианта ответа. Наш номер в Максе плюс 7-92-72-42-102-8. Все ответы принимаются именно туда. Почему? Потому что очень легко определить, кто был первым, вторым, третьим и так далее. Вот я за максимальную объективность, чтобы сказать, вот Ленар молодец, конечно. Вот все по чесноку делать, между прочим. Поэтому, друзья мои, давайте еще раз запишем номер. Плюс 7-92-72-42-102-8. Макс, Бим Радио, Ленар Серразов. В общем, 4 варианта ответа. И тема-то очень интересная. Мне кажется, это вообще тема отдельной программы. Да? Итак, вопрос, он следующий. Будьте готовы, я не знаю, там внутреннюю Википедию в себе открывайте. Итак, в начале 90-х годов 20 века, то есть имеется в виду 90-е годы, да, те самые лихие, в России была введена ваучерная приватизация. Помните те самые ваучеры? Вот кто постарше, кстати, вспомнит, и, потому что они получали эти билеты. Итак, причем бесплатно. Номинал одного такого чека ваучера, да, составлял 10 тысяч рублей. И то есть это все использовалось для, получается, у нас для приватизации. И вопрос следующий. Из какого расчета была выбрана именно эта сумма 10 тысяч рублей в ваучере? То есть почему именно такая сумма? Итак, вариант номер один. Это была средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве на тот момент. Это вариант номер один. Вариант номер два. У нас следующий. Это была примерная стоимость двух автомобилей «Волга» на черном рынке. Вариант номер три. Госимущество Российской Федерации оценили в 1,4 триллиона рублей и разделили на 140 миллионов российских граждан. И вариант номер четыре. Столько составляла средняя годовая зарплата советского инженера за 1991 год. Отправляйте ваши ответы. Первый, второй правильный вариант ответа я принимаю. Давайте еще раз на всякий случай повторю. В начале 90-х годов 20 века в России была введена ваучерная приватизация. Номинал одного ваучера составлял 10 тысяч рублей. Из какого расчета была эта сумма? Вариант номер один. Это была средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Москве на тот момент. Вариант номер два. Это была примерная стоимость двух автомобилей «Волга» на черном рынке. Вариант номер три. Госимущество Российской Федерации оценили почти в 1,5 триллиона рублей и разделили на 140 миллионов граждан. Столько, это номер, вариант номер 4, составляла средняя годовая зарплата советского инженера за 1991 год. Жду ваши ответы, ну а прямо сейчас реклама на Бим-радио. Скоро-скоро мы подведем итоги. Ждем.
1: Реклама на Бим-радио.
3: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Ничего не говори. Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.

0: радио.
1: Мы из 90-х.
2: На это хочется сказать, а вы из 90-х? Итак, друзья мои, самое время подвести итоги. Конечно же, давайте я вам расскажу про правильный ответ, да, в итоге. Ну, то есть, что же в итоге означала вот эта цифра, да, в 10 тысяч рублей в ваучере, да, это как называется, приватизационный чек, вот если уж говорить так, так скажем, подлиннее, да. Ну, конечно же, это не стоимость одного квадратного метра жилья в Москве, я даже не знаю на тот момент, сколько наставляла. Мне кажется, тоже было дорого, но сейчас значительно дороже, даже с точки зрения прошедшей инфляции. Идем дальше. Второй момент, это была средняя стоимость стоимость двух автомобилей «Волга» на черном рынке. Ну, естественно, нет. На черном рынке, понятное дело, нет каких-то устойчивых тоже цифр, да, то есть все может очень разниться. Ну, насколько я вообще понимаю черный рынок, если кто-то в этом разбирается лучше, расскажите. Сколько составляла средняя годовая зарплата советского инженера за 1991 год? Вот тоже нет, друзья мои, тоже нет. Но правильный ответ, это вообще суть в том, да, правильный ответ, что вот взяли, оценили все имущество России, то есть вот, так скажем, в советский период это же, как считалось, все таким социалистическим, поэтому была общая собственность, социалистическая собственность, надо все-таки чай мне попить. Вот, в общем, оценили почти в 1,5 триллиона рублей, разделили на 140 миллионов граждан, и, соответственно, вот каждому выдали по чеку. Вот я, кстати, у папы спрашивал своего, и спрашивал, а ты куда делал этот чек? Говорит, Ленар, я тогда вот вложил там в какое-то сельскохозяйственное мероприятие, вот, но оно в итоге потом прогорело, вот. Но я видел несколько людей, которые тогда получили, вложились, точнее, в акции, по-моему, там, Газпрома, Татнефти и так далее, вот, ну, примерно список компаний говорю, и я спрашиваю, а сколько у вас там дивиденды, дохода? Они так, знаете, стесняясь, такие отвечали, ну, нормально, нормально. И они, в общем, продолжали, ну, по крайней мере, до известных событий получать очень хорошие дивиденды за это. Так что идея была хорошая, но что получилось, судить вам, у нас все-таки не политическое радио. Жаль. Ну ладно, давайте я скажу, кто у нас выиграл. Так, первая у нас ответила Алена, что, конечно же, мы ее поздравляем. Я так понимаю, по нашим сообщениям, это ее первая победа. Алена, я вам обязательно напишу. Ну и, конечно же, я уточню вот еще один ответ. Вот так, я вот уже мне много сообщений за это время написали. Я вот сейчас... Ага, Лиля, кстати, у нас выиграла второй пригласительный билет. Так что обязательно я вас приглашаю на эту вечеринку. Напоминаю, что это вечеринка 18+. Это все, я говорю, на правах рекламы. Уже завтра, между прочим, уже завтра вечеринка от Beam Radio. Мы из 90-х. Поэтому ждем всех вас, друзья мои. Все это будет происходить в ресторане Maximilian's по традиции. И завтра, 10 июля, начало в 20:00. Еще раз напоминаю, что это 18+. Информация на правах рекламы. Ну вот так. Ну а сейчас, конечно же, у нас будет гороскоп, а я пойду продолжать радовать наших победителей.

0: возрастных ограничений.
1: Дарханская – минеральная вода из единственной лечебно-оздоровительной местности Татарстана. Дарханская – для силы, молодости и жизни.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам светила. Овны, у вас есть проблемы с лишним весом, избегайте переедания. Тельцы, представителям этого знака обязательно в этот день следует отдыхать. Это будет, возможно, самый лучший вариант, чтобы пережить бурные события. Близнецы, звезды предупреждают, храните секреты в голове, не рассказывайте о предстоящих планах, пока не придет время. Раки, не обращайтесь за помощью к гадалкам и предсказателям. Вам будет достаточно узнать мнение друзей, чтобы успокоиться. Львы, день будет полон событий и перемен. Возможно, вы примете какое-то судьбоносное решение. Девы, вас ждет встреча с оригинальными и даже знаменитыми людьми, которые подарят массу впечатлений. Может, это будет какой-нибудь концерт. Весы, если вам будет скучно, займитесь спортом. Сейчас вам показано больше физической активности. Скорпионы, этот день может сложиться непредсказуемо. Надейтесь на помощь друга и на собственное везение. Стрельцы, на первое место выходит главное достоинство человека – его надежность. Романтика будет плохо сочетаться с требованиями этого дня. Козероги, затаенная обида измотает вас уже к обеду. Пусть у вас хватит мудрости простить и забыть. Водолеи, в этот день вы можете полностью довериться своей интуиции. Она, подобно путеводной звезде, выведет вас из тупика. Рыбы, настроение этого дня может сыграть с вами плохую шутку. Вы будете настолько доверчивы, что этим кто-нибудь воспользуется. Берегите себя и своих близких.

0: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: Да, это про вас, между прочим, наши любимые слушатели. Ну и давайте подытожим, прочитая последнее сообщение касаемо темы, что вот мы всегда хотим сделать летом, но вот как-то потом забывается. Мне кажется, все, конечно же, это индивидуально. Так, Игорь пишет, да, помните, были планы Юли, например, ходить на каблуках, а только постоянно в кроссовках. Игорь написал: «Ленар, привет, кто там хочет на каблуках сходить погулять? Я какое лето хочу прогуляться с девушкой на каблуках по городу». Игорь, обязательно, бим-болталка, там все у нас есть. И Юля там тоже есть. Кстати, привет большой бим-болталке. Это уже от меня, кстати. Ничего-то сообщение я читаю. Так, Гульнара пишет: «Ленар, салям, много чего я обещаю себе сделать, есть всегда но». И, то есть, это нехватка времени, катастрофическая нехватка времени. Хочется вместе с семьей съездить куда-нибудь. А, кстати, говорит, касаемо про туфли, пишет Гульнара, на шпильках. Эх, как вспомню, я из них не вылезала везде в них, а зато сейчас в кроссовках. Как угорел, бегаешь, нужно везде успеть. Да, я, конечно же, с этим согласен. Где вот эта мода? Ну, опять же, мода циклична в любом случае. Поэтому, я думаю, это тоже все непременно вернется. Помните, как недавно вернулись джинсы Клёш, да, по-моему, называется? Вот, мне кажется, все это тоже вернется. Так, Виталий Дмитриевич пишет: «Привет, Ленарабы». О, на радио меня еще так никто не называл. Приятно, приятно. «Ты уволил Карин ТТ, что ее нет в эфирах месяц уже». Не, на самом деле, с Кариной ТТ все хорошо, она работает, она снимает, она ведет наши соцсети, не только, между прочим, да, и у нее очень хорошая такая благостная причина не выходить в эфире, да, мне кажется, она сама как-нибудь об этом расскажет, но я за нее очень по-человечески рад. А, Юля, кстати, пишет: «Юля, меня нет в болталке, пусть возьмет мой номер, прогуляемся». Юля, то как вас вести-то? Ну, ладно, в общем, я контакт Игоря и ваш контакт Игорю скину. Вы там уж сами друг с другом договоритесь. Сваха Ленар Серазов для БИМ-радио. Ну ладно, друзья мои, я сейчас себе тоже даю обещание касаемо летних планов, да, покататься обязательно на сапах. Я прям очень хочу. Я очень хочу снова пожарить шашлыки в Буинске. Я очень хочу порыбачить. Вот. И, знаете, я хочу действительно провести пару дней в детоксе, да, чтобы не было никакого интернета, чтобы полностью разгрузить мозг от этой зачастую ненужной информации. Вот так что, такие планы. Я обязательно надеюсь, что вы этим летом все свои планы реализуете, и даже то, что у вас не получалось реализовать каждый лет, я надеюсь, что в этом году вы это добьете, скажете: «Есть, я это сделал, и спасибо за это БИМ-радио, за то, что мы обсуждали такой вопрос». Ну, а уже буквально через несколько мгновений программа «Привет, привет». Кстати, ваши уже первые приветы есть. Ну, а вы, кстати, дорогие наши слушатели, если я вот тут даже это рукой пнул микрофон. В общем, дорогие наши слушатели, если вы хотите отправить ваши приветы, но, то у нас есть Telegram, у нас есть Макс, плюс 7-92-72-42-102-8. Это Макс и Telegram. Кроме того, у нас есть приложение БИМ-радио и официальный сайт bimradio.ru. Так что обязательно пишите, передадим. Ну и, конечно же, музычку тоже поставим. Постараемся все успеть в этом, получается, в 10 часу. Да, в 10 час, или, как говорит, 9 час, и учитывая, что время 21.00. Но, в общем, это я к тому, что обязательно и музычку вашу поставим, да, что найду. Конечно, у всех разные бывают очень изыскательные вкусы. Я некоторых исполнителей впервые слышу. Но я обязательно постараюсь вас обрадовать, и БИМ-радио вас также будет радовать. Так что до скорой встречи, буквально несколько минут.

0: Привет, приветов на Бим Радио. Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
5: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
6: Знакомьтесь,
5: окон,
6: паркинг, реклама автомат. В лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.
1: Летний вечер на Бим Радио.
0: Привет, приветов на Бим Радио.
7: Ага, ждали, просили, да, неожиданно, да, конечно, ожиданно. Как говорится, получите, распишитесь, это программа «Привет, приветов». Ну что же, начнем, уж много, кстати, приветов вы отправили, так что давайте будем их передавать. Итак, первый привет, Дима пишет, можно заказать песню «Колым». Это, наверное, имеется в виду «За тебя, Колым, отдам, душу нечистой силе я продам». Да, да, от Димы Василисе. Имя-то какое, очень красивое, Василиса. Старое такое, да, такое русское. Прям нравятся мне такие старые имена. Так, там-пам-пам-пам-пам. Давайте еще посмотрим, да. Пишет Виталий, это тот самый, который говорил: «Ленар, это ты уволил Карину ТТ». Не, Карина ТТ — это вообще незаменимый человек. Вообще очень приятный на общение. Мне кажется, как раз я одна из тех людей, которые являются вот душой коллектива, душой вообще для наших слушателей. Ну, в общем, Виталий Дмитриевич пишет: «Привет элитному чату такси Казани и моей любимке, которая ждет меня с работы. Всем хорошего вечера и привет всем тем, кто меня узнал. Хочу заказать песню Гео Пика «Мир». Все, по-моему, кстати, она у нас есть, так что давайте я тоже посмотрю ее». Так, так, так, дальше мы идем. Да, Гульнара пишет: «Ленар, привет». Кстати, мы с Гульнарой мы уже сегодня пообщались. И она пишет: «Передай, пожалуйста, привет всем слушателям любимого радио, всем тем, кто в пути, и, конечно же, бим-болталки. И еще, Ленар, можно песню «Гранитный камушек в груди, божья коровка»?» Так, вот вы для меня, на самом деле, сами открываете такие новые песни. Давайте я тоже это поищу. Хорошо, Гульнар, вот для вас уж у нас с вами какие теплые отношения. Так, дальше мы идем. Так, дальше, дальше, дальше. Угу. Пишет Евгений. Евгений МЧС. И мне кажется, Евгений, я знаю, где вы работаете. Мое почтение. Итак, привет, Бим, привет, Альметьевск, привет, Казань. Хочу передать привет всем ведущим Бим Радио, участникам Бим-болталки, а также передаю привет автолюбителям автоклуба Сапсан 116. Всех с наступающими выходными. А да, кстати, Евгений, у нас же выходные наступают. Завтра вот пятница, да, а что будет дальше, это, конечно же, выходные. Да, супер-супер-супер. Ну и давайте прочитаю. Вот я вижу, кстати, есть сообщение сообщения, которые были отправлены при помощи приложения. Так, ну-ка. Привет, Бимка-любимка. Это опять я из Z-Energo. Хотел бы вам, Бим-радио, спасибо сказать. Можете через вас передать. Опять будем делать пробки. Это наша работа. Работа, связанная с освещением. Мы хотим делать Татарстан светлым и безопасным. Можно «Титаник», «Селин Дион», «Люблю вас» от Валерия. Валерий, такая приятная песня. Ну и, конечно, я вот всегда вообще всем людям разных профессий. Вот только что сказали из МЧС. Вот вы те люди, которые, вот вы сказали, мы как раз-таки те люди, которые будут делать пробки, но делать пробки во имя хороших вещей, чтобы не было ДТП. Так что всем вам, вообще всем профессионалам, всем любителям своего ремесла большое спасибо. Вот, и всем коллегам тоже я за это говорю. говорю. Вообще всем-всем-всем. Вот у нас работает, кстати, в службе клининга такая прекрасная женщина Галина Исапова. Я не знаю, вы нас слушаете или нет, но вам тоже большое спасибо, Рахмат, вообще. Все большие молодцы. Так, ну, давайте пока что на этом все. Я пойду лопатить нашу аудиотеку, искать вам песни. Но начнем с такого кавказского такого трека, называется «За тебя, Калимадам». Поехали! Поехали!

0: радио.
1: Привет, приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
2: Так, ну что ж, продолжаем читать ваши приветы. Так, ну что же, Шамыч Кировский пишет, мне прям нравится, да, Шамыч Кировский, прям так звучит очень красиво. Добрый вечер, так, нет, это подождите, это нет, это, ага, все нормально. Добрый вечер, большой привет вам, всему Татарстану, Казани, всем таксистам. Для настроения можно, пожалуйста, Prodigy. Ох, будет горячо, горячо. Отлично, Prodigy у нас есть, хорошо, мы обязательно поставим. Ну, а вам, Шамыч Кировский, обязательно хорошей дороги, адекватных клиентов. Вот, насколько я помню, вы... ну да, такси, естественно, потому что всем таксистам привет, логично. Так, дальше читаю. Так, ну-ка. Так, это говорил, да, про Селин Дион я сказал. Так, дальше. А, вот это сообщение, на котором я остановился. Сообщение было, по-моему, через сайт, то ли через приложение. Привет, Бимка, передайте, пожалуйста, привет всей станции скорой, медицинской и неотложной помощи города Казани. Большой-большой привет. Особенно 6-му филиалу. Пожелать им здоровья, терпения, побольше веселых вызовов. Бывший фельдшер этого филиала, 12 лет работы, все же были самыми лучшими в моей жизни, пишет Шагородина, вот такой никнейм, точнее, наверное, мне кажется, это все-таки фамилия. Да, все-таки 12 лет работы, да, очень такой серьезный срок. Мне кажется, знаете, за это время вы столько жизней спасли, да, у вас столько интересных случаев было. Мне кажется, вот именно представители скорой медицинской неотложной помощи, мне кажется, могут писать книги, причем каждый из сотрудников может написать свою как минимум мини-книжку, потому что, ну, столько историй, столько забавных случаев, ну, иногда столько таких экстравагантных случаев, я вообще вам не завидую, конечно. Конечно, люди разные попадаются. Вот. И, кстати, добавляется, можно, пожалуйста, песню Беовульф «Валькирия», забыл. Если можно, благодарю. Да, конечно, конечно. Она уже, кстати, у меня уже на готове. Тут, конечно, такая очередь приличная. И да, кстати, вот еще одно сообщение. Оно давно было. Я даже песенку под нее приготовил. Давайте поэтому прямо сейчас я вот это зачитаю. Светлана пишет. Светлана, вы очень давно написали. Вот поэтому вашу песню я поставлю, получается, самый здесь первый, да, после моего выхода. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталки. Поставьте, пожалуйста, песню Юрия Шатунова «Белые розы» всем ведущим бима. Большой-большой привет. Вот даже в качестве напоминания Светлана такой интересный эмодзи отправила там такие интересные бабулечки в виде матрешек. Все, обязательно, поэтому все у нас уже готово, хотя нет, я Шатунова приготовил, нет, наоборот, Волгу-Волгу, нет, все-таки давайте «Белые розы» пускай у нас будут в исполнении Шатунова, мне кажется, как говорится, ваш запрос и наш ответ. Так, ласковый май, все исправлено, как говорится, все исправлено. Фух, выдохнул. Идем дальше. Даже не успеваю чай попить. Да что там чай, там просто водички попить. Так, идем дальше. Читаю следующее сообщение. Здравствуйте, Ленар. Хочу поздравить Алью и Рамиля со свадьбы. Наконец-то вы исполнили свою мечту. Ура! Поздравляю, Горько! Муслим Магомаев. Свадьба. Ставьте, пожалуйста, от Юнчика. Ну, такая песня. Очень даже в тему. Обязательно поставим. Ну и еще одно сообщение. Привет, любимое радио. Хочу передать привет моему любимому тигру, самому любимому мужчине, красавчику Ринату Низамутдинову. Я рада, что ты есть в моей жизни. Каждый день с тобой это счастье. Все наши мечты обязательно сбудутся. Поставьте, пожалуйста, песню Дана Балана «Люби, люби, как солнце». Написала Юлия. Юлия, ну что за красота? Вот любому мужчине приятно слышать такие слова. Я думаю, что как как и любые девушки. Так что, дай бог, побольше таких пар. Прям обожаю такие пары. И дай бог, чтобы у вас все действительно сбывалось. Ну, а сейчас «Белые розы», друзья мои. И, конечно же, после этого у нас еще одна песня, называется «Гранитный камушек». О чем эта песня, я пока не представляю.

0: Да, все-таки легендарный трек. Мне кажется, знаете, как повезло тем, кто жил вот в эту эпоху. Интересную эпоху перемен. Ну, непростые, да, были времена, но мне кажется, что-то в этом было очаровывающее. Да, здорово. Реклама.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
3: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
4: дверей. Знакомьтесь, окон, парфюм, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
6: Процветай с Бим-радио.
0: Кстати, Гульнара написала про эту песню, которая сейчас идет. Это песня «Гранитный камушек» группы «Божья коровка» 1994 года. Это, в общем, самый главный хит этой группы, и эта песня принесла ей огромную популярность. В общем, как пишет Гульнара, для нас, молодых девочек, эта песня была очень популярной. Но вы такими же остаетесь, Гульнара. Все молоденькие девочки. Но кто помнит песню, подпевайте.

0: подпевай. Бим-радио.
1: Привет, приветов на Бим-радио. Заходи на официальный сайт Бим-радио и передавай приветы.
2: Да-да, друзья, передаю ваши приветы. Тут, кстати, так было много сообщений, что некоторые такие особо ранние, которые даже писали до начала программы, представляете, они где-то внизу остались. Вот, поэтому, ребятки, да, вот Пупс, кстати, написал, я вот сейчас добивайте свою песню, да, и я поставлю ее, конечно же, вот обязательно первой, потому что, ну, пропустил я сообщение, ну, а что, я человек, все бывает, тем более, вот так много пишете, а это мне очень-очень нравится. Так, продолжаем читать сообщения. Давайте посмотрим, что у нас еще, кстати. Ну-ка. Так, здесь мы ничего не пропустили. Так, Дамбалан у нас в поиске. Окей, как говорится. Ну ладно, давайте дальше. Светик Юрьевна пишет. Приветик, моя любимая радио и любимые ведущие. Хочу передать привет мужу Ленару, дочке Ангелине и всей моей любимой болталке. Поставьте, пожалуйста, нам песню «Беовольф Феникс». Кстати, оно... Так, а не, у нас Валькирия, кстати, впереди будет, да. Обязательно и Феникс поставим. Сегодня у нас получается такой вечер «Беовольф». Да, она, мне кажется, обрадуется, когда узнает, что вот в Казани очень любит ее творчество. Вот. А Ленар, кстати, между прочим, да, Светик, это хорошие мужья. Просто я сам Ленар. Так, ладно, дальше мы идем. Игорь продолжает. Лена, передаю привет девушке-незнакомке на каблуках, а также привет всему коллективу БИМ и нашему любимому городу. Если можно, хотелось бы послушать что-нибудь из нового «Руки вверх», «Сияй» или «Львица». Если нет, то тогда здравствуй, это я. Заранее спасибо, отличного эфира. Так, Игорь, у меня как будет возможность, я скину контакт, там Юля тоже написала. Да, может, сейчас, кстати, найду сразу это сообщение. Вот, ей тоже скинул твой, ну как этот никнейм, да. В общем, вы там пообщайтесь, но наших девочек не обижай, пожалуйста. Ладно, наши девочки хорошие. Ну, я, конечно, не всех знаю, но я уверен. Поэтому обязательно аккуратненько, ладно. Вот, дальше. Пупс, да, ага. Так, в общем, передаю ваш привет. Что-нибудь найду, да. Итак, привет, Ленар и Бимр. Тут Тима пишет. Ленар, мне тоже скинь, тоже хочу пообщаться. Так, Дим, ты давай там с Василисой разбирайся, ладно? Как говорится, там, как не разевай роток на чужой вершок. Вспомнила мультик. Привет, Ленар, Бим Радио, пишет Пупс. Передаю привет Димиченскому от Василисы. А, вот Василиса, а тут-то Дима тут переключается. Что у вас за Санта-Барбара? Пусть день будет ярким и классным. Желаю отличного настроения, только хороших новостей. Можно песню «Серебро»? Я перепутала, думала, что любовь. Да, обязательно, конечно же, поставим. Хорошо, так, давайте дальше сообщение. Сразу же я продолжаю читать. Надеюсь, никого не упускаю. Рауф Массажист пишет. Привет, Ленар. Что за сообщество тигров? Спасибо, Рауф. Привет, Ленар. Привет, любимая Казань, любимая радиостанция. Привет красоткам и красавчикам болталки. Привет всем ведущим. Желаю всем прекрасного настроения и шикарного вечера. Поставьте, пожалуйста, Бандерас Columbia Pictures. Не представляет. Не забудь про меня. Да не забудем, конечно. Молодец, что, Ралф, напоминаешь. Виталий Дмитриевич пишет. Шамычи Кировскому отдельный привет. Давно его не было тут. Да, кстати, очень-очень давно. Так, дальше я тоже зачитаю. Здравствуйте еще раз, Ленарчика. Давайте наши любимые, типа, Файна. Вот. Либо Тополиный Пух, либо на ваш вкус танцевальная, веселая, русская, что давно не слушали, что все в пляс ушли, прям отожгите. И привет всей Казани. Все хорошо. Ну, Фаина, кстати, мне очень тоже нравится. Тополиный Пух тоже очень нравится. Вообще, люблю творчество Иванушек Интернешнл. Ну, Нана, конечно, в детстве помню, особенно помните тот Ералаш, когда там девочка, в общем, девочку там привязывает, два ее там одноклассника, вот, и начинает уродовать ее эти плакаты с разными группами. фильме там Терминатора, вот это Арнольда Шварценеггера, и когда доходит до Наны, она такая, это, веревки так ха, и начинает просто их выбивать из квартиры, вот, и там четверо ребят, ну, красавчик, действительно, из группы Нана ее ждут. Пошел я искать помощи, друзья мои. Я так уже чувствую, что у нас почти все забилось. Да, да, у нас почти все забилось. Но сейчас еще три песни ваши найду, и все забьется. И все забьется. Ну а сейчас объявляется медленная композиция для всех. Песня из «Титаника». Представьте, что вы на каком-то судне, таком большом-большом-большом, вы познакомились на этом судне с прекрасным молодым человеком, либо девушкой. Танцуйте и ведете интересные разговоры.
0: Убивала красота.
2: Это была рана. Моя рука дрогнула.

Друзья мои, если вы вдруг где-то на большом круизном лайнере, у вас есть огромный бриллиант, который вам может принести колоссальные деньги, пожалуйста, не теряйте его, кладите свой пиджак и не забывайте.

кстати, у нас спросили песню, да, которая называется «Свадьба». Странно, кстати, не нашел я эту песню. Странно. В общем, я еще раз поздравляю наших молодоженов вот с таким замечательным праздником, да, про которых мы говорили. Если сейчас успею, да, Рамиль, Алия, я вас поздравляю. В общем, эта песня предназначается вам. Это для вас и о вас. С праздником вас. Тебя

0: отдыхай. С Бим-радио.
1: Привет, приветов на Бим-радио.

0: Да, Беовульф, конечно, такая классная девушка, я хочу сказать. А какая она внешне, ну это просто, ну красотища, конечно. По-другому не скажешь.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Так, продолжаем, друзья мои. До окончания нашей программы остается примерно 14 минут. Ну и зачитываем ваши приветы. Ну-ка. Итак, вот я еще увидел сообщение. Так, это где у нас? А вот. Передаю привет всему городу, всему Татарстану. Меня зовут Делюс. Кто меня узнал, всем привет. Я вас всех люблю, мы вас всех любим. Мы вас слушаем уже более 20 лет. Ого, вы у нас такой слушатель со стажем, здорово. Также передаю привет своей семье, моей супруге Лидии, старшей дочке Камиле, младшей дочке Малике. Поставьте, пожалуйста, песню «Добрыня Сатинин», «Вера, та любовь», пишет Делюс. Делюс, я вот, кстати, искал эту песню, почему-то не нашел. Может, еще какие-то вариантики? Да, потому что я сам эту песню первый раз слышу. Но могу по своему усмотрению проставить что-то про любовь, там, про семью. Я могу об этом так плотненько подумать. Так, идем дальше. Княже пишет. Княже, передайте, пожалуйста, привет автоклубу «Смотра», Казань. А можно песенку о студии и центр далеко? Княже, я уже знаю ваши музыкальные вкусы. Я вот тут, кстати, сейчас перелистываю. Каждый день у вас одна и та же просьба, одна и та же песня. Может, что-то новенькое все-таки, да? Что-то разнообразие как-то тоже захотелось. Так, дальше. Шамыч Кировский. Здорово. Также передаю привет своей семье, моей супруге Лидии, старшей дочке Камиле, младшей дочке Малике. Поставьте, пожалуйста, песню «Добрыня Сатинин», «Вера, та любовь», пишет Делюс. Делюс, я вот, кстати, искал эту песню, почему-то не нашел. Может, еще какие-то вариантики? Да, потому что я сам эту песню первый раз слышу. Но могу по своему усмотрению проставить что-то про любовь, там, про семью. Я могу об этом так плотненько подумать. Так, идем дальше. Княже пишет. Княже, передайте, пожалуйста, привет автоклубу «Смотра», Казань. А можно песенку о студии и центр далеко? Княже, я уже знаю ваши музыкальные вкусы. Я вот тут, кстати, сейчас перелистываю. Каждый день у вас одна и та же просьба, одна и та же песня. Может, что-то новенькое все-таки, да? Что-то разнообразие как-то тоже захотелось. Так, дальше. Шамыч Кировский пишет.

Передайте, пожалуйста, привет автоклубу «Смотра», «Казань», а можно песенку о студии и «Центр далеко». Княже, я уже знаю ваши музыкальные вкусы. Я вот тут, кстати, сейчас перелистываю. Каждый день у вас одна и та же просьба, одна и та же песня. Может, что-то новенькое все-таки, да, что-то разнообразие как-то тоже захотелось. Так, дальше Шамыч Кировский пишет. Встречный привет Виталию, я на месте, работаем, работаем. Да, друзья, время такое, надо работать, причем много-много работать, да. Так, здесь мы это сказали, Так, в Телеграм нам не писали, да, потихонечку все переходим в Макс. Ну, лично для меня, конечно, для работы Макс больше всего удобен, так скажем. Это не реклама, меня никто не проплатил, вот, но вот для работы, да, удобнее всего, конечно. Так, идем далее. Ренат, слушатель, передайте, пожалуйста, привет любимой девочке Юлии. Люблю тебя, солнце мое, ты супер, детка. Поставьте, пожалуйста, песню «Супер, детка». Так, ну, супер, слушатель, супер, Ренат, давайте я поищу. Ладно, поищу. У нас, кстати, я так посмотрел, в принципе, все время до конца у нас уже забито. Все это будет после 22.00. Вот, так что не думайте, что, мол, Ленар не поставил песню, ах ты зараза. Нет, все на самом деле есть и ставлю. А что-то, если забываю, ну, опять же, я простой человек, Ленар Сиразов. Ну ладно, друзья мои, следующая у нас песня «Дам Балан люби». Это потрясающая песня, она мне очень нравится. Вообще, Дам Балан, конечно, это уникальный человек, уникальный артист. Помните ту самую группу «Озон»? Помните? «Знаешь, что происходит? Ну ману моей». Прикиньте, это вот солист из этой группы. Я думаю, что многие знали. Но когда, я не знаю, в 2009 году я об этом узнал, когда была, помните, песня «Чикабом», там «Чикабом», ты такой, о, крутой чел, конечно, из Молдавии, прикиньте, из Молдавии стал известным не только по всей Европе, но еще и в мире. Крутой чувак, конечно, крутой. Там вообще очень были крутые ребята, и по тем временам они делали очень крутую музыку. Ну и, конечно же, давайте послушаем одного из главных вообще исполнителей этой группы, Дана Балана «Люби».

0: Казани. Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так сразу вспоминается «Руки вверх» из серии. Помните? Я вот не знаю, не помню, как называется песня, она такая очень грустная. В общем, мотив примерно такой. Я вышел попрощаться, эфир ведь мой закончен. Помните, да, грустная такая песня? На языке вертится, но как-то забыл. Так, друзья мои, что у нас дальше? У нас Иванушки Интернешнл. Так, у нас даже, по-моему, до этого «Руки вверх», если не ошибаюсь. Я сейчас тоже, конечно, это уточню. Но прямо сейчас я прочитаю ваши приветы. Да, посмотрим, что у нас еще осталось на этот момент. Ну что, давайте, поехали. Так, Альберт пишет: привет, любимое радио, передаю привет всей Казани, а также своей семье Галимовых, жене Альвирочке, ой, какое красивое имя, дочке Альвиночке, вау, сыну Амильчику и себе Альберту. О, классные имена, кстати, такие нетривиальные, хочу сказать, Альберт, здорово, здорово, ну и про себя не забыли. Всех очень люблю, продолжает у нас Альберт, отдыхаем на даче и слушаем Бим Радио. Поставьте, пожалуйста, она танцует, пошады, здорово. Здорово, здорово. Спасибо огромное еще, добавляет Альберт. Альберт, вы классные. Вот даже по сообщению чувствуется, что вы классные. Счастье, конечно же, вашей семье. Да, здорово. И Альвира, кстати, такое необычное имя обычно. Если вот Эльвира, Альвира. Здорово. И, соответственно, Альвина. Здорово. А, Минчик и Альберт. Вы прям такая папа, мама, я. Счастливая семья. Четыре буквы А. Да, получается. Здорово. Такая изюминка в вашей семье. Здорово. Шеде поставлю. Там, конечно, у нас есть небольшая очередь, но когда вы слышите, она танцует под шады. Это, кстати, как раз-таки про вас, да. Шамыч, да, точно, точно, сорян, забыл Продиджи. Сейчас тоже мы это подстроим. Ладно, вот прямо сейчас это сделаю. Бывает, нормально, конечно же, все. Сейчас я вот Продиджи сразу так вобью. Или оно где-то у меня там внизу. Ну-ка, Продиджи. Пау, все. Вы, наверное, думаете, что там Ленар, мол, делает. Да Ленар ищет название группы, название исполнителей Prodigy. Так, все. Вот вроде все правильно вел. Нет, пишет, говорит, нет, Ленар. Там еще, говорит, нужно постараться. Ну ладно, в общем, сейчас обязательно найду. Да, это я обязательно сделаю. Так, ага. В общем, буду искать. Шамыч, молодцы, что напомнили. Про вас не забыл, Шамыч, а про Prodigy я забыл. Так, ладно. Много-много песен, да? Так, дальше смотрим, что у нас еще. Гульнара пишет: Ленар, Рахмат, эфир еще с тобой. Спокойно и хорошо проходит эфир. Все дела я сделала. Завтра начну искать фору. Школьную форму, я так понимаю, лишь бы были наши размеры. Вот вроде еще даже середины июля нет, но время уже, да, казалось бы, поджимает. Понимаю, вот сегодня, кстати, был в одном из магазинов костюмов, да, там говорят: Ленар, мы, говорит, вообще, говорит, зашиваемся, вроде бы только-только выпускные прошли, но у нас впереди уже 1 сентября, так что готовимся. Так, ну, еще одно сообщение, по-моему, осталось, давайте его зачитаем. Ленар, привет, я думал, ремикс Титаника, а вот Валерий надо уточнять. Прям в сердце кайф, согласен, все-таки оригинал. Есть оригинал, тем более там песня какая, ну, я имею в виду фильм какой, да, и все это происходит под эту песню. Вы продолжайте свою карьеру, а мы, спецы, будем свое. Если успеем, можно еще музон на заре. Голоса зовут. Естественно, она уже у меня готова. Давайте сейчас еще я Prodigy подготовлю, и все, буду доволен. Columbia Pictures будет, но вот буквально, по-моему, через песню, если я не ошибаюсь. Ну все, друзья мои, я хочу с вами на этой хорошей ноте попрощаться, поищу еще песни, которые вы просили, обязательно постараюсь все найти, вот, поэтому всем доброй ночи, завтра пятница, это первая хорошая новость, а вторая хорошая новость, это то, что послезавтра суббота, но еще одна третья приятная новость, то, что совсем скоро воскресенье, в общем, таких три приятных стандартных дня. Один день предвкушения, второй день просто обалдевание от того, что вау, сколько хорошего свободного времени. Ну, это не про все говорю. Ну, а третий день еще один хороший воскресенье, подведение итогов выходных. Всем доброй ночи, друзья мои. Пока-пока. Всех люблю. До воскресенья, как говорится. Вот и воскресенье услышимся. А сейчас Иванушки Интернешнл, Тополиный пух. Причем не просто песня, а микс. Юленька, для вас специально. Всем доброй ночи.

0: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
2: Итак, не ваши по скриптам, друзья мои. Еще одно сообщение. Денис, вот давно он отправил, но все, друзья, перемешалось, как говорится, в доме у Облонских. Помните, откуда? В общем, написал Денис Дмитриевич: любимую Ларку, с днем рождения. Люблю, целую, обнимаю. Бабариков, ура. Что значит Бабариков? Я, конечно, не знаю, но что-то, видимо, интересное. А мы слушаем Prodigy. Всем еще раз доброй ночи.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
3: Яркие летние хиты на Бим-радио.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Лето на любимой волне.
1: Космос — это синяки.

Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Год

0: По карте города мы поездами скорыми несемся, кто куда.
1: Лето на любимой волне.

0: Наслаждайся летом с Бим Радио.
1: Скажи мне, что я не знаю, покой пролей в мою душу. Ведь счастье

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

еще только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: бывать. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Бим-радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: если ты со мной.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.